0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь... Ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которая со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник, если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал, зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал... Я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок. По прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно, мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке. И это поддерживало мотивацию. Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там. Я уверен, что у тебя был похожий опыт, потому что лет 18-19 тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом.
1: Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают, Вот этот парень начал свой бизнес. То они вообще, вон, выступают на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
1: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Добавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой, очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь, встретимся на берегу в час, я буду там. Когда же я спрашиваю, может посерфим завтра, а мне отвечают, я не могу, и я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание. Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить. Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да, мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?» Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно. Потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Не могу не спросить тебя, как эксперта по хелиски, какие топ-5 в России самых, ты считаешь, лучших мест для катания?
2: На первое место я однозначно поставлю Камчатку, потому что самый, наверное, длинный сезон. Это уникальные спуски там, к океану, это спуски с вулканов, спуски с действующих вулканов. Это очень большой район. Второе место, наверное, из моих любимых, это Байкал, поскольку это место, где очень классно начинать сезон. То есть это ноябрь, декабрь, январь. Кавказ — это Красная Поляна, Архыз и Сибирь. Район Шерегеша — это вот тоже классное место.
1: Как ты считаешь, вот топ-5 горнолыжных курортов в России? Твой личный рейтинг?
2: Ну, безусловно, Красная Поляна, Шерегеш — первые два основных места. И на Камчатке у нас тоже есть пару курортов с очень красивой картинкой и хорошим снегом. Это гора Морозная и гора Красная Сопка.
1: Расскажи, пожалуйста, как меняется вообще поведение клиентов в туристической отрасли?
2: Сейчас больше такой ориентир на ЗОЖ, и люди предпочитают путешествовать со своими семьями и проводить время отпусков, я не знаю, возможных путешествий вместе со своими семьями. И вовлекать в этот спорт своих детей, своих жен, я не знаю. И у нас очень много таких коллективов, которые прямо приезжают с семьями. Слава богу, у нас для этого все есть. То есть кто-то улетел кататься с помощью вертолета, рядом есть горка, где ты можешь взять инструктора и покатать своего маленького малыша. Погрузить его в мир там, зимних каких-то активностей, сноуборд, лыжи. Непогода, все. Люди переоделись в лыжное оборудование и побежали бежать марафон. До обеда раз уже пробежал там 15 километров на беговых лыжах. И это вот каждый день. Поэтому нас просят там улучшать там спортзал, создавать какие-то дополнительные вот эти условия. У нас есть там ротрак, который катает трассу беговую. И под конек, и под классику даже. Очень развивается снегоходная там тематика. То есть для людей эти все игрушки в новинку, и для кого-то в новинку, для кого-то нет, но люди хотят активности. Люди прям, тренд в этом. Никто не хочет сидеть на базе, смотреть сериалы. Это прям точно.
1: Как ты учитываешь изменения клиентского опыта, изменения поведения покупателей в своем бизнесе? Какие действия ты предпринимаешь?
2: Конечно, отслеживаем все эти моменты и, соответственно, докупаем необходимое оборудование, создаем какой-то дополнительный сервис, те же инструктора для детей, новые какие-то снегоходы, горные снегоходы, утилитарные снегоходы.
1: Давай поговорим про гостиничный бизнес. Я о нем знаю не понаслышке, потому что сам отдыхал у тебя в твоем комплексе «Снежная долина». Вообще, какая окупаемость такого бизнеса?
2: Нашу базу невозможно оценивать как классический туристический гостиничный бизнес. То есть это в любом случае история, которая зарабатывает на гостинице только частично. То есть в основном мы зарабатываем на услугах. То есть на организации путешествий, где проживание — это только какая-то базовая часть, которая создает тебе эти условия.
1: Какую поддержку сейчас оказывает государство туристической отрасли?
2: Я уже рассказал про те моменты, которые связаны со строительством аэропорта, строительство дороги асфальтовой до нашего района, электричество. Мы регулярно участвуем в всякого рода тендерах.
1: В грантах.
2: В грантах, да. Сейчас построили гостиницу на севере Камчатки. Заканчиваем строительство дополнительной гостиницы у себя на базе.
1: То есть это возможность получить какую-то частичную компенсацию от государства, правильно?
2: Да, понимаю, именно так.
1: Можешь
2: и
1: как-то
2: есть.
1: Это образмерить?
2: Условно мы получили 100 миллионов на строительство гостиницы, мы должны добавить еще 100 миллионов и с помощью этого построить два гостиничных комплекса.
1: То есть государство компенсирует до 50% инвестиций в туристическую отрасль, на твоем примере, правильно?
2: Да.
1: Какие-то есть льготные кредиты еще?
2: Честно могу сказать, что нас намного не хватает, потому что направлений очень много. И у нас хоть и увеличивается постоянно коллектив, но у нас нет возможности прям участвовать во всех процессах. У нас, допустим, сейчас подготовлено несколько проектов по строительству глэмпингов в разных уникальных местах Камчатки. Вот сейчас мы стараемся закончить вот этот весь процесс, связанный с постройкой гостиниц, и следующим этапом мы займемся глэмпингами. Сейчас параллельно мы занимаемся вообще абсолютно новым для себя направлением. Это организация морских путешествий. Недавно мы приобрели судно, которое экспедиционное, которое привели в порядок, и мы организовываем абсолютно уникальные путешествия по Курильским островам, по Командорским островам, по югу Камчатки. Это вообще абсолютно новая для нас тема. Мы как бы из вертолетов пересели на кораблик и применяем какие-то свои ноу-хау, не знаю, подходы. И этому как раз причина те программы, которые мы организовывали там, в Чили, например, в Патагонии. Такое уникальное действие, как хелиски с лодки, с экспедиционной. Ты плаваешь по фьордам и попадаешь в какие-то новые места и катаешься, если есть погода. Тот опыт, который мы приобрели там, мы привезли это все в Россию, и сейчас делаем такие штуки.
1: Супер.
2: Мы делаем, на самом деле, абсолютно нестандартные путешествия для наших клиентов. Делаем какие-то нестандартные связки. То есть там, я не знаю, ты стартуешь с нашей базы на квадроцикле, смотришь по пути действующие вулканы, пересекаешь реки, приезжаешь на какую-то бухту, там тебя забирают зодиаки. Ты садишься на экспедиционное судно, путешествуешь вдоль побережья Камчатки, смотришь китов и все остальное. Потом приезжаешь в какую-то бухту, оттуда тебя забирает вертолет, делает облеты каких-то там, опять же, вулканов, привозит тебя на базу. Условия Камчатки нас подвинули к этому подходу, потому что Камчатка очень большой регион, где всем рулит погода. И мы старались вот наши такие мультиактивные программы делать, скажем так, по блокам. У нас там 2 дня сплав, день квадроциклы, там какая-то рыбалка, трекинг, осмотр каких-то вулканов, вертолетные там какие-то полеты. И вот мы предлагаем программу нашим клиентам, но это совсем не значит, что вот как все расписано, так в программе есть. Погода вносит свои коррективы, но мы так все выстроили, что мы можем менять эти блоки местами. Только имея свою инфраструктуру, ну, ты, и вот как бы настрой своей всей организации, ты можешь это организовать. И только в таком подходе ты можешь получить реализацию проекта, там, процесса, программы 90%, 100%, иногда и 150%.
1: Давай разберем какой-нибудь групповой тур на примере, вот сейчас отойдем в сторону от уже хелиски, ты же организовываешь летние какие-то групповые поездки на Камчатку.
2: Да.
1: Вот есть, например, какая-то группа, которая из Москвы путешествует в Камчатку. Можешь вот на таком примере рассказать экономику таких групповых туров?
2: У нас есть индивидуальные программы, а есть какие-то коллективные, сборные программы, которые мы реализуем. То есть, например, если это коллективная программа, то ценник, наверное, в районе 500-700 тысяч за неделю.
1: На человека.
2: На человека именно, да. Сюда входит проживание, питание, трансферы, услуги гидов, аренда оборудования, я не знаю, рафтов, там, рыбацкого оборудования, квадроциклы. И самое дорогое — это вертолетное время. В принципе, вертолеты и вертолетное время формируют тот самый большой ценник. Я не буду говорить о каких-то пиковых стоимостях, но, наверное, можно хорошо провести время на Камчатке с очень качественной программой, начиная от 500 тысяч и, ну, там, до 2 миллионов, я не знаю.
1: Но билеты не входят, правильно?
2: Билеты не входят. А если заранее озадачиться билетами, у нас есть флэт-тариф. Эконом, например, это там, по-моему, в одну сторону 20 тысяч, 25.
1: То есть государство дотирует, правильно?
2: Государство
1: несмотря
2: дотирует,
1: на то, что
2: да. Если ты, заранее, если ты заранее беспокоился, там, за 50 тысяч, я думаю, ты можешь купить билет. Эконом-класса, там, 8 часов перелета.
1: Получается, авиабилет на Камчатку за счет того, что государство дотирует, например, рейс Москва-Петропавловск-Камчатский, можно туда-обратно купить где-то за 50 тысяч рублей,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: И, ну, то есть получается, что есть места, куда лететь гораздо ближе, а билеты стоят гораздо дороже.
2: Ну, да, есть такое.
1: Это делает, соответственно, этот удаленный регион гораздо более доступным для...
2: Привлекательным для...
1: Да, для широких туризма, масс, да, там, для... скажем так, жители европейской части России.
2: Угу.
1: На Камчатку из каких городов прямые рейсы есть?
2: Хабаровск, Новосибирск, Сахалин.
1: То есть там уже дальше через Москву надо?
2: Да, да, там это все через Москву.
1: Какая рентабельность у туристического бизнеса? Если ты организовываешь условно групповой тур, и там, не знаю, предположим, человек тебе платит 500 тысяч, вот с этих 500 тысяч сколько ты зарабатываешь?
2: Если говорить общей организации, у нас там рентабельность 15%.
1: 15%?
2: Да, но мы ее повышаем за счет других каких-то составляющих, того же своего аренда оборудования, которое наше, там, проживание наше и так далее. То есть вот если брать CBS-программы, то это там 10-15%, опять же, в зависимости от продукта самого, потому что, ну, есть какие-то продукты, где ты не можешь там зарабатывать там 15%, потому что это очень большая, получается, цифра.
1: Какие инструменты вы используете для привлечения новых клиентов?
2: Ну, вообще, глобально у нас все всегда работало с помощью сарафанного радио. Ну, это прям львиная доля привлечения новых клиентов в соцсетях.
1: Какие-то
2: красивые кадры у Миши, да. И сразу же звонит Миша и спрашивает, а как, дай контакт, поделись, и все. Мы уже давно стараемся сделать так, чтобы в наших программах присутствовал фотограф и оператор. Это дополнительная услуга, которая также еще там дополнительно зарабатывает. Но при этом человек получает high-end по уровню материал, фильм, какие-то фотографии, фотоальбомы, которые он показывает всем своим друзьям, которые лежат там у него в офисе дома, к нему приходят, и тут же все это видят, и там вся информация и про нас в том числе есть. И это, на самом деле, позволило нам вырастить как бы целое направление отдельное, которое сейчас превратилось в то, что наша компания создает документальные фильмы, спортивные, и не только спортивные, которые сейчас мы делаем по заказу Минкульта, Института развития интернета, там, различных платформ, там, премьер сейчас, там, еще какие-то есть моменты. То есть у нас сейчас на премьере лежит 10 наших документальных фильмов с очень высоким рейтингом, там, больше 8 рейтинг, это вообще для документального спортивного кино это крайне большая редкость. И вот у нас несколько фильмов с таким рейтингом там висят.
1: В чем особенность вообще работы с премиальным сегментом аудитории?
2: По моему мнению, это один из самых сложных клиентов. Ну, конечно, у нас есть какие-то дружественные коллективы, которые уже знают нас, мы знаем их, мы уже знаем все условия работы. Но, как правило, новый клиент, который к тебе попал, зачастую там первые два дня ты пытаешься найти к нему подход, и это бывают прям очень сложные ситуации. Пока люди не вникнут, как все организовано, люди приезжают на взводе, люди приезжают амбициозные, и поэтому это сложно. Но мы, конечно, там с большим опытом мы находим ко всем подходы и стараемся убедить их, чтобы они отдали нам бразды управления программой в наши руки, потому что вот к нам приезжают люди амбициозные и люди, которые готовы всем сразу руководить. И вот с этой историей ты и борешься постоянно, потому что они не знают каких-то входящих, пытаются в это вникать, у них нету в этом опыта, они пытаются всем руководить. Если они не отпустили ситуацию и не доверились тебе, ну, это хорошим не заканчивается.
1: Максим, вот на правах тебя как главного по Камчатке, в моей голове, по крайней мере, не могу не задать вопрос. В чем вообще отличительные особенности Камчатки? Почему ты ее так любишь и хвалишь?
2: Ну, во-первых, это моя родина. Во-вторых, это какая-то невероятно открытая, девственная природа, которая... У нас нет никаких вредных производств. Меняющаяся погода, которая создает тебе возможность увидеть разные картинки. У тебя есть в разные сезоны ты можешь получать какие-то новые эмоции, новые активности, новые приключения. Это место, которое, ну, одно из самых красивых на этой планете. И это место, которое можно развивать, можно потратить целую жизнь на то, чтобы сделать ее лучше.
1: Многие предприниматели находятся в этом бизнесе, кто-то думает открыть какое-то свое дело. Вот несколько советов, что самое важное в этом бизнесе?
2: Первое и, наверное, самое важное, это то, что нужно понимать, что такая клиентоориентированная история. То есть ты должен заведомо понимать, что клиент для тебя — это все, и ты должен его удивить. Удивить теми какими-то своими возможностями Неважно, это может быть даже там гостиничный бизнес или там какой-то сервис, но это тот человек, который твой гость, в этом, может быть, есть какая-то такая отдельная составляющая именно камчатских людей, которые всю жизнь жили в каком-то удаленном месте, в которое добраться сложно, и к нам приезжало небольшое количество людей, и поэтому вот эти вот какие-то люди немногочисленные, которые приезжали, мы за них хватались, мы старались сразу их повести на океан, повести на горячие источники, там покататься на лыжах. То есть мы старались как-то заразить Камчаткой, и я считаю, что это вот такая важная составляющая, которая сработала, которая делает так, что к нам люди возвращаются. Есть там люди, которые каждый год к нам приезжают кататься или там зимой, или как минимум есть вот в расписании точно галочка «Камчатка».
1: Какие ты считаешь основные факторы позволили тебе вот, ну, построить компанию, которая стала, безусловно, одним из лидеров, пусть в нишевом, но все-таки в значимом сегменте?
2: Это какая-то смелость принять решений, потому что, мне кажется, все началось там со спорта, где ты со спорта, с горных лыж, там, со сноуборда, где тебе нужна смелость, чтобы там ты достиг какого-то результата. И это все как-то перешагнуло в бизнес, и, ну, мы делали и делаем некоторые шаги, которые, ну, прям смелые, можно сказать. Ты должен быть уверен в себе и должен как бы иметь, ну, какой-то внутренний стержень, чтобы пойти на такое.
1: Вот если среднестатистический россиянин, пусть житель города Москвы, захочет на неделю слетать на Камчатку на хелиски, на какую сумму ему рассчитывать?
2: Ну, 500-700 тысяч.
1: 500-700 тысяч.
2: Без билетов, да.
1: Ну, билеты, ну, и билеты мы посчитали 50 тысяч. Да. То есть все-таки это достаточно дорогой вид отдыха.
2: Да.
1: А как ты думаешь, если в Сочи слетать на неделю, то во сколько это обойдется?
2: В Сочи тоже есть хелиски. Там оно стоит еще дороже.
1: Расскажи, пожалуйста, как за последние несколько лет у тебя меняется структура твоих затрат, структура твоей себестоимости поездок. То есть давай начнем с того, какие у тебя основные затраты в себестоимости.
2: По хелиски программам это вертолет.
1: Так.
2: То есть это самая основная затратная наша часть, и это вертолетное время растет каждый год. В прошлом году, например, рост был 30%.
1: 30% за
2: 30%
1: год.
2: Просто супер. Нам первое, там, ну, сразу после январских праздников нам объявила вертолетная компания.
1: А так вот за, грубо говоря, с 22 по 25 год, вот за 3
2: рост
1: года.
2: Рост ежегодный там 10%.
1: Но в прошлом году выросли на
2: 30%. Да. Гиды — это то, что нами как-то регулируемое, но тоже, конечно, рост идет. То есть там условно процентов, наверное, 20%. Вот сейчас в этом году мы прибавили.
1: А оборудование?
2: Оборудование, которое есть. Те же лыжи, сноуборды, снегоходы, все остальное. Все привязано к доллару и к сложному сейчас привозу как бы в России. Конечно, там рост прям вот такой.
1: Тогда можно спрогнозировать, вот дальше будет дорожать стоимость туристических поездок?
2: Я уверен, что ниже цена уже, ну, не изменится. Ну, то есть она по-любому, возможно, если там глобальная ситуация стабилизируется, ну и цена вот эта замерзнет на этом уровне. Потому что она уже выращена, принята.
1: Но пока, в любом случае, весь этот рост издержек ты вынужден перекладывать в цену, потому что, как мы выяснили, у тебя маржинальность бизнеса относительно невысокая, там 15%. Я правильно понимаю, что если, я так понял, в среднем на 20-30% ежегодно растет стоимость издержек, то у тебя также ежегодно увеличивается на 20-30% и стоимость поездки?
2: Да, ну это 20-30% это только вот последний год, последние годы.
1: За этим как бы сверхспросом на услуги возник, к сожалению, и сверхрост цен. То есть если сейчас, например, ты оцениваешь стоимость недельной поездки в диапазоне 500-700 тысяч, то, видимо, 2-3 года назад она была там 450-450 тысяч, да?
2: Да.

0: числе с туристическим бизнесом, который очень бурно развивается. Вот видишь ли ты, что у тебя какой-то приток новых клиентов идет, которые раньше вообще не катались, вообще не ездили, какой-то появился новый сегмент людей, которые теперь могут себе это позволить?
1: У нас очень сильно поменялся круг клиентов. Появилось очень много молодых людей, программистов, айтишников, каких-то верхнеуровневых там менеджеров. Но это молодые люди, там от 20 до 35 лет.
0: То есть появились такие новые как бы сегменты аудитории, да, в компаниях, которые связаны или с активным развитием цифровых продуктов,
1: да,
0: или там крипта, или какие-то компании, связанные с ростом в тех отраслях, где сейчас бурно растет экономика, как военно-промышленный комплекс или туризм, например, правильно? То есть ты на своем примере все это чувствуешь?
1: Абсолютно точно. И то, что мы занимаемся именно активными, интересными программами спортивными, это как раз тоже, на самом деле, из всего вот контингента отбирает вот именно молодежь, именно каких-то активных людей. И поэтому, собственно, все поменялось, меняется в сторону как бы молодых людей.
0: Макс, спасибо тебе огромное. Я очень рад, что позвал тебя на интервью. Вот, потому что, мне кажется, мы должны показывать нашей аудитории не только какие-то большие бизнесы, не только больших предпринимателей, а показывать людей, которые действительно любят свое дело и могут построить достаточно большую, тем не менее, компанию, построить лидера в своем сегменте, что тебе и удалось. Я желаю, чтобы у тебя было больше клиентов, больше довольных клиентов. По-прежнему настаиваю, чтобы ты создал свой собственный сноуборд, амбассадором которого я уже подписался, я готов быть.
1: И на десятилетие подготовлю тебе значок.
0: Да, и на десятилетие мне значок. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Кубачи, не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что в древнем городе Дербенте находится самый южный маяк России? Он включен в список охраняемых памятников Российской Федерации и входит в исторический список ЮНЕСКО. Работы по строительству маяка были начаты в 1851 году, и в 1853 он был сдан в ведение и стал зажигаться с 1 мая этого года. В 1866 году взамен деревянного маяка был сооружен уже каменный высотой 18 метров. В 1892 году город пережил землетрясение. Многие здания были разрушены, но установленный на прочной крепостной стене маяк уцелел. Лишь светооптический аппарат вышел из строя, и в башне появились трещины. Огонь маяка один, постоянный, белый, с проблесками через каждые 2 минуты, освещал весь морской горизонт на расстоянии 14 миль. В таком виде башня дошла до наших дней. Изменения коснулись лишь системы огня маяка после реконструкции в 70-х годах прошлого столетия. Из 26 маяков на Каспийском побережье Дербентский является самым мощным.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Вы знаете, когда помогаете, неважно какой категории людей, неважно кому помогаете, вот это одно из самых, наверное, самое важное правило. Помогайте ради Аллаха, не ради этого человека. Помогайте не из-за того, что он попросил. Помогайте ради Аллаха. Это приводит к чему? Во-первых, если человек будет неблагодарен в отношении вашей помощи, вы не будете на него злиться, потому что вы же помогали ради Всевышнего, а не ради него. А во-вторых, когда вы помогаете ради Всевышнего, вы знаете, что Всевышний всегда насквозь видит все, что вы делаете. Соответственно, вы можете спокойно помогать, делать таким образом, чтобы человек, который получает помощь, не знает, что он получает ее от вас.
2: Маргулан Сисимбаев, общественный деятель и бизнесмен, меценат, филантроп.
0: Мысли вслух.
3: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет являются причинами свыше 80% смертей в России. Такие статистические данные озвучил глава Офиса Всемирной организации здравоохранения в Москве Батыр Бердыклычев. В частности, глава офиса ВОЗ в Москве привел статистические данные, согласно которым основное бремя заболеваний в Российской Федерации обусловлено прежде всего неинфекционными хроническими заболеваниями. Это в первую очередь болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет. Также он указал на факторы риска развития этих заболеваний, в числе которых злоупотребление алкоголем, табакокурение, а также повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Отметим, что ранее Батыр Бердыклычев заявлял, что уже совсем скоро люди на Земле будут жить более 100 лет.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Что нам стоит дом построить?
1: Спрос на товары для дачи в первой половине мая вырос в 17 раз по сравнению с аналогичным периодом в марте 2026 года. По объему продаж лидируют позиции для готовки. 6% всех транзакций пришлось на пластиковые контейнеры для еды, 6% на одноразовые лотки из фольги, 5% на подставки под чашки и 5% на силиконовые разделочные доски, столько же на бамбуковые шпажки, говорится в сообщении. При этом средний чек по категории товаров для дачи вырос на 6% и составил 267 рублей.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, Эстасадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск вошли в десятку самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха российских туристов, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneToTrip, проанализировав отдельное бронирование и определив, где и в каких условиях предпочитают отдыхать россияне летом 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого. По их данным, путешественники бронируют жилье внутри страны в среднем на 4 дня и отдают предпочтение вариантам размещения по цене в среднем 10 тысяч рублей за сутки.
0: Копейка рубль бережет.
1: Примерно половина россиян каждый месяц откладывает до 10% дохода, тогда как примерно треть сберегает от 10 до 30% ежемесячного дохода, говорится в исследовании «Выберу.ру». В ходе исследования аналитики опросили 3000 россиян с целью выяснить, как часто они формируют накопления и что им мешает делать это на регулярной основе. Так, основным барьером для регулярных накоплений стал нестабильный доход. Его выбрали 38% опрошенных. 34% назвали причиной высокий уровень текущих расходов, отсутствие финансовой дисциплины стало фактором для 18%, а недоверие к финансовым инструментам для 10%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Холчадл квак илдаса калмил тамахши берхунеб. Мягка с карандаша твердо сабли побеждает. Холчадл квак илдаса калмил тамахши берхунеб. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Хорошему человеку одно слово достаточно. Хорошему коню одного удара плетью. Шлик обчаси цурай, шлик обчудуе цуцал. Жинцы губу карашлюе югу колю. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Жинцы губу карашлюе югу колю. Анк михарасул гуру, курасул богу. Заяц принадлежит не тому, кто увидел, а тому, кто поймал. Анк михарасул гуру, курасул богу. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара. Человек без родины, с ума без хлеба. Вот анхич эвчи, чедеч эвтара.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Большие состояния даются от Всевышнего. Русские говорят, трудом праведным не наживешь палат каменных. В исламе говорится, что Аллах распределяет блага только за то, что ты проявляешь терпение, и за то, что ты несешь риск. Только за риск. А самое интересное, знаешь, почему именно за эти две вещи? Потому что только в состоянии риска человек вспоминает про Всевышнего. И в состоянии терпения ты уповаешь на Него. Когда ты переносишь невзгоды, ты уповаешь на Него. Два только случая, когда человек уповает на Всевышнего. Всевышний тогда дает благо. Это с одной стороны. Как распределяются блага? Блага распределяются против твоего терпения и против риска, который ты берешь. Это первое. Но обязательно, если ты взял риск на себя, уповай. Если не уповаешь, ничего не получится. Когда терпишь, уповай. Не будешь уповать, ничего не получится. Ну, не то, что ничего не получится, шансов меньше. На самом деле нужно понимать, откуда все происходит, как вообще меняется жизнь человека. Сначала у человека формируется убеждение, потому что технология такая, человек соприкасается с реальностью, получает обратную связь от реальности, и он начинает формировать убеждение. Тронул чайник – горячий. Ага, чайник трогать нельзя, он горячий. Согласно последним исследованиям, 65% людей первый опыт с деньгами имели... Они воровали мелочь у родителей либо с карманов, либо с вазы, либо на столе лежит мелочь бесконтрольная. И вот дети берут эту мелочь, и это их первый опыт соприкосновения с деньгами. Из-за этого у них формируется опыт, что деньги – это чувство вины. Второе – деньги – это плохо. И, соответственно, деньги – это объект преступления, и от них надо избавиться. Соответственно, он идет и покупает конфеты, леденцы и так далее, и так далее. А потом, когда во взрослой жизни он научился зарабатывать, он не понимает, почему у него деньги в руках не держатся. Потому что на подсознательном уровне, в прошивке у него написано, что деньги – это улика, от них надо избавиться. А и таким образом у человека с детства формируется убеждение, на основе убеждений формируется картина мира. Картина мира – это очень важная вещь, это практически зеркало этого мира, наше представление об этом мире. Потому что на самом деле мы большую часть жизни проживаем внутри себя. Мы рисуем этот мир, мы больше живем в тех представлениях об этом мире, которые мы себе представляем. Формируется картина мира, на основе картины мира выстраивается система ценностей, приоритетов и ценностей. На основе ценностей формируются наши принципы. На основе наших принципов, а принципы – это правила для общих ситуаций. На основе принципов формируются правила. Правила – это поведение в конкретной ситуации. На основе правил у нас формируется навык, на основе навыка у нас формируется характер и привычки. Ученые доказали, что 90% времени человек в течение дня проводит на основе привычек, то есть на привычках. Мы практически живем эту жизнь на автопилоте. Поэтому очень важна осознанность, понимать в единицу времени, чем ты конкретно занимаешься. Так вот, если представить, что у вас 100 лет жизни, то 90 лет жизни вы живете по привычке, а ту жизнь, когда вы проживаете по привычке на автопилоте, вы ее не помните. А то, чего вы не помните, того не было. Если сейчас забрать у вас память, то вы превратитесь в растение. Вы потеряете свою личность, не будете знать, кто вы, что вы, где вы и так далее. Поэтому основа личности – это память. Когда вы перестаете жить по привычке, тогда вы возвращаете, по сути, себе жизнь. И многие пытаются менять привычки, и, как правило, самый простой путь – люди начинают использовать для этого волю. Ну, это воля – краткосрочный инструмент, на воле далеко не уедешь. Менять привычки бессмысленно. Вы не сможете их поменять, если вы не измените правила, на основе которых вы действовали. Правила вы не измените, пока не измените принципы. Принципы вы не измените, пока не измените ценности. Ценности не измените, пока вы не измените убеждения, которые лежат в основе вашего мировоззрения. И вот, когда вы измените убеждения, как правило, привычки меняются. Правила меняются, ценности меняются. Дальше, дальше идем. Помнишь, когда я говорил, как формируется картина мира? Убеждение. В детское убеждение он смотрит, отец в 6 уходит на работу, вечером в 10 приходит. Уставший, голодный, холодный и так далее. И мать говорит, тише, тише, отец спать будет. А он с таким трудом нам зарабатывает деньги. У тебя формируется убеждение, что деньги – это адский труд. И когда ты вырастаешь, и я к тебе прихожу и говорю, так, Александр, есть сделка такая, вот это сделаем, провернем, вот это заработаем, там 50 на 50. Ты говоришь, не, это либо лоховство, либо там мошенники. Ну, короче, не бывает таких легких способов зарабатывать денег. И ты отсекаешь все легкие способы зарабатывать денег. Ты выбираешь только сложный путь. Своими действиями реально отсекаешь все возможности, которые могут принести тебе легкие деньги. И для тебя деньги будут даваться только тяжело. Если ты считаешь, что деньги даются тяжело, то так оно и будет. Вот у тебя есть 5 способов зарабатывать денег, где везде потребуются твои навыки. Ты из них выберешь самый сложный. У тебя картина мира такая. В твоей картине мира у тебя протестантская этика. Ты считаешь, что деньги зарабатывают только трудом. А теперь смотри, ты заработал деньги трудом. Или сидишь на зарплате. Или работаешь в госорганах. А видишь, как другие деньги зарабатывают. Вот в твоей картине мира что происходит? Либо ты полный бездарь. Ты с этим никогда не согласишься. Потому что ты пашешь каждый день. Либо они воры. Либо они мошенники. Либо они знают какой-то фокус. Секрет. Либо они женились на чьей-то дочке. Ты никогда не найдешь причины, почему ты должен стать таким. Потому что ты никогда это не связываешь с собой. Ты говоришь, он женился так. Если он так женился, как ты можешь? У него же, у того богатого человека или авторитетного человека дочки же неограниченное количество. Либо говоришь, он мошенник, ты говоришь, а я честный, я не хочу быть мошенником. Опять себе путь отрезал. Ты говоришь, да он аферист. О, я не хочу быть аферистом. Опять себе путь отрезал. В исламе говорится, в одном из хадисов говорится, да не войдет в рай человек, который не нашел рая на этой земле. А что такое найти рай на этой земле? Это когда ты радуешься, благодарен, и ты рад заниматься всем. Ты занимаешься любимым делом, у тебя нет проблем. Ты каждый день просыпаешься, спешишь на работу, вокруг тебя любимые люди и так далее, и так далее. Как это делается? Если бы это давалось бы как подарок, никто бы не ценил. В том-то и дело, мы всю жизнь должны это искать. Я видел много успешных людей. Не все из них были умные. То есть для успеха ум не так важен, как мы думаем. Но все 100% из них были энергичные. Энергия нам нужна для того, чтобы делать действия. Потому что если на диване лежишь, зачем тебе энергия? Да? Энергия нужна для того, чтобы делать действия. А что такое действие? Действие – это соприкосновение с реальностью для получения обратной связи. Существует твое мировоззрение, и ты в нем, ты живешь в своей картине мира. Ты не живешь в реальном мире, ты живешь в своей картине мира. Периодически тебе надо проверять, соответствует ли реальность твоей картине мира. А единственный способ проверить – это делать действие. Когда у тебя есть убеждение, ты делаешь действие, сталкиваешься с реальностью, и там бывает только два исхода. Либо реальность такова, как ты думал, тогда все предсказуемо и четко, либо реальность не такова, как ты думал. Если реальность не такова, как ты думал, значит, скорее всего, реальность, она есть реальность, значит, твоя картина мира не соответствует реальности. А раз твоя картина мира не соответствует реальности, то тут происходит кризис. Любой экономический кризис, политический кризис, семейный кризис – это не что иное, как несоответствие картины мира реальности. Когда финансисты заигрываются, их картина мира не соответствует реальности, и вот происходит экономический кризис, и они теряют деньги. Из этого кризиса есть только два выхода. Один выход – ты обвиняешь других либо обстоятельства. Если ты обвиняешь других обстоятельств, тогда тебе нет смысла меняться. И ты уходишь в тупик. Запой, депрессия и так далее. А второе, ты говоришь, оба, я сам виноват. Соответственно, следующая твоя мысль, а что теперь сделать, чтобы этого не повторялось? И ты вносишь изменения в свои убеждения. Только делая действия, много действий и сталкиваясь с реальностью, ты начинаешь понимать из того сонма, количество своих хотелок, что реально твоя хотелка, а что нет. Что у тебя забирает энергию, а что тебе дает энергию. У тебя есть маркеры. То, что тебе нравится, то твоя миссия. То, что тебе не нравится, то не твоя миссия. Всегда двигайся от менее прибыльного к прибыльному, от менее любимого к любимому. Только тот человек, который нашел свое предназначение, он находится на пике своей эффективности, и он нашел свое счастье. То есть он нашел рай на этой земле.
1: Маргулан Сисимбаев. Общественный деятель и бизнесмен.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нютюк. По словам старожилов, село возникло 500-600 лет назад. На руинах старого аула остались строения сторожевой башни. Когда ее построили, никто не знает. Известно, что в старой мечети более 150 лет. Ее построил мастер Хисен Халимбеков. Как гласит легенда, когда-то аул Хутюк называлось Гуман. После стихийного бедствия, то есть оползня, оно полностью разрушилось. И люди близлежащих сел начали называть его Уцейхур. Постепенно Уцейхур превратилось в Уцу, а через некоторое время село получило название Нуцук. Нутюк происходит от слова «нуду» – «чарху», то есть «скалистый». Большинство селян являются переселенцами из аулов Южного Дагестана. Говор жителей села с давних времен отличается от говора жителей других сел Курчакской долины. Недалеко от старого поселения Нютюк находится ущелье Дагардивац, где есть скала-загадка, а в скалу забиты многочисленные колышки из дерева. Существуют две версии относительно колышек. По первой, на вершине скалы находилась крепость местного правителя. Однажды неприятельское войско подошло к крепости, но взять ее не смогло. Тогда смельчаки поднялись по отвесной скале, забивая колышки в нее, чтобы захватить крепость. Вторая же версия гласит, у местного правителя была дочь-красавица, которая была обещана тому, кто сумеет первым подняться по отвесной скале на крепость. Скала достигала высоты 100 метров. Говорят, что никто не смог подняться до вершины, все срывались и погибали. В селе проживают тухумы Баширар, Жиганар, Курарар, Куркурар, Мерцефар, Чеперар, Лакарар, Шугурар и Чакарар. В 1959 году жители села решили обустроиться на равнине и с предгорья спустились в долину Карчага, где возвели двухэтажные дома с садами и огородами. По переписи 1886 года в селе было 127 хозяйств. Численность населения составляла 671 человек, 350 мужчин и 321 женщина. Аул Нютюк входит в Карчакскую сельскую администрацию.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».
3: Самая лучшая инвестиция, которую вы можете сделать, находится в вас. В этом видео я расскажу про 5 способов инвестировать в себя и наблюдать, как ваша жизнь меняется к лучшему. Номер 1. Читайте книги и блоги. Всякий раз, когда вы слушаете миллионеров и владельцев бизнеса, одна из вещей, которые они всегда рекомендуют как способ достижения успеха, это чтение книг. Книги дают возможность узнать новые вещи и прорваться через карьерные спады. Другими словами, книги могут привести вас в места, где вы никогда не были, и дать вам идеи, о которых вы никогда не думали. В наши дни нет никаких оправданий, чтобы не читать регулярно. Я имею в виду, вы можете слушать аудиокниги, когда вы работаете, делаете домашние дела или когда вы находитесь в дороге. Вложите некоторое время на этой неделе, чтобы прочитать книгу или послушать нового автора. От проекта «Сила слов» есть целая библиотека лучших книг для саморазвития. Ссылку оставлю в описании этого видео и в закрепленном комментарии.
4: Номер 2. Станьте хозяином своих денег.
3: Возьмите ваши расходы и сбережения под контроль прямо сейчас. Долги – это совсем не весело, и это тянет вас вниз. Пока вы не освободитесь от долгов, ваши деньги не будут по-настоящему вашими. Искоренение задолженности – это первый шаг в управлении вашими финансами. После избавления от долгов вы станете менее напряженными, будете лучше спать и иметь больше покоя. и не забывайте откладывать деньги, чтобы вы могли финансировать свои мечты. Наличие дополнительных денежных средств как для чрезвычайных ситуаций, так и для возможностей – это удивительная инвестиция в себя.
4: Номер 3. Улучшайте коммуникативные навыки.
3: Узнавать что-то новое можно из трех источников – собственного опыта, работы с информацией и опыта других людей. Соответственно, чтобы беседовать с успешными людьми и перенимать их опыт, вам нужно что-то предложить взамен. Как минимум, это должны быть хорошие коммуникативные навыки. Собеседнику должно быть приятно с вами общаться. Ваша профессия не так важна. Любой человек должен уметь грамотно и интересно общаться. Хочу напомнить, что в телеграм-канале «Сила слов» есть целая рубрика «Говори красиво». В ней много полезных рекомендаций о том, как улучшить свои коммуникативные навыки. Ссылку на канал я также оставлю в описании этого видео.
4: Номер 4. Создание нескольких источников дохода.
3: С постоянно меняющейся экономикой желательно иметь несколько источников дохода. Мы больше не можем полагаться на одну работу или на один источник дохода для оплаты наших счетов. Создание нескольких потоков доходов жизненно важно для финансовой стабильности. Чтобы это сделать, вкладывайте деньги в развитие профессиональных навыков, которые в перспективе можно будет монетизировать.
4: Номер 5.

0: и переутомления. Будьте здоровы, друзья! И помните, что инвестиция в себя – это самое большое, что вы можете сделать для своего развития.
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Сици уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один старый мужчина переехал жить к своему сыну, невестке и 4-летнему внуку. Руки его дрожали, глаза плохо видели, ноги заплетались. Семья ела за одним столом, но старые трясущиеся дедушкины руки и слабое зрение делали его неуклюжим. Горошины сыпались с ложки на пол, когда он зажимал в руках стакан, молоко проливалось на скатерть. Сын и невестка все больше раздражались из-за этого. «Мы должны что-то предпринять», — сказал сын наконец. «С меня достаточно пролитого им молока, рассыпанной еды и звуков, с которыми он ест». И муж с женой поставили старику отдельный маленький столик в углу комнаты, где он с тех пор ел в одиночестве, в то время как остальные члены семьи наслаждались обедом за общим столом. После того, как дедушка стал разбивать тарелки, ему начали подавать еду в деревянной миске. При взгляде на дедушку почти всегда можно было заметить слезы в его глазах, ведь он остался совсем один и, к тому же, перестал слышать в свой адрес что-либо, кроме замечаний, когда ронял вилку или рассыпал пищу. Внук наблюдал за всем молча. Однажды вечером, перед ужином, отец заметил его играющим на полу с деревянным бруском и ласково спросил малыша: «Чем ты занимаешься?» Также ласково мальчик ответил: «Я делаю деревянную миску вам с мамой, из которой вы будете есть, когда я вырасту». Мальчик улыбнулся и продолжил работу. А родители от его слов потеряли дар речи. Потом по их лицам покатились слезы. И хотя не было произнесено ни слова, оба знали, что надо делать. В тот вечер сын подошел к старому отцу, взял за руку и нежно проводил его обратно к семейному столу.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская теснина. Она находится в Гунибском районе, в долине реки Квартах, недалеко от селения Карадах. Местное население называет Карадахскую теснину «воротами чудес». Она имеет местами всего 5 метров в ширину, на некоторых участках и того меньше, до 2 метров, и 150 метров в высоту. Общая длина теснины около 400 метров. Стены теснины отполированы временем и гладки. В теснине стоит полумрак. Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в реку Аварская Кайсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли «сланцевым ущельем». В настоящее время Карадахская теснина является широко известной туристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником колодца.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: В выпечку лучше всего добавлять стевию, триголозу или клетчатку. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова. Она дала советы, как сбалансировать потребление сладкого, а также во сколько обойдется домашнее приготовление полезного десерта – вафель. Повышенное желание сладкого часто связано с дефицитом магния, белка, железа и хрома, объясняет диетолог. Чтобы уменьшить тягу к сладостям, врач рекомендует пересмотреть и сбалансировать свой рацион. Возможно, в нем не хватает белков, полезных жиров и клетчатки. Если у вас хорошее состояние здоровья, полностью отказываться от сладкого не имеет смысла. Главное – это чувство меры, подчеркивает Габдулхакова. Если хочется сладкого, диетолог рекомендует приготовить на завтрак трендовый десерт – вафля. При этом сделать их полезнее с помощью сахарозаменителей – стевии, монгфрукта или триголозы. Также вместо сахара можно использовать клетчатку. В свою очередь, аналитики сервиса доставки посчитали, что домашний вариант приготовления таких вафель на две порции обойдется в 548 рублей. Для блюда потребуются овсяные хлопья, яйца, молоко, любой сахарозаменитель, корица, соль, льняное семя, греческий йогурт и ягоды для украшения. Также на выбор можно добавить творог, кокосовую стружку или шпинат. Эти ингредиенты разнообразят вкус десерта и рацион в целом.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Дорожные новости.
1: Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Автовладельцы смогут вернуть деньги за полис ОСАГО, если купили его ошибочно или передумали до начала действия договора. Новые правила, разработанные Центробанком, сейчас проходят обсуждение. При оформлении страховки покупатель может ошибиться при заполнении данных или уже после покупки найти более выгодное предложение от другой компании. Раньше в подобных случаях людям часто отказывали в возврате. Теперь Центробанк предлагает сделать право отказаться от купленной страховки обязательным. Ставки по автокредитам упали до минимума за 2 года. По данным консалтингового агентства Frank Arjim, в апреле кредиты на новые автомобили выдавали в среднем под 9,7%. Для сравнения, в октябре 2024-го показатель был на уровне 17%. По подержанным машинам ставки выше. Сейчас около 21%. На пике средние цифры достигали 27%. А по рисковым категориям населения без официальной работы с высокой зарплатой еще больше. Таможня усилила контроль за автомобилями, которые ввозят с регистрации на физлица. Во Владивостокском отделении рассказали, что сейчас внимательно сверяют паспортные и другие данные покупателей в документах. Если покупаете машину из Японии, Кореи или Китая самостоятельно и ввозите для себя, проблем быть не должно. Если же сделку ведет фирма, а документы для экономии на растаможке оформляются на подставное лицо, могут быть проблемы. Вплоть до уголовного наказания, если следствие посчитает покупателя участником преступной схемы. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
2: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Очень часто бывает в семье, когда ты что-то хочешь сказать, ты чего-то хочешь, у тебя есть какие-то желания, какие-то запросы, потребности, неважно, в том, как проводить время, в том, куда полететь, и ты боишься сказать, дабы не обидеть человека, потому что ты заботишься об этом человеке, и вроде бы ты ничего такого не хочешь, но у тебя есть вот эта внутренняя скованность, которая порождает проблемы, потому что ты не говоришь, а дальше, как ты сказал, она начинает обрастать, и на дистанции как бы вылезает в проблему. Вот каким образом сделать так, чтобы то, что ты хочешь сказать, не как бы вырастало в проблему, чтобы ты мог говорить то, что ты хочешь, и почему бывает сложно это сделать, хотя, казалось бы, это самые близкие люди?
2: Важный момент, то есть идет речь о нарушении коммуникативной функции семейной системы. Вот можно представить семейную систему как наш организм.
1: Да.
2: И есть у нас системы в нашем организме: пищеварительная, дыхательная, выделительная. Ну так вот, и если какая-то из систем будет барахлить, что станет со всем организмом?
1: Да, не то.
2: Да, ничего хорошего. Поэтому здесь тоже история с нарушением коммуникативной функции, когда мы позволяем себе обсуждать даже неприятные на первый взгляд темы друг с другом, не опасаясь внешнего там осуждения.
1: Угу.
2: Да? В случае нарушения коммуникативной функции семейной системы, она, конечно, рискует озлокочествляться, то есть со временем это будет делать все сложнее и сложнее. И поэтому здесь действительно, во-первых, очень здорово, что участник это осознал, что есть такой момент, что я хочу о чем-то сказать, но вот не нахожу
1: уже
2: себе
1: полпобеды, да?
2: Сил. Да.
1: Полдела.
2: Да, это действительно очень важный момент. Да? И вот здесь, если мы вспомним начало нашего занятия, позволить себе роскошь сформулировать просьбу, но позволить роскошь другому сказать мне «нет», чтобы немного сбавить. Знаешь, есть один важный момент, который хочу с тобой обсудить. Будет тебе удобно? Если да, хорошо, если нет, так и скажи, что все в порядке. Вот, у меня есть такое пожелание. Можешь ли ты вот так делать перестать, а вот так делать начать? Скажи, созвучно это будет с тобой. И обязательно после этого. Я так рад, что мы это вместе обсудили. Давай в дальнейшем, если будут какие-то моменты, мы будем это вместе обсуждать. И опривычить то, что мы имеем возможность такое делать, семейный совет, и облялякивать вот такие темы. Потому что в противном случае пропасть будет увеличиваться между людьми. Поэтому коммуникативную функцию воскрешать — это есть момент неловко сейчас его говорить, будет тебе удобно его обсудить. Моя дорогая супруга или мой дорогой супруг. У меня есть такое вот пожелание. Будет ли удобно делать так? А там же сами просьбы могут быть вообще бытовыми мелочами.
1: Да, это бывают какие-то просто банальные, казалось бы, вещи, и всегда откладываются, потом
2: кажутся чем-то большим, да, и вот. И обязательно после этого, я так рад, что мы это обсудили, давай в дальнейшем возьмем за правило друг с другом обсуждать даже какие-то моменты, о которых это неловко говорить. А если у тебя по отношению ко мне такие моменты? Ой, здорово, что сейчас, да, есть, знаешь, вот когда вот это и вот это. Да, хорошо. Да, там это касается вообще любых аспектов взаимодействия. Люди могут десятилетиями терпеть там сухость, например, которая натирает, и не находить в себе силы там привнести какие-то детали. Ну так вот, да.
1: Два тезиса, два пункта. Первый в начале истории из реальной жизни. 7 лет назад, когда мы с женой только познакомились, и мы там первый месяц мы полетели в Испанию, и мы были там в компании, в общем, и все там куда-то шли, там, куда-то в ресторан, или еще, я уже не помню конкретных деталей, но суть в том, что что-то там не складывалось, и жена моя расстроилась, то ли у нас не получилось пойти, то ли еще что-то, она расстроилась. Я говорю, а что ты расстроилась? Она говорит, блин, мы только познакомились, я так переживала, что ты типа вот, ну, расстроишься, что-нибудь. А я ей говорю, да я сам не хотел идти. И в итоге, то есть, понимаешь, да, сам факт, что она там расстроилась из-за того, что она переживала, что я расстроился, а я сам не хотел идти. И то есть случился тот факт, что мы там это проговорили, но если бы нет, то это, по сути же, такое напряжение, которое создается. Интересно. Но я вот хочу уточняющий вопрос задать. Бывают такие моменты, когда ты хочешь сказать о чем-то, где ты не хочешь получить ответ «нет», где ты не, как бы, это может быть какая-то суперважная или суперпринципиальная вещь. То есть с твоей позиции я разрешаю сказать мне «нет», а не, не, «нет».
2: А это на самом... Ну, в данном случае это нет. Это такая микроуловка, чтобы самому говорящему стало легче сказать. То есть он, выпаивая в свою речь это разрешение другому сказать мне нет...
1: Манипуляция!
2: Над самим собой, чтобы позволить себе роскошь не замалчивать, а вслух. Что, например, если нет, то все в порядке, то в таком случае я себе немножко развязываю руки и делаю себе полегче возможность сделать известной свою просьбу. Это может быть сначала на маленьких каких-то деталях, а если там что-то это, то действительно есть очень важный момент, давай это обсудим, насколько это с тобой созвучно.
1: Да, прийти к решению. Знаешь, вот это вот нет, ты говоришь, если нет, ты так и скажи, и ты ставишь уже человека в позицию такую не очень удобно, когда он не хочет сказать нет, и ему неудобно, манипуляция.
2: Да, разрешить равно запретить, да. И тем не менее она немножко позволяет не делать ни себя, ни другого соломенным чучелом, это такая позитивная история.
1: Да, согласен. Давай еще немножко про вот такие манипуляции, наверное, классические. Это, кстати, классические. Это я опросы делал. Есть две позиции. Первая — мужчина, раз уж мы предприниматели говорим, да и не только, наверное, предприниматели. Работает 18 часов в день. И, естественно, времени на то, чтобы проводить там время с женщиной, с семьей, у него мало. И для него первым приоритетом является реализация, особенно до определенного возраста. Женщина, в свою очередь, хочет получать тепло, ласку, заботу, комплименты и так далее, и так далее. И ее главная претензия — ты не уделяешь мне внимания. И вот, это такой, знаешь, системный процесс, очень частый, это так, ну, в целом закономерный. Есть ли в этом какая-то манипуляция?
2: Вот здесь, в эту тему, как правило, то, что нам очень нравится в другом человеке, потом становится предметом конфликта.
1: Нет, наверняка как есть... мем, где на мотоцикле с сигаретой и так далее, когда только познакомились, потом, так, перестань курить, пересядь на машину и так далее. Ой, ты уже не тот, кого я полюбила.
2: Да, и также здесь можно предположить, что этот молодой человек такой властно, авторитетно, целеустремленный.
1: Богатый.
2: Да, обеспеченный и прочее, да. Что так заводило на старте взаимоотношений.
1: Это обратная сторона.
2: А потом, да, вот это обратная сторона. Во-первых, уже само понимание этого уже может немножко сгладить. Действительно, а я же и полюбила этого человека за то, что сейчас меня раздражает. Что это вот такое происходит? Первое. И второй момент. Все-таки я требую от себя необходимости в подкасте в том числе. Это делать известными приемы с практической точки зрения, которые могут быть полезны для разрешения конфликтных ситуаций. Говорить другому не итог своих размышлений, а процесс своих размышлений. Ты знаешь, дорогой, я тут подумала вот это, почувствовала вот это и планирую вот это. А вот что ты думаешь по этому поводу? Не то, что ты, козел, уделяешь мне мало времени, или наоборот. Здесь повод абсолютно вторичен, ситуация типовая. Здесь все что угодно может быть предметом. А то, что я вот пришла домой, вспомнила, как мы с тобой согласовали, что в 6 часов вечера собираемся вместе. Ну, допустим, да, вот он написал за 5 минут до этого, что будет в 9. Ну, вдруг и такое может быть. И вот я сейчас такая вся красивая в платьишке своем, смотрю в отражение зеркала и думаю, что мне бы и Кейт Уинслет позавидовала. И даже не знаю, что мне делать такой. Подскажи, как бы ты поступил на моем месте? И вот зачастую вот этот прием, он... Можно назвать его манипуляцией, когда я думаю, и можно, и нельзя тоже. То есть посвящать человека не в итог своих решений, а в размышления, которые предшествуют этому решению, чтобы пригласить его на мое место. Может, он действительно подумает, да, можно сделать не 18, а 16 в день, и мне так будет хорошо, я буду больше отдыхать. А супруга тут подумает, да, все-таки ведь какой вот он молодец, нас защищает, обеспечивает, работает над благополучием и внешними границами семейной системы. Очень здорово.
1: Это вот...
2: То есть два момента.
1: Да, да, и знаешь, так, из того, что я слышу, можно назвать такие манипуляции, она так или иначе там и там, и какая-то есть. Но есть вот то, что ведет к токсичному разрешению вопроса, да, а есть к какому-то здравому, да, то есть ты немножко в другое русло как будто разворачиваешь эту модель. То есть, так или иначе, как бы любой конфликт — это все равно так, частично манипуляция, да, или не конфликт, вопрос сложный, а тут ты просто разворачиваешь в другое русло, по сути, находишь решение.
2: И вот, кстати, к этой истории сейчас прям искрится вот у нас особенность общения в том, что в каждый момент времени пульсируют эпизоды разные из общения, где эти два товарища, они и друзья, и еще бизнес-партнеры. Вот тот, который чувствует некую вину и стыд перед своим коллегой, он может посвящать коллегу не в итог решения, а в процесс. Знаешь, я тут вспомнил, как мы с тобой год назад обсуждали такие-то моменты, и потом пришли к таким-то выводам, а сейчас я думаю вот об этом, и это последние 3 недели меня вот гложет в течение дня. Давай это вместе обсудим. Какой у тебя взгляд на это? Помнишь ли ты это? Есть ли у тебя какие-то вопросы? Или, может, я что-то домысливаю? Вот этот прием посвящать, вот если представить вот это как линию времени, где крышка — это решение, к которому человек пришел, а это процесс, который этому решению предшествовал, вовлекать моего дорогого собеседника не в крышку, а в процесс, что давай вместе это обсудим, да, вот здесь. Это может быть полезным.
1: Это, по сути, как, знаешь, с командой, например. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, делай вот так, сделай так, то, скорее всего, он не поймет и не сделает так качественно. Если ты ему продаешь, да, ну, продаешь хорошую идею того, зачем, почему это нужно ему, тебе, компании и всем в целом, то он с гораздо большим интересом и пониманием того, зачем его вообще работа нужна и почему она ценится, делает это. И наоборот, когда ты человек говоришь, так, вот эти бумажки, ты их делай, и он вообще не понимает, на кого это влияет, на чью это жизнь влияет, это только доставляет ему дискомфорт, у него нет вообще желания этим заниматься.
2: Точно. Человек очень ценит те идеи, к которым он пришел сам.
1: Да. А теперь давай еще вот другую манипуляцию, тоже интересную. Про внимание разобрали, я понял. Ситуации семейные часто вокруг денег крутятся, да, например, там, я не знаю, женщина говорит, дай мне больше денег, а мужчина говорит, давай вот, вот смотри, у нас это семья, представим семью, да, не только познакомились, где там эмоции, там вот это вот все происходит, где как раз, я так понимаю, происходит нестыковка, потому что границы никто не соблюдает, никто свои не знает, потому что вот это романтика, все дела, все для всех, а потом реальность наступает. Девушка говорит, ты даешь мне мало денег, а мужчина говорит, а давай я тебе вот, вот определим бюджет семейный, и ты, например, будешь мы столько выделяем, например, семейный бюджет, и ты тратишь. Она говорит, нет, не хочу, ты меня не любишь, ты обо мне не заботишься, вот типа раз ты мне ставишь какие-то условия, ограничения. Ваши действия.
2: Видимо, они говорят о чем-то еще в этот момент времени, но не только о деньгах. Вообще, такое явление, как деньги в семье, это о чем угодно зачастую, но не о деньгах. Это,
1: слушай, хорошая мысль.
2: Это о признании, о любви, о заботе. И, то есть это такое коммуникативное средство, которое говорит о многом еще чем-то. Это во-вторых. И, во-первых, какой важный момент. Но ведь у этой пары же был добрачный период жизненного цикла семьи, например, где идет задача это организовать социум вдвоем, научиться согласовывать, вводить договоренности, о чем-то разговаривать. Они же оказались вместе не из сферического коня в вакууме. Да. У них есть за плечами опыт взаимодействия. То есть, судя по всему, сейчас словно не о деньгах речь, а как деньги – это как возможность обратить на себя внимание как повод для ссоры, для которой, кстати, повод абсолютно вторичен. Да? А так, тут тоже к вопросу коммуникативной функции. Действительно, очень важно, что ты сейчас об этом говоришь. Угу. Да? Давай вместе этот момент обсудим.
1: Это ты интересный, кстати, момент подсветил, что, по сути, это просто и для одного участника, и для второго это какую-то функцию может выполнять. Для девушки, например, способ привлечь к себе внимание, для мужчины тоже, в свою очередь, почувствовать себя важным, да, меня о чем-то просят, да, показали, что я нужен тут. То есть и так вот в два конца это все играет и работает, по сути.
2: Да, потому что, может, тут и не о деньгах речь, да, что, вот, например, понятно, мы сейчас контекст додумываем, дорогая, скажи, в чем дело на самом деле? Ага. Да, что если не о деньгах-то идет и речь? А если действительно такие же условия предыдущее время, они выполнялись и абсолютно устраивали каждую из сторон, а потом раз какой-то щелчок, может быть, шепнули подруге на работе, как должно быть на самом деле, ну, это я так додумываю в качестве юморески, да, рассказывай, что на самом деле произошло. Если что-то, да, что действительно имеет важное значение, что мы можем обсудить. То есть здесь деньги в данном случае сами как покупательная способность может быть лишь вершиной айсберга. Я всегда в данном случае бы предложил посмотреть, а с точки зрения взаимоотношений за этими деньгами что стоит.
1: А вот смотри, у тебя с точки зрения своих жизненных ориентиров есть такая вот идея, как когда генеральная линия, к которой ты, собственно, подтягиваешь все остальное. А в семейных отношениях есть какая-то такая история, за которую можно цепляться и вот как бы подтягивать себя для того, чтобы правильно, ну не то, что правильно, под себя как-то комфортно выстроить отношения и организовать жизнь? Что является ориентиром, как бы здесь, на твой взгляд?
2: Да, значит, тоже разрешите вернусь, я вот выше сказал про добрачный период жизненного цикла семьи. А этому добрачному периоду жизненный цикл семьи, он еще включает в себя такой этап, как монада, когда человек самостоятельно решает свои хозяйственно-бытовые функции, да, живет отдельно от родителей или обрел независимость от родителей, интересен самому себе. У нас в сентябре будет 10 лет, годовщина свадьбы, значит, с Марией.
1: Какого числа?
2: 10 сентября.
1: Эх, у меня 30-го.
2: Тоже сентябрь, да? А мы девы оба, 6 сентября я, 21 сентября у нее день рождения, 10 сентября свадьба.
1: Да. У меня 21, у меня 22 сентября у дочки и у мамы день рождения.
2: Вот.
1: Совпали, да, едем дальше.
2: Клан дев, да. И вот здесь с точки зрения вот этой генеральной линии на старте взаимоотношений это понимание, что я сам... Вот это этап монады прохожу. Монада, как моно один, монада. Потом диада, триада. Триада – это рождение первого ребенка. Монада. И я понимаю, что девушка тоже монаду проходит. Что для нее мотивом вступать во взаимоотношения является невозможность выпорхнуть из родительского дома или чтобы мама перестала пилить, когда ж ты замуж выйдешь. Вот. А то, что человек интересен, мы познакомились на репетиционной точке, она в соседнем зале репетировала, у нее там ансамбль было два человека, она пианистка и бас-гитаристка. И мы с ребятами там рубили, вышли тогда я... На перекур, короче, вышли тогда, и вот она проходила из туалета к себе в зал, мы познакомились. И вот с точки зрения этой генеральной линии, то есть есть некие предпосылки к ней ведущие, это то, насколько человек интересен самому себе. Я тогда заметил, работает, занимается музыкой в свободное время, творчеством, и все, что мы... И я тоже такой, и это и сейчас идет. Когда у людей есть и семья, которая их объединяет, и у них есть род деятельности, в которых они преуспевают. Я считаю свою супругу выдающимся специалистом в вопросах питания для здоровых людей. Не как врач, а как нутрициолог. То есть работа над питанием людей, чтобы они потом не были вынуждены обращаться к врачу. И она следит за питанием в нашей семье, например. И во многом я понимаю, что я не был бы Альбертом, если бы не было такое внимание к вот вопросу питания, психологического комфорта, уюта дома. И вот когда мы утром просыпаемся, например, вот Мария отвела Романа, сына, он во втором классе в школу, у нее есть дела, которыми она занимается, я иду в кабинет. Вот эта генеральная линия, в чем она здесь заключается? И она разворачивается еще на старте взаимоотношений. Когда у каждого члена семьи, ну в данном случае давай у супругов, есть как то, что их объединяет, они вместе, и есть у них поле, в которых они самореализуются и себя актуализируют, понимая свою ценность, значимость, развиваются, интересуются. Потому что великая есть такая опасная ситуация и ловушка, когда для человека всей жизнью становится его семья. Это может быть нормально для, да, некоторых систем, где для каждого участника это нормально. Но если люди там предприимчиво настроены, и у них есть род деятельности, в которых они занимаются, им хочется иметь себе партнера тоже крепкого, с кем можно вместе на равных разговаривать. В противном случае, если с годами формируется пропасть в интеллектуальном понимании вещей, в культурных предпочтениях и прочее, то люди начинают отдаляться. Поэтому вот к вопросу генеральной линии в моем частном случае здесь это самореализованность каждого из участников, его способность быть интересным самому себе, и тогда он становится интересным другим. Вот эти крепкие границы и понимание, что мы вместе, потому что нам, может, и не вместе было бы хорошо, но вместе нам еще лучше, а не так, что не вместе мы будем на стену лезть. Ну, вот это когда любовная зависимость, ничего хорошего, она не формирует.
1: Да, я как раз хотел спросить, следующий вопрос задать про создание своих границ, но ты, по сути, про него уже ответил, что границы формируют твой интерес к совместной деятельности и к раздельной деятельности, да, то есть если у тебя это полностью смешано, то твои границы очень сильно размываются, по сути, и ты не понимаешь, где твое, а где общее, да, и когда ты, по сути, зависим от другого человека, от того, что с ним, ты своих границ не чувствуешь и не понимаешь, где находится зона твоего комфорта, а где нет, да, правильно? Же.
2: Да, да. И вот с точки зрения даже вот финансовой составляющей, да, большую часть бюджета, именно с точки зрения денег, она приходит в семью через мои руки. Но я прекрасно понимаю, и Мария прекрасно понимает, что пополам, что не было бы у меня этого прихода денежного, если бы не она. Угу. Через ее руки тоже деньги приходят, да? Ну, я имею в виду, вот если взять там пропорциональное значение, там, потому что 96% с моей стороны. Но прекрасно я понимаю, что в результат семейной системы вносят все участники поровну. Даже вот я это подчеркиваю и сыну, что благодаря тому его успеваемости в школе, что порядок, ну, там, по поведению бывают, конечно, замечания, там, учительница лютая, благо у меня не такая была, я бы не знаю... Меня бы, наверное, часто ругали. Там красный дневник бывает очень часто. Все в порядке, наилучшим образом. Ну так вот, что как утром он встает хорошо, делает уроки, порядок в школе. Это то, как он вносит вклад в семью. Таким образом он позволяет и родителям там, работать, друг о друге заботиться. То есть в результат семейной системы вносят вклад все участники поровну. И вот здесь, к твоей истории, где конфликт между супругой и супругом, денег больше, меньше, видимо, нет этого понимания. Потому что я прекрасно понимаю, что если бы не вклад Марии, то не было бы такого Альберта. Это очень важный момент. Вообще, когда мы познакомились, я барменом работал, как бы алкоголь наливал, в общем. Ну так вот, и что только не делал тогда, в общем. И... за ум взялся уже плавно, потом последовательно, за что очень благодарен и ценю. Поэтому вот здесь это важно понимать, генеральная линия. Это результат семейной системы, это то, во что вносит вклад каждый из ее участников поровну. Нет такого, кто-то важнее, кто-то менее важен. Нет-нет-нет, все вносят вклад участники свой и поровну. И какие бы ресурсы семейная система не аккумулировала, каждый из ее участников на них претендует. Особенно, когда они вместе выросли.
1: Да, это интересный момент здесь. Я, знаешь, для себя, я хотел тебя спросить по поводу, ну, еще не спросить, давай, что тяжело приходится тем, кто и живет, и работает вместе, например, когда супруги и партнеры по бизнесу, и муж и жена, потому что да. Очень сильно размывается вот это общее и раздельное, и здесь, конечно, сложная ситуация, по сути, то есть, как бы она, вот в твоей модели, из того, как ты рассказал, понятно, почему произрастает проблема, очень сильно да. Размываются роли, границы, и все в одну кучу, и полный хаос, как говорится. И здесь хочешь ты, не хочешь, как бы ты... А не давай мы сейчас как супруги поговорим, а давай мы сейчас как партнер поговорим. Там ядерная бомба просто.
2: Да, лучше использовать рычаг пространства. Я помню, когда начался карантин, вот 3 года назад начался карантин, я помню тот момент, конец марта, у нас даже бизнес-центр закрыли. Да, то есть да, у нас да, нельзя да. было в бизнес-центр приехать. У сына двоюродные братья и сестры поехали к моим родителям, к бабушке и с дедушкой. И Роман тоже к ним поехал, братья и сестры, и мы с Машенькой дома. Угу. У нас вот 3-комнатная квартира, и мы дома. И у нас было тоже время сосредоточено. Мы утром встаем, видимся мы утром, когда принимаем пищу. Потом мы расходимся по своим комнатам, занимаемся своими делами. Мы вообще не видимся. Мы встречаемся потом только на обеде, когда принимаем пищу. Потом прогуляемся вместе. Вот, потом опять занимаемся своими делами. И на ужине уже потом отдыхаем. То есть даже вот оказавшись в одном пространстве, мы учли этот момент, чтобы не было бы каждого из нас друг для друга слишком много, что вот по комнатам распределились, занимаемся своими делами. Я тогда представил, что карантин будет идти 10 лет, в общем.
1: Как нужно организовать жизнь, чтобы вытянуть, протянуть 10 лет, да?
2: Да, и стал это регулярно записывать уроки, прям такой в режим вошел очень лютый тогда, и с радостью, с теплом его все-таки вспоминаю с точки зрения вот профессиональной деятельности. Поэтому это важный момент, чтобы не было такого детско-родительского слияния да. мать и дитя.
1: Спасибо тебе большое.
2: Да, благодарю, Александр, уважаемая команда, уважаемые зрители. Приятно с вами взаимодействовать. Большой привет, спасибо, пока.
1: Пока, дорогие мои, увидимся. Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поверь, все, что с тобой происходит, прежде всего случается у тебя в голове. Любые трудности, расстройства и потрясения можно пережить, если сформировать свое правильное к ним отношение. Вот 5 рекомендаций, которые помогут тебе обрести более мудрый взгляд на мир и покой в душе. Эти советы помогут справиться с трудностями. Номер 1. Что есть, то есть. Если ты не можешь принять ситуацию такой, какая она есть, знай, что это корень твоих страданий. Учись смиряться с тем, что ты не в силах изменить. Так ты

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Все, что у вас в голове есть, все, что в голове есть.
3: Мысли, тревоги, мечты и прочее перевести на бумагу.
2: То есть вы что делаете? Вы берете вот такие листочки, и просто в любом порядке купить автомобиль, прочитать такую-то книжку, выучить иностранный язык, что угодно, вот просто вот что угодно. Берете и начинаете сюда.

0: лепить. До тех пор это делайте, пока у вас в голове вообще пустота не наступит. Все ваши желания, все ваши мечты, все ваши цели, все, что вам нужно сделать. Вот все. Основная цель – выгрузить вашу голову. Это номер один задача. Дело в том, что человек беспокоится ровно тогда, вот ученые выяснили, психологи, что самое страшное беспокойство у людей вызывает незаконченные дела. Это доказанный факт. Незаконченные дела не дают вам спать, потому что вы спите и... Перед засыпанием вы думаете, вот это надо еще сделать, вот это надо не забыть, вот это надо и так далее, и так далее. Дело в том, что принцип, правило системы Kaizen планирования заключается в том, что каждой мысли дать одну карточку. А уже вторая часть, каждой карточки свое место. Но основная задача первая – опустошить вашу голову. В чем еще секрет вот этого метода? Дело в том, что когда вы начинаете какую-то мысль пытаться сформулировать на бумаге, у вас часто приходит 50% уже приходит решение, как эту проблему решить или как это сделать. То, что вы не видите, никогда не осуществите. Вот это запомните. То, что у вас есть в голове, но нету на бумаге, вы никогда не осуществите. Это как отче наш запомните. Потому что когда вы будете в каждодневной рутиной заниматься, вас все время будет то ваш ежедневник, то начальник, то еще задергают. Вот эти мысли, которые у вас в голове была цель что-то сделать, она придет перед сном, когда уже более-менее освободился, ложишь, опять я не сделал. Потому что в течение дня вас атакуют ваши враги. Куча ваших врагов – это отниматели, отжиратели времени. Звонки, Facebook, там еще что-то. И вы, представляете, вы никогда не добьетесь того, что это. Вот вы все мысли, еще раз подчеркиваю, выгружайте на карточку. Поверьте мне, это реально стоит того. Если вы один раз научитесь, это всю жизнь вас будет спасать. Потом вы можете это делать в компьютере, в айфоне, неважно. Но вот это один раз это упражнение надо проделать. Этот процесс называется материализация мыслей. Вы перенесли на бумагу. Это процесс, где вы начинаете чувствовать свои мысли руками. Это не какие-то аморфные вещи. И делайте это до тех пор, пока у вас в голове не будет пусто. Второй процесс. Вот эти бумажки теперь вы должны разделить на «хочу» и «должен». Вы просто берете, заморачиваться не надо, берете, пишете «хочу», «должен». Так, это я хочу, это я должен, потому что мне этот сказал, это мне должен, это вот этот сказал, а вот это я хочу. Все, очень просто. И вы каждый день это не будете делать. Вы, когда стартуете, чтобы привести в порядок, это первичный фильтр. Для того, чтобы понять, вообще вы живете своей жизнью или вы марионетка в чужих руках. Если вы это ставите в должен, значит вы выполняете чужое «хочу». Дальше наступает достаточно сложный момент, вот здесь фильтр. Нужно вам определить миссию, которая отвечает на вопрос, кто я и для чего я живу. Вот это самый главный вопрос любого человека. И не ответив на него, вы никогда не построите эффективную систему планирования. Если вы не ответите на вопрос миссии, вы всегда будете заниматься тем, что должны. Потому что если у вас нет своего «хочу», вы всегда будете выполнять чужое «хочу». Вот эта миссия. Теперь как она влияет на систему планирования? Я вот это беру и делаю вот такой. Я делю, вот такой график делаю и говорю, это делает меня счастливее или нет? Это полезно обществу или нет? Нет, это полезно окружающей среде или нет? Я беру вот эти вещи. Так, вот это нужно обществу. Вот это нужно обществу. Вот это делает меня счастливее. А вот это ни туда, ни сюда. Вот эта система фильтров, повторюсь, она не нужна будет вам на каждодневное планирование. Это делается всего один раз, когда вы будете чистить свою голову, чтобы все, что в голове, перевести на бумагу и дальше создать вот этот поток. Занятость человека еще чем определяется? Вот представьте трубу с жидкостью. Если она не справляется, почему она может не справляться? Первое, потому что слишком много с этой стороны дел, но это не проблема. Второе, потому что у этой трубы нету обводной трубы дополнительной. Вот эта обводная труба, это называется делегирование. Вы часть своей работы, свою «хочу», можете кому-то сделать, чем-то должен. Третье, что ограничивает вашу производительность, это когда отсутствие фильтров или они засорились. Благодаря этим фильтрам мы из списка дел выкидываем вот эти вещи, все, что модно, все, что вам навязали. Это здесь одна бумажка. А там может оказаться 20-30% бумажек вы выкидываете. Вы поняли, да? Вот этот список дел у вас сразу сократится автоматом. Просто пройдя эту стадию, он сократится. Вы перестанете делать чужое «хочу». Но мусор просто так нельзя выкидывать. Его надо анализировать для того, чтобы в будущем не попадаться на одну и ту же грабли, не наступать. Но этот фильтр надо пройти через бумагу и доску для того, чтобы она закрепилась в вашей памяти до автоматизма. Вот вы должны, кстати, взять это за правило. Избегайте сомнительного. У вас эмоции чисто эмоции, а дела чисто дела. И так, когда у вас происходит что-то в голове, вы знаете, подождите, вот у меня все дела на бумаге. Моя система планирования направлена только на то, как можно больше мне освободить времени. Вот поймите огромную разницу. Если у вас цель сделать как можно больше дел, вы загоняете себя в стресс. Потому что дела никогда не кончаются, вы еще больше. Потом срыв, потом депрессия, потом перессорились со всеми. Поэтому систему планирования нельзя использовать для того, чтобы выполнить много дел. Система планирования используется для того, чтобы выполнять только те дела, которые делают вас либо счастливым, либо пользу приносят обществу, либо приносят пользу окружающей среде. Все, остальные отдыхайте. И у вас высвобождается куча времени. И в эту кучу времени вы можете запланировать пойти потанцевать, сыграть в World of Tanks, еще что-то сделать, поваляться в постели и вообще никого не видеть. Пойдем дальше. Вот мы сделали. Фильтрация через миссию. Миссия может быть разная. Главное себе ответьте на вопрос, кто я? И это будет ваше истинное я, а не те роли социальные, которые вам общество навязало и которые вы обязаны выполнять. Дальше идет фильтр из 5 направлений. Личностное развитие, семья, бизнес, общественные дела, хобби.
1: Вот личностное развитие, семья, общество, хобби.
0: Это тоже фильтр. Для чего он делается? Вы берете и говорите, так, это связано, прочтение там книги Анны Карениной, вот это личностное развитие. Так, вот это цели, заработать столько-то миллионов долларов, это бизнес. И вот это, например, еще бизнес. Все, раскидали. Так как у вас будет очень много таких листочков, вы вот так раскидываете. Для чего это делается? Первое, вы поймете, куда вас больше клонит, чего вы больше всего хотите достичь. Вторая, самая важная цель, это чтобы не упустить ни один из этих 5 вещей, ни одну. Дело в том, что если вы что-то упустите, есть такая звезда, когда вы должны всесторонне вот эти вещи делать, иначе у вас не будет счастливой жизни. Видите, у меня в обществе здесь пустота. Это ничего страшного, но я для себя делаю вывод, я должен что-то все-таки для общества сделать. Вы просто упустили, что надо заниматься общественными делами. Но там внутри-то вы знаете, что надо заниматься общественными делами. Вы можете себя не заставлять. Вообще никогда себя не заставляйте. Вы просто сами, у вас внутри что-то проснется и скажете, надо что-то сделать. Дерево посадить, или этому помочь, или сходить там бабушкам что-то сделать. И вы раз, и сюда ставите листок. Это первый звонок и первый сигнал. Вы сами начали формировать свою повестку дня. Никто вам не навязал, никто вами не манипулировал. Это первая ваша задача, которую вы сами осознали и посчитали нужным, и ее внедрили в план. С каждым месяцем вы видите, сколько дел вы завершили. С каждым месяцем, с каждым днем, с каждым годом вы физически ощущаете, как ваши мечты превращаются в вашу реальность.
2: Маргулан Сисимбаев. Инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
3: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 1925 году нашу республику посетил Фритьоф Нансен, известный норвежский полярный исследователь, политический и общественный деятель, гуманист, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год. В Дагестан Нансен приезжал с целью изучения энергетических ресурсов республики с участием крупных ученых-геологов. Он отзывался о Дагестане как об очень интересной стране с большими экономическими возможностями. Свой визит в Дагестан он подробно описал в своей книге «Через Кавказ на Волгу», изданной на норвежском, немецком и английском языках в 1929 году. В 2012 году на здании номер 10 по улице Горького в Махачкале была открыта мемориальная плита, напоминающая о том, что именно в этом доме в 1925 году остановился Фритьоф Нансен во время своего недельного визита.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Новости спорта.
1: Первая ракетка мира Яник Синнер выиграл турнир серии ATP 1000 в Риме, в финале в двух сетах обыграв норвежца Каспера Руда. Для 24-летнего итальянца этот титул стал шестым подряд на турнирах серии Мастерс и 31-м в карьере. Синнер стал всего вторым теннисистом в истории после Новака Джоковича, которому покорились все 9 тысячников. Кроме того, он продлил свою победную серию на турнирах этой категории до 34 матчей. Разыгрывающий Оклахома Сити Тандер Шей Гилджис Александр во второй раз подряд признан самым ценным игроком НБА по итогам сезона. 27-летний канадец опередил в голосовании трехкратного обладателя награды центрового Денвер Наггетс Никола Йокича и лидера Сан-Антонио Спёрс Виктора Вимбаньяму. Гилджис Александр стал 14-м игроком в истории лиги, выигравшим MVP в двух сезонах подряд. Этот сезон стал для баскетболиста рекордным, он установил личную планку по результативным передачам и проценту по попаданий, а также побил достижение Уилта Чемберлена по продолжительности 20-очковой серии, которая теперь составляет 140 матчей подряд. Сборная США одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии, уверенно обыграв на групповом этапе команду Великобритании со счетом 5-1. Сборная Латвии также добыла первые очки на турнире, сенсационно переиграв Германию 2-0. Вторую победу в двух матчах неожиданно оформила команда Австрии, выигравшая у Венгрии 4-2. После двух туров в группу А австрийцы и возглавляют вместе со сборными Финляндии и Швейцарии, у всех этих сборных по 6 очков. В гонке 24 часа Нюрбургринга экипаж четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена сошел с дистанции за 3 часа до финиша из-за поломки приводного вала. Команда нидерландского гонщика уверенно лидировала на протяжении большей части марафона, имея преимущество более чем в 30 секунд. Когда за руль сел испанец Даниэль Хункаделья, машина начала терять скорость, и он был вынужден отправиться в боксы. Попытки механиков устранить неисправность оказались безуспешными. Футбольный клуб «Эльфельсберг» из небольшого города Шпизен-Эльфельсберг с населением около 13 тысяч человек впервые в истории пробился в Бундеслигу. Путевку в элиту «Эльфельсберг» заработал в последнем туре второй Бундеслиги, обыграв дома «Пройсен Мюнстер» 3-0. Эта победа позволила команде занять второе место и обеспечить себе прямой выход в высший дивизион вслед за чемпионом лиги «Шальке 04». Еще в 2022 году «Эльфельсберг» выступал в региональной лиге, четвертом по силе дивизионе Германии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение. Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгард назвала два приема, помогающих сделать это быстро. Первый прием – это опустить руки под горячую воду такой температуры, которую можно выдержать на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач. Второй прием – это посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее, за дома или облака, мышцы глаз расслабляются. А после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Буркихан. Известно, что это имя одного из казикумухских ханов – Бурхайхана и также официальное название селения. Сами же буркиханцы и вообще в агуле называют гихун. Существует одно предание, связанное с этим аулом. По рассказам местных жителей, в село приехала женщина с ребенком, сказав, что он сирота, оставив его, сама уехала. А насельчане, пожалев мальчика, давали ему закат, продукты и одежду. Его принял на содержание Тухум Чанкавур. Когда мальчик вырос, работать не захотел. Жители отказались его содержать, как прежде. Он уехал в Ахты и привез бумагу, что является племянником Сурхайхана. Зафиксировав, сколько давал продуктов каждый дом, он установил постоянные подати. Жители платили поземельные налоги на пользование угодьями, считавшие ханскими. В итоге уже выросший мальчик стал беком в Буркихане. Жители села занимались скотоводством и земледелием. Кузнецами в 1936 году были приезжие. Их звали Рашид и Бичасарин Абдуллах. Они занимались производством сельскохозяйственных и бытовых изделий. Сырье привозили из лакских и даргинских селений. Им помогал маленький буркиханец, мальчик Рамазан. Кузнечество навсегда стало главным делом его жизни. Буркиханскую среднюю школу также построили в 1936 году. Первым учителем и директором школы был Хутов Марк Дмитриевич, приехавший со своей супругой. В годы Великой Отечественной войны школа не работала до 1947 года. Неоценимую помощь оказывали приезжие первые учителя из далекой России и соседних лезгинских районов. С началом этой войны из аула ушли 110 человек. Из них вернулись домой только 40.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Топ-3 фейла Тимура Ланского.
2: Топ-3 что?
1: Фейла.
2: Что такое?
1: Ну, ошибки, потери, неудачи. Топ-3 неудачи.
2: Угу. Да у меня-то особо таких неудач-то я даже и не вспомню, если честно. Так, в принципе, все достаточно легко. Ну, у меня лично, правда, не было таких неудач, прям, которые я могу сказать, вот, это любая неудача, слушайте, это значит, я легко отношусь к неудачам, то есть, значит, не то, или там не время, или машину, я помню, меня угнали.
1: 90-е?
2: В нулевые у меня был гелик, угнали. Но я после этого, во-первых, он был застрахован, я получил страховку. Правда, он был застрахован за там минимальные деньги, а надо было, наверное, за максимальные. Кто же знал, что его угонят? Вот, такая неудача. Ну вот рестораны, был проект, который неправильно мы там что-то посчитали, и плюс отменили парковки, тоже неудача. Самое главное, конечно, самые неприятные неудачи, это, конечно, люди. То есть здесь нужно вот, при собеседованиях, допустим, или когда ты партнеришься с кем-то, если ты в какой-то момент почувствовал, что
1: не твое, нет химии.
2: Не то, да, то нужно к этому прислушиваться. Вот. А так все в целом пока хорошо.
1: Угу. Топ-3 победы.
2: За всю жизнь?
1: Да,
2: или
1: да. Ну, за предпринимательскую жизнь.
2: Ну, победа номер один – это вот Гагарин Пати, да, когда в 92-м году мы обычные такие уличные ребята, там, режиссер, который остался без киностудии, и да, торговец с кольцами золотыми у магазина новобрачных, Леша Коробий, когда мы вдруг собрали всю Москву в ДНХ, в павильоне «Космос», и вышли оттуда богачами с коробками деньгами. Это, наверное, был первая такая серьезная удача. Второе, ну, это клуб, наверное, «Пентхаус», да, потому что тоже как бы мы воплотили свои амбиции, свои проекты, и вот вся Москва о нас узнала, и на 5-7 лет это был, конечно, такой интересный трип в клубы, в ночную жизнь, от взлета до такого, до падения практически. Вот. И третье, ну, наверное, вот чихана, да, после какого-то клубного кризиса, когда мне казалось, что чем заниматься, то есть все вроде бы, все какие-то надежды рухнули, все закрыто, уже там какие-то конкуренты открывают новые клубы, а я остался, ну, без клуба. И вот момент, вот делается эта концепция на последние практически деньги, она выстреливает, создавая вот целую отрасль. Угу. Наверное, да, вот так все у меня связано, в принципе, именно с удачными бизнес-проектами.
1: А назови топ-3 книги, которые помогли тебе в бизнесе.
2: Ну, во-первых, я считаю, что всем детям с детства самый лучший наш отечественный учебник по бизнесу – это «Незнайка на Луне». То есть это вот была книжка.
1: Почему?
2: Была книжка, которая вот детский мозг, да, я считаю, и мой советский тоже детский мозг, впервые узнал, что такое вообще капитализм, как устроен бизнес, какие там есть моменты, которых нужно опасаться, или наоборот, как можно из ничего сделать что-то, да. Эта книжка, потом что еще? Ну, я в основном читал всегда такую

0: Тоже вот эти ночные все квартиры, тусовки героев. Что-то в нашем клубном вот этом движении тоже было такое же мистическое. Чувствовали себя такими ночными ангелами этого города.
1: Третья книга будет или на двух остановимся?
0: Третью книгу я сейчас сам пишу. Книгу. Вот. Это бизнес-роман, которым я как раз пытаюсь какие-то итоги и выводы для молодого поколения своего вот бизнес-пути, начиная там с первых дискотек и заканчивая сейчас вот последними проектами, в том числе и своими попытками кинопродюсирования. Хочу поделиться. Прежде всего со своими детьми, с детьми своих друзей. А там уже, если это будет интересно молодежи, то со всеми.
1: Оглядываясь назад, в перспективе 30 лет, можешь ли ты сказать, что получил все, что хотел?
0: Нет, конечно. Нет, конечно.
1: А что не получил?
0: Слушай, ну я изначально учился, да, и хотел быть режиссером, да, и в принципе первые свои какие-то шаги после института, да, именно начинались у меня в кино. И потом страна поменялась, все с ног на голову перешло, и вот эта моя юношеская мечта, которую я отдал там 5 лет жизни и в институте, и на киностудии, она осталась невоплощенной. Я, конечно, хотел бы снять и кино, и открыть еще какой-то свой самый лучший или самые лучшие еще рестораны. Поэтому я как раз считаю, что сейчас у меня такой период, когда многое бесспорно позади, но еще немало интересного впереди.
1: Еще по хулиганим?
0: Конечно, 100%.
1: Как ты считаешь, быть предпринимателем – это талант?
0: Да, я думаю, что да, это талант. Не у всех однозначно есть. Это я вот пришел к выводу, что однозначно. То есть, когда... Что такое предприниматель? Предприниматель – это человек, который получает долю, да, процент от прибыли того или иного бизнеса. То есть он уже предприниматель. Если он за свое время, за свои усилия, особенно если он сам это придумал, сам это затеял, да, и он получает дивиденды. Вот это и есть предприниматель. А я просто, вот, например, в своей жизни сталкивался, что ты людям, которые наняты, да, которые не имеют свой бизнес или там не участвуют в чьем-то бизнесе, именно как партнер, ты хочешь замотивировать их, даешь им какой-то шанс, скажешь, давай ты сделай вот это, возьми под свой контроль, и ты будешь таким же предпринимателем, как и я, будешь иметь вот такой-то процент. Я тебе готов с тобой делиться этим процентом. И вот знаете, как удивительно, что очень много случаев, когда люди говорят «да» или там отказываются, ну это еще хорошо, если отказываются, или говорят «да», но это их не мотивирует. То есть очень много людей, может быть даже большинство, да, они не способны быть предпринимателями, потому что они не способны брать на себя ответственность. Что такое предприниматель? Ты как бы берешь на себя обязанности, да, и за это имеешь... Или не имеешь, потому что риск возможен, да, ты можешь что-то заработать, можешь что-то не заработать. А большинство людей хотят гарантированно что-то иметь. Угу. Пусть небольшое, пусть без каких-то перспектив, но как бы иметь синицу в руке.
1: Как решиться на первое свое дело? Как вот сделать первый шаг? Открыть свой ресторан или какой-то другой бизнес?
0: Ну, нужно почувствовать уверенность. То есть, если ты чувствуешь уверенность, что вот то, что ты придумал, и это тебе самому нравится, и это нравится каким-то людям, с кем ты привык сверять часы, да, у тебя появляется уверенность, что вот если будут деньги, если ты это воплотишь, то будет успех. Ну, для меня, по крайней мере, так было. То есть, я четко знал, например, всегда, что вот это вот идея с чиханой, что она, ну, заработает. Я был уверен в том, что заработает. Я прям видел, как это все будет.
1: Ну, потому что ты видел отдельные части чиханы, работающие в своем клубе. Или почему?
0: Нет, вот когда идея сформировалась, я прям был уверен. Поэтому я без сомнений, вот те деньги, которые у меня были, я их тратил.

0: тратил, у меня не было вообще каких-то ощущений, что ой, сейчас там потрачу последние деньги и все. Я был уверен, что они мне принесут деньги. Когда такая уверенность есть, то есть смысл рисковать своими деньгами, деньгами тех людей, которые тебе доверяют. Ну, лучше, чтобы, конечно, это были единомышленники, которые не слепо тебе доверяют, а тоже участвуют в этом процессе.
1: Бизнес-класс. У нас есть возможность обратиться к начинающим предпринимателям. Что бы ты им сказал? Нас сейчас смотрит какое-то количество молодых людей и девушек, которые хотят открыть свой бизнес. Напутственные слова.
0: Ой, напутственные слова, даже не знаю, что... У меня все время одна тема к начинающим. Чем вы хотите удивлять людей, да, своих клиентов? Что такое у вас есть у начинающих предпринимателей уникального, чтобы именно вам заплатили деньги, а не тем, кто в этой же нише уже работает? Вот этот вопрос надо себе задавать. Если на него есть четкие ответы, логические, да, не просто там «да, мы лучше», а ну, какие-то аргументы действительно, то тогда есть смысл рисковать своим временем, своими деньгами, чужими деньгами. А если этот вопрос вы себе не задавали и каких-то вразумительных ответов на него нет, то даже не надо тогда пытаться. Надо, значит, подумать еще раз.
1: Поработать еще в найме.
0: Надо еще, ну, не обязательно в найме, может даже поголодать, но продумать именно такое, придумать что-то удивительное, да, что действительно уже можно будет делать стартап. Поработать, да, как вариант, пойти в похожую какую-то концепцию, в какой-то бизнес, изучить более глубоко, изнутри этот вопрос.
1: Бизнес-класс. Вообще, в общении с предпринимателями, у которых есть ресторанный бизнес, многие сходятся во мнении, что ну, это так себе бизнес, это болезнь в большей степени, потому что ну, не такие уж ты и большие деньги там зарабатываешь в сравнении с другими нишами.
0: Ну, наверное, да, конечно. Понимаете, здесь в отличие от завода или там да, даже от фастфуда, если ты имеешь какую-то технологию успешную, ты наладил вот эту линию, конвейер, да, все правильно там, по, согласно регламентам технологическим, выставил, и это должно работать. В ресторанах немножко по-другому, да. То есть здесь нету какой-то стопроцентной формулы успеха, при которой все заработает. Потому что очень многое строится на личностях, которых ты взял на работу или с которыми ты работаешь. То есть человеческий фактор в ресторанном бизнесе, так же, как и в любом творческом бизнесе, в любом бизнесе в сфере услуг, да, вот таких вот, где нужно важен именно личность исполнителя того или иного дела, это всегда риск, намного больше, чем в других бизнесах. То есть это не просто торговля, это осуществление определенных услуг, которые могут понравиться, могут не понравиться. Сегодня повар был отличный, да, заболел. Вместо него другой пришел, он уже как бы не так все готовит. Хотя вроде бы рецептура та же, но у него нету чувств каких-то, нету умения определенного. И все, и начинает все сыпаться. То есть ты здесь постоянно как на минном поле. То есть не знаешь, откуда прилетит, какая, да, прилетит неприятность. И постоянно нужно как бы... Так, ресторан — это бизнес на коленке. Его невозможно систематизировать, довести до какого-то там такого ну, автоматического действия. То есть постоянно должен держать руку на пульсе, постоянно должен мониторить то, что происходит, принимать быстрые решения, антикризисные решения. В этом, конечно, это очень сложный бизнес. И, возможно, даже действительно с теми же трудозатратами в каком-то другом бизнесе можно достичь совсем других размеров успеха. Но это как тоже, как любое творческое дело, это как такая, как мания, рестомания. То есть ты уже, если в эту тему попал, так определенный азарт, определенные как бы амбиции, ты тебе уже сложно, скажем так, из этой игры выйти. Особенно, если у тебя получается.
1: Чувствовал.
0: Да, это же почувствовал уже здесь. Успех, да. Да, вкус крови, вот этой добычи, да, успеха. Тебе уже как бы очень сложно из этой игры выйти.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело, что пугает вас, что вы боитесь признавать. Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаетесь делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор, это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Студия Узлепата Скабова, здравствуйте. Новую взлетно-посадочную полосу в аэропорту Махачкалы ведут во втором полугодии этого года. Новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Махачкалы готова на 98%. Длина новой взлетно-посадочной полосы составляет 3,2 километра. Проектом также предусмотрено расширение перрона с увеличением мест стоянок до 16 воздушных судов, а также модернизация других систем. В марте этого года в России были задержаны 37 человек, совершавших поджоги инфраструктурных объектов по заданиям спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России. Отмечается, что значительная часть задержанных общались в группах знакомств в соцсетях с девушками и по их просьбам пересылали координаты школ, торговых центров и других объектов. Злоумышленники делали это поводом для шантажа и под видом сотрудников российских спецслужб, угрожая привлечением к уголовной ответственности, склоняли людей к противоправным действиям. Мужчины могут взять отпуск вне графика, если их жены находятся в декрете, сообщает Минтруд. Этот отпуск доступен как до, так и после рождения ребенка, и работодатель не имеет права отказать. Паразитов и превышение уровня микроорганизмов в 30 раз нашли в продукции компании «Балтийский берег», сообщает ШОТ. Личинки выявили в горбуше холодного копчения, а превышение уровня микробов – слабосоленой форели. Роспотребнадзор вынес производителю предостережение. До 90% вакансий в России могут быть фиктивными, считают карьерные эксперты. По их оценкам, реально открыты только 10-30% объявлений, а остальные компании размещают для сбора резюме, анализа зарплаты и имитации работы HR-служб. После собеседований и тестовых заданий такие вакансии часто без объяснений уходят в архив. Дагестанец Амир Ибрагимов вошел в окончательный состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. 18-летний нападающий молодежки английского Манчестер Юнайтед впервые получил приглашение в национальную сборную. Дебют может состояться в поединках с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Ранее Ибрагимов выступал за юношеские сборные Англии. На этом все. Более подробно эти и другие новости слушайте и читайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Доброе утро, Дагестан! На календаре 19 мая, это значит, пора просыпаться, ставить чайник, искать там второй носок, что там делают утром, и делать вид, что вы выспались. В студии Расим Загиров, в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Самое бодрое утро от Каспия до гор, от Махачкалы до самого дальнего аула. Передаем привет всем тем, кто уже в дороге, тем, кто делает зарядку, тем, кто сейчас сказал еще 5 минут и снова заснул и не почувствовал будильник. Пусть этот вторник будет легким, как маршрутка, без пассажиров. Спокойным, как дед на лавочке, и вкусным, как чуду у бабушки, друзья. Поехали будить весь Дагестан. В студии Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Новости, музыка, все как по традиции у нас здесь, утром на Диалог ФМ.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой на прошлой неделе выступили в Госдуме. Я напомню, что сейчас военный пенсионер может выполнить все необходимые условия, достичь установленного возраста, иметь требуемый стаж и пенсионные баллы, однако фиксированную выплату ему не назначают. Это прямо запрещено законом о страховых пенсиях. В Нижней палате парламента считают, что такая ситуация, она несправедлива. По мнению депутатов, человек может десятилетиями работать в гражданской сфере, уплачивать страховые взносы, но при этом получать пенсию в сокращенном размере. Ну и, друзья, о хантавирусе, о котором мы здесь говорим, на создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он пояснил, что разработать вакцину готовы в нашей стране, однако главная сложность не научная, а технологическая. По словам Онищенко, при соблюдении всех стандартов, включая доклинические исследования в 3 этапа клинических испытаний, процесс может растянуться на годы. Открытыми остается и вопрос о том, какого именно штампа необходимо создавать прививку. Всего известно более 40 штампов хантавируса, однако разработать препараты против всех сразу необходимости нет. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дербенте вернули земли, собственность города для комплексного развития и строительства новой набережной. Площадь около 1,5 гектара, соответствующее разрешение принято в пользу администрации города. Самый крупный из возвращенных объектов – 2 участка на улице Шибалдаева с суммарной площадью 15 743 квадратных метра. Эта территория, кстати, входит в границы зоны комплексного развития береговой полосы Каспийского моря в Дербенте. На части этих земель уже началось благоустройство. Устройство ведется строительство новой набережной. Помимо этого, суд удовлетворил еще иск администрации о возврате 2 участка площадью 2482 квадратных метра для проектов комплексного развития. Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России этим летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием. Об этом сообщили в АТОР. По данным организации, без пересадок можно улететь примерно в 32 страны. Точная цифра зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, а также геополитикой и ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Среди популярных направлений это Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет, Индия и Китай. Ну и букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, об этом сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Для компании штрафы могут составить до 500 тысяч рублей. Ранее депутаты также одобрили данный проект в первом чтении — запрет на ставки с кредитных карт. Ну и россиянам сообщили, когда лучше брать отпуск в этом году. Самым выгодным месяцем стал июль. Как пишут эксперты, в июле будет 23 рабочих дня. Также выгодно отдыхать в сентябре, речь идет о декабре, из них 22 рабочих дня. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Но учитываем, минусуем наш Курбан-Байрам, региональный праздник, там чуть больше у нас выходных. А самым коротким месяцем на работе станет январь. А вот если человек хочет продлить отдых, в таком случае лучше писать заявление на май или на январь. Тогда к отпускным дням добавится и праздничное, значит, можно существенно продлить свой отдых. Нужно также учитывать, что продолжительные выходные могут сказаться на размере отпускных. Ну и майские праздники помогли немного снизить тревожность наших граждан. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги до 50%, и эти данные передают газета «Ведомости». При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ВОВЦИОМ отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Опытные социологи выяснили, что большинство россиян постоянно перерабатывают. В этом признался каждый второй участник недавнего опроса. Почти у половины из них сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Ранее стало известно, что включиться в работу после майских праздников, по словам экспертов, лучше всего сосредоточиться на важных задачах, а вот лишние созвоны, обсуждения и второстепенные вопросы перенести. Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза России. Накануне президент обсудил развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. Видео начала встречи опубликовала пресс-служба Кремля. Я напомню, что Владимир Путин подчеркнул, что обсуждаемый вопрос чрезвычайно важный. Ну и, друзья, Россия рассчитывает на серьезные результаты предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на переговорах затронут весь круг вопросов, который сейчас есть в экономической повестке двух стран. В состав российской делегации войдут профильные вице-премьеры. Я напомню, что, вошли уже министры и руководители компаний, которые работают с Китайской Народной Республикой. Я напомню, что сегодня и завтра по приглашению Си Цзиньпина наш Владимир Путин находится в Китае. Хотелось бы, чтобы этот вопрос был решен, заявил Дональд Трамп по итогам визита в Китай. Так президент США прокомментировал ситуацию вокруг Украины. 17 мая, напомню, что Московский регион оказался под массовой атакой украинских дронов. В МИД Российской Федерации назвали подобное действие терроризмом. Между тем, на этой неделе в Китайскую Народную Республику уже направился президент нашей страны Владимир Путин. Политический обозреватель Дмитрий Дерзай не исключает новых предложений по урегулированию этого кризиса. Тему продолжит сам Дмитрий Дерзай.
0: Точка зрения Дмитрия Дерзая.
2: Московский регион в ночь с субботы на воскресенье подвергся массированной атаке беспилотников. Россия также периодически наносит удары по украинской территории, в том числе и по Киеву. Ситуацию можно смело назвать очередным повышением ставок. Нельзя исключать, что дополнительный импульс всему этому придали, скажем так, непростые консультации о кратком перемирии на 9 мая. В итоге прекращение огня, как известно, было объявлено, но лишь после того, как подключился Белый дом. Похоже, что все эти события еще больше подлили масло в огонь. Переговорный процесс при американском посредничестве в настоящий момент официально находится на паузе. Кремль фактически констатировал, что дух Анкориджа на сегодня практически улетучился. Одновременно с этим были обнародованы так называемые старые условия прекращения огня. После исторической встречи на Аляске считалось, что Москва пошла на компромисс и стала требовать вывести войска только с оставшейся за Украиной части Донбасса. Теперь же речь вновь идет о четырех областях, которые официально стали частью Российской Федерации. Владимир Зеленский со своей стороны категорически отказывается обсуждать территориальный вопрос и настаивает на прекращении огня по всей линии соприкосновения сторон. Логично предположить, что теперь остается два варианта. Либо дальше повышать ставки, либо искать новый переговорный формат. С тем, чтобы это дало бы, наконец, конкретный результат. Киев явно демонстрирует, что готов к дальнейшему обострению. Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай Украину упомянул лишь в общем контексте, что, мол, вопрос этот обсуждался, и он очень хотел бы, чтобы противостояние поскорее бы закончилось. Однако подробности не раскрываются. Владимир Путин на этой неделе также отправляется в Пекин. Естественно, украинская тема будет в центре внимания. Возможно, Си Цзиньпин этот самый новый формат переговоров предложит. Нельзя исключать, что глава Белого дома как бы отошел в сторону, чтобы дать возможность председателю КНР взять игру на себя. Тем более, что общий посыл визита Трампа – это сохранение мировой стабильности. США и Китай, как две сверхдержавы, должны взять на себя ответственность, чтобы удержать планету Земля от сползания к катастрофе. Звучит красиво, но на деле происходит как раз обратное. Как бы то ни было, сейчас, как и весной прошлого года, ситуация вокруг Украины находится на перепутье. Продолжать вооруженное противостояние или же хотя бы поставить его на паузу? Первый сценарий видится более вероятным. В этом случае конфликт переходит в очередной, опять же раз, на новый, более жесткий уровень. Но в любом случае ждем визита Путина в КНР и возможных новых инициатив. Впрочем, их отсутствие тоже по-своему положительный момент, поскольку появится какая-никакая ясность относительно того, что ждать дальше. Хуже всего неопределенность. Хотя насчет всего этого вполне можно поспорить.
0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 14 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале будет облачно, возможен небольшой дождь. Вечером будет прохладнее, так что май, он вроде какая-то осень у нас, друзья. Ветер свежий, так что прическа сегодня как получится, друзья. Берите легкую куртку и хорошее настроение. Май у нас, конечно, теплый, но иногда ведет себя как февраль с хорошим настроением. Итак, друзья, доброе утро всем желает Расим Загиров. Вернемся очень скоро здесь, в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минэкономразвитие ожидает снижения инфляции в России до 5,2% к концу текущего года. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к новым внешним условиям. Министр отметил, что на прогнозы по росту ВВП влияют санкции, торговые споры и ситуация на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что в расчетах учитываются изменения в структуре бюджетных расходов и прогноз по ключевой ставке от Центробанка. Решетников добавил, что правительство будет продолжать принимать меры для обеспечения стабильного экономического роста. Он также отметил, что уровень безработицы в России остается низким, а рост зарплат частично связан с дефицитом рабочей силы. С начала года индекс цен производителей промышленных товаров снизился на 4%, а в обрабатывающей промышленности на 0,6%. Это свидетельствует о снижении ценового давления на розничный рынок со стороны производителей, подчеркнул Решетников. Министр также заверил, что в российской экономике есть потенциал для дальнейшего повышения заработных плат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Пятая часть всех российских франчайзинговых сетей находится под управлением из Москвы. Это указано в аналитическом отчете столичного департамента предпринимательства, подготовленном к Московскому форуму франчайзинга. По данным ведомства, Москва остается ведущим центром притяжения для франчайзинговых проектов, где расположены головные офисы около 840 компаний. К началу года в России зарегистрировано 4015 франшиз, управляющих примерно 550 тысячами точек, отмечается в документе. Франчайзинговые предприятия составляют 8% от общего сектора малого и среднего бизнеса. Объем рынка оценивается в 3,8 триллиона рублей, а совокупный оборот 100 крупнейших сетей достигает 920 миллиардов рублей. Департамент также сообщил, что с начала 2022 года количество франшиз на российском рынке увеличилось почти на треть. В 2025 году рост составил 2,5%. Почти половина российских франчайзеров уже имеют точки за пределами страны. 55% российского рынка франчайзинга приходится на сферу услуг, 26% на торговлю, 18% на общественное питание и всего 1% на производство.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры? Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и мошенники убеждают россиян, что их деньги принадлежат резервному фонду страны. О новой схеме рассказали в МВД. Сначала жертва сообщает об утечке личных данных, затем в разговор вступает в якобы сотрудник спецслужб. Он заявляет, что от имени человека кто-то пытается перевести деньги на финансирование терроризма. После этого звонят лжесвидетель или подставной работник Центробанка. Они объясняют, что все накопления на самом деле не принадлежат гражданину и являются частью резервного фонда России. Средства просят срочно обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву заранее учат, как вести себя в банке, чтобы отвечать сотрудникам. Об этом, кстати, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Там подчеркнули, настоящие силовики и работники Центробанка никогда не звонят с такими требованиями. Ну и самыми стареющими регионами нашей страны признаны Татарстан и Мордовия. В пятерку также вошли Тамбовская, Кировская и Тульские области. Как пишет газета «Известия», молодежь уезжает в крупные города, в регионах остаются лишь люди старшего возраста. Причина еще в низкой рождаемости, нехватке рабочих мест и слабом профобразовании. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказал главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она, кстати, объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. А значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о которой давно уже мечтал. Сейчас по закону молодежи считаются те, кому от 14 до 35 лет, но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как и организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют посмотреть не в паспорт, а на самочувствие человека. Но инфляция в России к концу этого года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает уже приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку нашего Центробанка. Министр добавил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом я напомню, что в нашей стране сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут. Тут в том числе из-за нехватки рабочей силы, об этом сообщает ТАСС.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Решил тему опозданий затронуть, потому что в период майских праздников, когда весна на дворе, знаете, многие начинают опаздывать. Поэтому опоздание связано не с возрастом, а, скорее всего, с воспитанием. Так вот, 10 минут для зумеров, есть такое поколение до 30 лет, не считается для них вообще это опозданием. Сотрудники до 30 лет называют небольшие задержки абсолютно приемлемыми, а не критичными, как вы делаете панику, да, следует из запроса британской, кстати, технологической компании Мэтт Кеннери, его цитирует издание «Фортуна». Причиной отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Объясню сейчас почему. Когда у многих возникали технические проблемы, их коллеги с вежливостью ждали, пока все подключатся. Зумеры же, это поколение до 30 лет, в этот период во время пандемии только начинали работать. Такой режим перерос для них в привычку. Тему продолжит глава стоматологической клиники в Махачкале Dental House Шервани Рамазанов. Ему прямо сейчас слово.
2: В первую очередь, конечно же, это проблема воспитания. То есть человек в детстве не получил ту дозу ответственности, которую ему не привили родители по каким-либо причинам. Тогда это ему с рук сходило, а сейчас уже стало сложнее жить. И даже когда человек хочет прийти вовремя, ему все сложнее и сложнее. То есть мне же наоборот, если я опаздываю даже на пару минут, я себя чувствую максимально неловко. Неважно, куда я иду. Если я с человеком договорился прийти вовремя, договорился на определенное время, то я должен быть именно в указанное время.
1: При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов, это наше поколение, ближе к 40 летам, рассказали, что готовы простить коллегам-зумерам небольшую задержку. Среди бумеров это поколение за 50, таких всего лишь 20%. Тему продолжит Шервани Рамазанов, это главврач стоматологической клиники Dental House в Махачкале.
2: Элементарно, если человек, с которым я договорился о встрече, без максимально веской причины опоздал или еще хуже перенес встречу, то я с этим человеком никаких дел вести не буду. То есть он не может даже прийти вовремя, какие можно дела вести. Что касаемо сотрудников, да, опаздывают. А штрафы? Ты знаешь, даже штрафы их не останавливают.
1: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных штрафов был зафиксирован в 2012 году. Тогда певице Риане из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить 200 тысяч долларов. Тему продолжит Абакарова Эльмира Садрудинова. Это директор по персоналу АО «Электросвязь». Эльмира, вам слово.
3: Как директор по персоналу могу сказать, что сотрудники до 30 лет иногда опаздывают на 10-15 минут, не считая это нарушением, что связано с их привычкой к гибкому восприятию времени, активным образом жизни и меньшим опытом профессиональной дисциплины. Для них краткие опоздания воспринимаются как незначительные и не влияющие на рабочий процесс. Сотрудники старше 40 лет демонстрируют более строгую пунктуальность, так как у них выработаны привычки соблюдения графика, выше чувство ответственности и результат, а также устоявшийся жизненный и рабочий режим. Разница в поведении объясняется сочетанием опыта, профессиональных привычек и личной организации времени, а не отсутствием мотивации или дисциплины.
1: Тему продолжит Ахмедов Рамазан Идаядович. Это местный психолог, гельштадт-терапевт, специалист в работе с кризисами и травмами. Вот его комментарий.
4: Знаете, вот я бы прям не сводил только к возрасту или воспитанию вот сам феномен опоздания. Да, воспитание влияет, если человека с детства приучали уважать чужие границы и время. Это формирует привычку быть вовремя. Но в психологии вот этот феномен опоздания мы часто связываем еще и с какими-то внутренними процессами. Иногда это, например, форма сопротивления. Человек может бессознательно избегать встречи, там,

0: Это заявил Дональд Трамп, обращаясь к Тегерану. Сегодня президент США соберет команду по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий против Ирана. В своих соцсетях глава государства призвал Республику Иран поспешить с ответом на мирные предложения Вашингтона. Далее все это в обзоре иностранной прессы на Диалог ФМ.
1: Дональд Трамп хочет заключить мирную сделку с Ираном, но Тегеран по-прежнему отказывается от многих его требований и не готов идти на уступки по ядерной программе, говорят источники Axios из Белого дома. Это и дало повод президенту вновь выложить на стол военные планы. Трамп вернулся к обсуждению иранского конфликта в субботу, когда встретился с ближайшими советниками по национальной безопасности в своем гольф-клубе в Вирджинии. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уитков, госсекретарь Марко Рубио и глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Эту команду американский президент снова соберет во вторник в Белом доме, сообщают собеседники портала. Уже там они начнут планировать варианты военных действий против Исламской Республики. Соратники Трампа откладывали все решения по Ирану на выходные из-за визита американского лидера в Китай, отмечает CNN. По словам источников, к этому времени Пентагон подготовил планы военных ударов по Исламской Республике. Будущими целями стали объекты энергетической инфраструктуры. Впрочем, наработки министерства пригодятся только если Трамп сам примет решение возобновить атаки на Иран. Причины для этого есть. Президент все больше разочаровывается в переговорах и дипломатических методах Тегерана, говорят собеседники телеканала. Также он по-прежнему недоволен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и ростом мировых цен на нефть. Если Пентагон решит наносить удары по Ирану, к операции присоединится и Израиль, отмечает телеканал Кан. Войска еврейского государства находятся в состоянии повышенной готовности. По словам чиновников из Запада, Западного Иерусалима, у Цахал будут те же цели для ударов, что и у Вашингтона. Перемирие между странами кажется все более шатким и из-за последних инцидентов в Эмиратах, пишет Associated Press. Накануне беспилотники впервые атаковали атомную электростанцию Барака в 250 километрах от Абу-Даби. Это единственная АЭС Объединенных Арабских Эмиратов. Агентство отмечает, что западную границу страны пересекли 5 беспилотников, 2 из них удалось сбить. В результате атаки на станции начался пожар, но энергоблоки не повреждены. Власти Объединенных Арабских Эмиратов не уточнили, чьи именно это были дроны, но недвусмысленно отметили, что их могло запустить главное действующее лицо конфликта или один из его ставленников в регионе, приводит агентство слова чиновников.
0: 19 мая на календаре именно в этот день, друзья, в 1922 году появилась пионерская организация. Да-да, то самое время, когда дети сами хотели носить красный галстук и собираться на линейку, друзья. А еще 19 мая родился кубик Рубик. Все помним, да, ее? Ну ладно, не сам кубик, а его создатель Эрне Рубик. Человек придумал игрушку, которая за 5 минут превращает взрослых людей в нервных людей. А еще в этот день в разные годы люди совершали открытия, запускали ракеты и писали историю. А мы сегодня совершаем главный подвиг, друзья. Просыпаемся во вторник, здесь 19 мая. Вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.
18: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
19: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
20: Гори оно синим пламенем.
19: Продажи организованных туров на лето 26 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
20: Закрома Родины.
19: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики. Так, российские компании ввезли помидоры из Казахстана на 3 миллиона 200 тысяч долларов против 1 миллиона 800 тысяч в феврале. Таким образом, сумма закупок выросла почти в два раза за месяц. Согласно расчетам, импорт помидоров достиг максимума с мая 2024 года, так когда их было ввезено на 4,4 миллиона долларов.
20: Расти большой.
19: Средняя заработная плата в России в 2029 году превысит 130 тысяч рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составит более 30%, выяснила РИА Новости, изучив прогнозы властей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. Так, средняя зарплата россиян в 2029 году вырастет до 132 тысяч рублей. Это на 31% больше, чем в 2025 году, когда средний размер зарплаты был на уровне 100 тысяч. При этом в 2026 году по сравнению с 2025 зарплаты вырастут почти на 8% до 108 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
20: Кошелек.
0: Радио Диалог FM. FM. Послушал, подумал, принял решение. Ищешь особый подход? Слушай Радио Диалог. Радио Диалог.
1: Ну и ситуация в столичном микрорайоне ДОСАФ, о котором мы сообщаем здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ, где из-за судебного спора под арест попали около 500 домовладений, оперативно урегулировано. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы Махачкалы, руководитель аппарата администрации Арсен Айдиев. Процитирую сейчас его. «После встречи главы города с жителями и руководством компании «Байтер» удалось снять ограничения. Глава города заверил, что ни одна семья не потеряет свое жилье», — отметил Айдиев. Я напомню, в свою очередь, что в микрорайоне ДОСАФ, столице Дагестана, около 500 семей столкнулись с арестом участков и домов. Причиной долг в 1,5 миллиона рублей между компанией ООО «Байтер» и бывшим владельцем земли. Из-за спора имущество оказалось под арестом, о котором жители, по их словам, не знали. Ну и работа косметологического кабинета в спа-салоне на улице Магомед-Тагирова, 137 в Махачкале, приостановлена Роспотребнадзором Дагестана после санитарно-гигиенического обследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стала жалоба на нарушение санитарных требований. Специалисты установили, что в салоне проводились медицинские манипуляции с нарушением целостности кожных покровов без наличия санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, отсутствовали сведения о прохождении медосмотра косметолога, выявлено нарушение правил общения с медицинскими отходами. Деятельность кабинета приостановлена до устранения выявленных нарушений. Ну и приятная новость. Более 13,5 тысяч малышей появилось в Дагестане за первые 4 месяца этого года. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Я напомню, что с 1 января по 30 апреля в роддомах республики родились 13 322 ребенка. Это 6 415 девочек и 6 907 мальчиков. У 77 дагестанских семей появились сразу 2 малыша, двойни либо близнецы. Ну и, друзья, важная новость, которую просили нас водители. Минтранс Дагестана сообщил о ситуации со скоплением грузового транспорта на границе с Азербайджаном. По данным, предоставленным Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, основной причиной образования очередей стал возросший поток машин, связанных с сезонным вывозом сельскохозяйственной продукции. Я напомню, что в настоящее время таможенным и пограничные службы ведут работы по нормализации ситуации в пункте пропуска на границе с Азербайджаном. Ну и, друзья, по инициативе Минсельхоза России в Дагестане доставлен гуманитарный груз. Это 60 тонн картофеля из Брянской области, направленных для компании «Мелинский картофель». Помощь предназначена для аграриев горных районов, которые пострадали от паводков. Картофель будет направлен для весенней посадки в хозяйства Цунтинского, Чародинского, Онцукульских, Кулинского, Ботлевского, Лакского и Хунзахских районов. Это поможет восстановить посевные площади, поддержать продовольственную безопасность местных сообществ, которые пострадали от обильных осадков и оползней. Ну и, друзья, каким может быть исход дела о краже OpenAI, взятке электрокарами, разрушении систем безопасности и личной переписки? Громкое разбирательство Илона Маска против Сэма Альмана близится к завершению, может решить судьбу всей индустрии искусственного интеллекта. Участники закончили дачу показаний и открыли массу неприглядных подробностей. Тему продолжит наш корреспондент Анжела Гоплевская. Анжела, доброе утро, тебе слово.
21: Участники самого неловкого судебного процесса, по мнению СМИ, давали показания 3 недели. В Федеральный суд Окленда прибыли действующие и бывшие топ-менеджеры OpenAI, директор Microsoft, сам Илон Маск и даже мать его детей. Одним из первых выступил глава SpaceX. Он поведал, как обеспечил OpenAI финансирование в 38 миллионов долларов. Но вместо работы на благо людей, партнеры решили идти на биржу и заключать крупные сделки. Бизнесмен даже заявил, что компенсацию направят в некоммерческую структуру компании. Речь идет о 150 миллиардах долларов. На кону судьба человечества. Но Сэм Альтман и Грег Брокман должны уйти. Впрочем, партнер юридической фирмы Digital and Analog Partners Юрий Брисов полагает, что Маск добивается не мировой справедливости.
22: Если мы посмотрим на историю судебных исков Илона Маска, а эта история очень богатая, то мы видим, что он не чурается использовать американскую судебную систему в качестве эффективного элемента конкурентной борьбы и даже не боится потом выплачивать судебные компенсации за ненадлежащие иски.
21: В ходе процесса сторона обвинения утверждала, что OpenAI жертвовала безопасность ради того, чтобы ее руководители зарабатывали миллиарды. А в итоге такая политика может привести к тому, что сценарий «Терминатора» повторится в реальной жизни, заявлял Илон Маск. Репутация создателя чата GPT действительно подорвана, считает управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
23: OpenAI очень много было скандалов, когда там появился DeepSeek китайский за более дешевые
3: новые деньги, что показало, что там больше пиара, чем самой технологической работы. Когда вот основатель за деньги инвесторов покупает себе самые дорогие спорткары, недвижимости, Илон Маск официально декларирует, что вроде как это не то, что было обозначено и задекларировано. А сейчас они, получается, переобулись, да, там, и заключают контракты с Министерством войны США.
21: Скандал разгорается в преддверии выхода OpenAI на биржу, где компания рассчитывает получить оценку в $1 триллион. Одновременно с ней к IPO готовятся ее конкуренты – Грок Илона Маска и Клод от компании Anthropic. Вряд ли инвесторы кардинально изменят свое мнение о стартапе Альтмана, продолжает Владимир Белый.
3: Сейчас, по сути дела, Илон Маск пытается выход на IPO достаточно жестко сломать об коленку. Ну, естественно, что после всяких информационных поводов он заметку берется, но тем самым он, наоборот, еще больше интерес подогревает, потому что все понимают, что если у Илона Маска есть свой продукт, то здесь уже идет явный конфликт интересов, и я думаю, что, скорее всего, Илон Маск даже может остаться ни с чем.
21: Сам Альтман, выступая в суде, заявил под присягой, что Маск не только знал о планах компании, но и требовал 90% акций OpenAI. Во время одного из внутренних споров соучредители прямо спросили Маска, что будет с технологией в случае его внезапной смерти. Тот на полном серьезе ответил, что управление должно перейти к его детям. Грег Брокман на допросе рассказал, как в разгар обсуждения, кому достанется контрольный пакет акций, Илон Маск подарил ему и еще нескольким сотрудникам новую Теслу. Такие детали не оставят рынок равнодушными, рассуждает независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта Александр Финагин.
4: Компании-клиенты будут аккуратней относиться к выбору поставщика и строить свой портфель из нескольких решений. Последствием номер два – инвесторы могут начать перераспределять веса в моделях оценки компаний. Конечно, продолжая смотреть на коммерческую составляющую, но очень внимательно изучая структуру контроля, конфликт интересов. И важная веха для любой развивающейся отрасли – в ней станет сложнее с красивым маркетингом. Должна быть какая-то настоящая составляющая.
21: Против Сэма Альтмана выступил единственный профильный свидетель Симеон Кампас. Однако вместо прямых обвинений эксперт заявил, что слепая погоня корпорации за созданием сильного искусственного интеллекта превратилась в бесконечную гонку вооружений, которая угрожает всему человечеству.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 14 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале будет облачно, возможен небольшой дождь. Вечером будет прохладнее, так что май, он вроде какая-то осень у нас, друзья. Ветер свежий, так что прическа сегодня как получится, друзья. Берите легкую куртку и хорошее настроение. Май у нас, конечно, теплый, но иногда ведет себя как февраль с хорошим настроением. Итак, друзья, доброе утро всем желает Расим Загиров. Вернемся очень скоро здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых. В Дагестане 9 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кизлярский городской суд удовлетворил иск прокуратуре о сносе четырехэтажного многоквартирного жилого дома, который возводится с грубым нарушением противопожарных норм. Установлено, что разрешение на строительство объекта было выдано незаконно. Дом возводится в непосредственной близости от уже существующих многоквартирных жилых зданий. Застройщик проигнорировал минимальные противопожарные расстояния между строениями. Ведомство сейчас направило исковое заявление о признании разрешения на строительство недействительным и сносе объекта капитального строительства. Кизлярский суд полностью сейчас поддержал требования прокуратуры. В 2025 году в Махачкалу посетили 1 миллион туристов, а если быть точнее, 913 697 человек. Это почти половина от общего количества путешественников по всей республике. Об этом сообщает мэрия Махачкалы. В администрации города отмечают расширение географии въезда. Все больше гостей приезжает из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомним, что в Махачкале для удобства приезжих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыхов, хостелов и гостевых домов. Общий номерной фонд Махачкалы составляет 4150 единиц. Единовременная вместимость более 10 тысяч гостей. Ну а за минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции привлекли к ответственности 480 водителей, которые управляли автомобилями незаконно с установленными светодиодными лампами в обычных фарах. Инспекторы фиксировали случаи, когда фары, предназначенные для галогенных ламп, водители самостоятельно устанавливали диодные источники света. Я напомню, что LED-лампы в нештатных фарах дают слепящий эффект, они сильно ослепляют водителей встречного транспорта. Прокуратура Карабудахкенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, которые установлены в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтированы, об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Но в России продолжили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. Сейчас по закону молодежи считаются люди до 35 лет. Более того, звучит предложение поднять эту планку до 40 и даже до 45 лет. По мнению эксперта, адаптируясь к этим изменениям, страна фактически поддерживает позднее создание семьи. Ну а уроженец Дагестана Гази Халилов поднялся на высшую степень пьедестала почета Кубка России по борьбе на поясах, который принимал город Петушки Владимирской области. Атлет выступал в весовой категории до 100 килограммов, где сумел одолеть всех конкурентов и завоевать чемпионский титул. Это золото стало для Халилова уже пятым трофеем, добытым на состязаниях Кубка России за всю его спортивную карьеру. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни. Доброе утро, Дагестан! На календаре 19 мая, это значит, пора просыпаться, ставить чайник, искать там второй носок, что там делают утром, и делать вид, что вы выспались. В студии Расим Загиров, в эфире «Утро» на Диалог FM. Самое бодрое утро от Каспия до гор, от Махачкалы до самого дальнего аула. Передаем привет всем тем, кто уже в дороге, тем, кто делает зарядку, тем, кто сейчас сказал еще 5 минут и снова заснул и не почувствовал будильник. Пусть этот вторник будет легким, как маршрутка, без пассажиров. Спокойным, как дед на лавочке, и вкусным, как чуду у бабушки, друзья. Поехали будить весь Дагестан. В студии Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Новости, музыка, все как по традиции у нас здесь, утром на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Ну и, друзья, продолжаем утро на Диалог ФМ. Военным пенсионерам, которые после службы заработали длительный гражданский стаж, предложили выплачивать фиксированную часть страховой пенсии наравне с остальными. С такой инициативой на прошлой неделе выступили в Госдуме. Я напомню, что сейчас военный пенсионер может выполнить все необходимые условия, достичь установленного возраста, иметь требуемый стаж и пенсионные баллы, однако фиксированную выплату ему не назначают. Это прямо запрещено законом о страховых пенсиях. А в Нижней палате парламента считают, что такая ситуация, она несправедлива. По мнению депутатов, человек может десятилетиями работать в гражданской сфере, выплачивать страховые взносы, но при этом получать пенсию в сокращенном размере. Ну и, друзья, о хантавирусе, о котором мы здесь говорим, на создание и регистрацию вакцины от хантавируса может потребоваться несколько лет. Об этом сообщил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Он пояснил, что разработать вакцину готовы в нашей стране, однако главная сложность не научная, а технологическая. По словам Онищенко, при соблюдении всех стандартов, включая доклинические исследования в 3 этапа клинических испытаний, процесс может растянуться на годы. Открытыми остается и вопрос о том, какого именно штампа необходимо создавать прививку. Всего известно более 40 штампов хантавируса, однако разработать препараты против всех сразу необходимости нет. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В Дербенте вернули земли, собственность города для комплексного развития и строительства новой набережной. Площадь около 1,5 гектара. Соответствующее разрешение принято в пользу администрации города. Самый крупный из возвращенных объектов – 2 участка на улице Шибалдаева с суммарной площадью 15 743 квадратных метра. Эта территория, кстати, входит в границы зоны комплексного развития береговой полосы Каспийского моря в Дербенте. На части этих земель уже началось благоустройство. Ведется строительство новой набережной. Помимо этого, суд удовлетворил еще иск администрации возвратить 2 участка площадью 2482 квадратных метра для проектов комплексного развития. Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России этим летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием. Об этом сообщили в АТОР. По данным организации, без пересадок можно улететь примерно в 32 страны. Точная цифра зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Эксперты объясняют сокращение направлений сезонностью, ценами на топливо, а также геополитикой и ограничениями на Ближнем Востоке. При этом, как пишет РИА Новости, россияне сейчас могут посещать без виз более 80 стран. Еще 38 государств въезд оформляется по упрощенной процедуре. Среди популярных направлений это Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Египет, Индия и Китай. Ну и букмекеров могут начать штрафовать за нарушение правил самозапрета на азартные игры. Такой законопроект внесен в Госдуму, об этом сообщает агентство ТАСС. Речь идет о специальном перечне людей, которые сами отказались от участия в азартных играх. С 1 сентября букмекеры и тотализаторы должны будут учитывать этот список и не принимать ставки от тех, кто в него включен. За нарушение должностных лиц предлагают штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей. Для компании штрафы могут составить до 500 тысяч рублей. Ранее депутаты также одобрили данный проект в первом чтении, запрет на ставки с кредитных карт. Ну и россиянам сообщили, когда лучше брать отпуск в этом году. Самым выгодным месяцем стал июль. Как пишут эксперты, в июле будет 23 рабочих дня. Также выгодно отдыхать в сентябре, речь идет о декабре, из них 22 рабочих дня. Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что всего в России в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Но учитываем, минусуем наш Курбан-Байрам, региональный праздник, там чуть больше у нас выходных. А самым коротким месяцем на работе станет январь. А вот если человек хочет продлить отдых, в таком случае лучше писать заявление на май или на январь. Тогда к отпускным дням добавится и праздничное, значит, можно существенно продлить свой отдых. Нужно также учитывать, что продолжительные выходные могут сказаться на размере отпускных. Ну и майские праздники помогли немного снизить тревожность наших граждан. Фонд «Общественное мнение» впервые с конца марта зафиксировал снижение уровня тревоги до 50%. И эти данные передает газета «Ведомости». При этом уровень спокойствия вырос до 43%. В ВОВЦИОМ отметили, что такие колебания находятся в пределах статистической погрешности. Опытные социологи выяснили, что большинство россиян постоянно перерабатывает. В этом признался каждый второй участник недавнего опроса. Почти у половины из них сверхурочные задачи появляются чаще одного раза в неделю, а у 14% каждый день. Ранее стало известно, что включиться в работу после майских праздников, по словам экспертов, лучше всего сосредоточиться на важных задачах, а вот лишние созвоны, обсуждения и второстепенные вопросы перенести. Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза России. Накануне президент обсудил развитие отрасли редких и редкоземельных металлов в целях национальной безопасности. Видео начала встречи опубликовала пресс-служба Кремля. Я напомню, что Владимир Путин подчеркнул, что обсуждаемый вопрос чрезвычайно важный. Ну и, друзья, Россия рассчитывает на серьезные результаты предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, на переговорах затронут весь круг вопросов, который сейчас есть в экономической повестке двух стран. В состав российской делегации войдут профильные вице-премьеры. Я напомню, что, вернее, вошли уже министры и руководители компаний, которые работают с Китайской Народной Республикой. Я напомню, что сегодня и завтра по приглашению Си Цзиньпина наш Владимир Путин находится в Китае. «Хотелось бы, чтобы этот вопрос был решен», — заявил Дональд Трамп по итогам визита в Китай. Так президент США прокомментировал ситуацию вокруг Украины. 17 мая, напомню, что Московский регион оказался под массовой атакой украинских дронов. В МИД Российской Федерации назвали подобное действие терроризмом. Между тем, на этой неделе в Китайскую Народную Республику уже направился президент нашей страны Владимир Путин. Политический обозреватель Дмитрий Дрезен не исключает новых предложений по урегулированию этого кризиса. Тему продолжит сам Дмитрий Дрезен.
0: Точка зрения Дмитрия Дрезе.
2: Московский регион в ночь субботы на воскресенье подвергся массированной атаке беспилотников. Россия также периодически наносит удары по украинской территории, в том числе и по Киеву. Ситуацию можно смело назвать очередным повышением ставок. Нельзя исключать, что дополнительный импульс всему этому придали, скажем так, непростые консультации о кратком перемирии на 9 мая. В итоге прекращение огня, как известно, было объявлено, но лишь после того, как подключился Белый дом. Похоже, что все эти события еще больше подлили масло в огонь. Переговорный процесс при американском посредничестве в настоящий момент официально находится на паузе. Кремль фактически констатировал, что дух Анкориджа на сегодня практически улетучился. Одновременно с этим были обнародованы так называемые старые условия прекращения огня. После исторической встречи на Аляске считалось, что Москва пошла на компромисс и стала требовать вывести войска только с оставшейся за Украиной части Донбасса. Теперь же речь вновь идет о четырех областях, которые официально стали частью Российской Федерации. Владимир Зеленский со своей стороны категорически отказывается обсуждать территориальный вопрос и настаивает на прекращении огня по всей линии соприкосновения сторон. Логично предположить, что теперь остается два варианта. Либо дальше повышать ставки, либо искать новый переговорный формат. С тем, чтобы это дало бы, наконец, конкретный результат. Киев явно демонстрирует, что готов к дальнейшему обострению. Дональд Трамп в ходе своего визита в Китай Украину упомянул лишь в общем контексте, что, мол, вопрос этот обсуждался, и он очень хотел бы, чтобы противостояние поскорее бы закончилось. Однако подробности не раскрываются. Владимир Путин на этой неделе также отправляется в Пекин. Естественно, украинская тема будет в центре внимания. Возможно, Си Цзиньпин этот самый новый формат переговоров предложит. Нельзя исключать, что глава Белого дома как бы отошел в сторону, чтобы дать возможность председателю КНР взять игру на себя. Тем более, что общий посыл визита Трампа – это сохранение мировой стабильности. США и Китай, как две сверхдержавы, должны взять на себя ответственность, чтобы удержать планету Земля от сползания к катастрофе. Звучит красиво, но на деле происходит как раз обратное. Как бы то ни было, сейчас, как и весной прошлого года, ситуация вокруг Украины находится на перепутье. Продолжать вооруженное противостояние или же хотя бы поставить его на паузу? Первый сценарий видится более вероятным. В этом случае конфликт переходит в очередной, опять же раз, на новый, более жесткий уровень. Но в любом случае ждем визита Путина в КНР и возможных новых инициатив. Впрочем, их отсутствие тоже по-своему положительный момент, поскольку появится какая-никакая ясность относительно того, что ждать дальше. Хуже всего неопределенность. Хотя насчет всего этого вполне можно поспорить.
0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых.
1: За окном в Махачкале сейчас плюс 14 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале будет облачно, возможен небольшой дождь. Вечером будет прохладнее, так что май, он вроде какая-то осень у нас, друзья. Ветер свежий, так что прическа сегодня как получится, друзья. Берите легкую куртку и хорошее настроение. Май у нас, конечно, теплый, но иногда ведет себя как февраль с хорошим настроением. Итак, друзья, доброе утро всем желает Расим Загиров. Вернемся очень скоро здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, как следует из ответа Министерства транспорта Российской Федерации на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для аренды самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. Хранить деньги безопаснее всего на банковских счетах, а для дополнительной защиты стоит установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев. По его словам, банковские счета остаются одним из самых надежных способов хранения средств, однако главной защитой от мошенников по-прежнему остается внимательность самих граждан. Горяев отметил, что соблюдение простых правил помогает значительно снизить риск кражи денег со счетов. Он также добавил, что дополнительной мерой защиты могут стать самозапрет на оформление сим-карт и ограничение на выдачу кредитов. И в завершении выпуска почти треть, 30% опрошенных родителей школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой SkyMart. Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считает, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы. Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг, опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами. Таких 10%, нехватки внимания со стороны педагогов 6% и возможного осуждения со стороны родственников или учителей 5%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: Ну и мошенники убеждают россиян, что их деньги принадлежат резервному фонду страны. О новой схеме рассказали в МВД. Сначала жертва сообщает об утечке личных данных, затем в разговор вступает в якобы сотрудник спецслужб. Он заявляет, что от имени человека кто-то пытается перевести деньги на финансирование терроризма. После этого звонят лжесвидетель или подставной работник Центробанка. Они объясняют, что все накопления на самом деле не принадлежат гражданину, являются частью резервного фонда России. Средства просят срочно обналичить и передать ответственному лицу для проверки. При этом жертву заранее учат, как вести себя в банке, чтобы отвечать сотрудникам. Об этом, кстати, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на МВД. Там подчеркнули, настоящие силовики и работники Центробанка никогда не звонят с такими требованиями. Ну и самыми стареющими регионами нашей страны признаны Татарстан и Мордовия. В пятерку также вошли Тамбовская, Кировская и Тульские области. Как пишет газета «Известия», молодежь уезжает в крупные города, в регионах остаются лишь люди старшего возраста. Причина еще в низкой рождаемости, нехватке рабочих мест и слабом профобразовании. Молодыми сегодня можно считать людей до 39 лет. Об этом ТАСС рассказал главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Она, кстати, объяснила, что люди стали жить дольше, поэтому и стареют медленнее. Современный человек позже теряет активность и дольше выглядит привлекательно. А значит, успевает больше выучиться новой профессии, построить карьеру или начать дело, о которой давно уже мечтал. Сейчас по закону молодежи считаются те, кому от 14 до 35 лет, но врачи говорят, что эти рамки давно пора раздвинуть. Организм 40-летнего сегодня работает примерно так же, как и организм 30-летнего несколько десятилетий назад. Специалисты советуют посмотреть не в паспорт, а на самочувствие человека. Но инфляция в России к концу этого года может замедлиться до 5,2%. Такой прогноз дал глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он отметил, что экономика страны продолжает уже приспосабливаться к внешним условиям. На рост ВВП влияют санкции, торговые конфликты и ситуация на Ближнем Востоке. Также в расчет берут изменения бюджетных расходов и ключевую ставку нашего Центробанка. Министр добавил, что правительство продолжит принимать меры для устойчивого роста экономики. При этом я напомню, что в нашей стране сохраняется низкая безработица, а зарплаты растут в том числе из-за нехватки рабочей силы, об этом сообщает ТАСС.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и продолжаем, друзья, утро на Диалог FM. Решил тему опозданий затронуть, потому что в период майских праздников, когда весна на дворе, знаете, многие начинают опаздывать. Поэтому опоздание связано не с возрастом, а, скорее всего, с воспитанием. Так вот, 10 минут для зумеров, есть такое поколение до 30 лет, не считается для них вообще это опозданием. Сотрудники до 30 лет называют небольшие задержки абсолютно приемлемыми, а не критичными, как вы делаете панику, да, следует из запроса британской, кстати, технологической компании Мэтт Кеннери, его цитируют издание «Фортуна». Причиной отсутствия пунктуальности у молодых работников исследователи называют пандемию. Объясню сейчас почему. Когда у многих возникали технические проблемы, их коллеги из вежливости ждали, пока все подключатся. Зумеры же, это поколение до 30 лет, в этот период во время пандемии только начинали работать. Такой режим перерос для них в привычку. Тему продолжит глава стоматологической клиники в Махачкале Dental House Ширвани Рамазанов. Ему прямо сейчас слово.
2: В первую очередь, конечно же, это проблема воспитания. То есть человек в детстве не получил ту дозу ответственности, которую ему не привили родители по каким-либо причинам. Тогда это ему с рук сходило, а сейчас уже стало сложнее жить. И даже когда человек хочет прийти вовремя, ему все сложнее и сложнее. То есть мне же наоборот, если я опаздываю даже на пару минут, я себя чувствую максимально неловко. Неважно, куда я иду. Если я с человеком договорился прийти вовремя, договорился на определенное время, то я должен быть именно в указанное время.
1: При этом с возрастом лояльность к опозданиям снижается. Только 40% миллениалов, это наше поколение, ближе к 40 летам, рассказали, что готовы простить коллегам-зумерам небольшую задержку. Среди бумеров это поколение за 50, таких всего лишь 20%. Тему продолжит Ширвани Рамазанов, это главврач стоматологической клиники Dental House в Махачкале.
2: Элементарно, если человек, с которым я договорился о встрече, без максимально веской причины опоздал, или еще хуже, перенес встречу, то я с этим человеком никаких дел вести не буду. То есть он не может даже прийти вовремя, какие можно дела вести. Что касаемо сотрудников, да, опаздывают. А штрафы? Ты знаешь, даже штрафы их не останавливают.
1: Для некоторых непунктуальность оборачивается приличными штрафами. Один из самых масштабных штрафов был зафиксирован в 2012 году, тогда певице Риане из-за постоянных опозданий на шоу и задержек самолетов пришлось заплатить $200,000. Тему продолжит Абакарова Эльмира Садрудинова, это директор по персоналу АО «Электросвязь». Эльмира, вам слово.
3: Как директор по персоналу могу сказать, что сотрудники до 30 лет иногда опаздывают на 10-15 минут, не считая это нарушением, что связано с их привычкой к гибкому восприятию времени, активным образом жизни и меньшим опытом профессиональной дисциплины. Для них краткие опоздания воспринимаются как незначительные и не влияющие на рабочий процесс. Сотрудники старше 40 лет демонстрируют более строгую пунктуальность, так как у них выработаны привычки соблюдения графика, выше чувство ответственности и результат, а также устоявшийся жизненный и рабочий режим. Разница в поведении объясняется сочетанием опыта, профессиональных привычек и личной организации времени, а не отсутствием мотивации или дисциплины.
1: Тему продолжит Ахмедов Рамазан Идаядович. Это местный психолог, гельштадт-терапевт, специалист в работе с кризисами и травмами. Вот его комментарий.
4: Знаете, вот я бы прям не сводил только к возрасту или воспитанию вот сам феномен опоздания. Да, воспитание влияет, если человека с детства приучали уважать чужие границы и время. Это формирует привычку быть вовремя. Но в психологии вот этот феномен опоздания мы часто связываем еще и с какими-то внутренними процессами. Иногда это, например, форма сопротивления. Человек может бессознательно избегать встречи, там, тревоги, волнения, ответственности или даже близости. Бывает, что через опоздание человек пытается проявить свой контроль над ситуацией. Но это может быть таким посланием, а что-то вроде «я сам решаю, ну, когда мне прийти, а когда нет». Также это может говорить об эмоциональной незрелости человека, когда человеку, к примеру, сложно учитывать не только себя, но и социум, да, другого человека, с кем он договаривается. Это уже больше про какую-то незрелость. Но я как психолог не делаю каких-то диагнозов из этого такого феномена опоздания. Иногда это просто вопрос организации человека. И значение для меня, например, если это так вопрос поднимается, больше имеет про то, насколько это системно, и что за этим стоит? Что за этим опозданием стоит? Тут, правда, могут быть разные причины.
1: Так что, друзья, опаздывать – это очень плохо. Тему продолжит заместитель генерального директора компании «Электросвязь» Лиана Маликовна. Лиана, вам слово.
5: Доброе утро. Хотелось бы поприветствовать слушателей радио «Диалог ФМ» и пожелать хорошего, продуктивного дня. То, что касается тематики программы, это поколение зумеров и их отношение к дисциплине, то, конечно же, меня эта тема очень волнует, как руководителя той службы, которая непосредственно в этом плане очень строгие требования предъявляет к сотрудникам. И когда мы сталкиваемся с тем вопросом, что поколение до 30 лет, в моем понимании, это все-таки воспитание, это отношение там, в семье к детям, лояльное, там, уход от жестких каких-то правил, требований.

0: там может позволить себе опоздать, конечно же, это создает проблемы. И я очень негативно отношусь к тому, что я как-то и не считаю, конечно же, себя, не причисляю к поколению зумеров, а больше миллениалы, да, как нас называют. В этом плане отношение мое к дисциплине, конечно, совершенно другое. И поэтому вот это недопонимание возникает. Как мы с этим боремся? Ну, стараемся все-таки как-то убедить в том, что части нашей службы именно дисциплина.
1: Поэтому вовремя на работе быть всем. Доброе утро желает вам Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
1: Часы тикают, заявил Дональд Трамп, обращаясь к Тегерану. Сегодня президент США соберет команду по национальной безопасности, чтобы обсудить варианты военных действий против Ирана. В своих соцсетях глава государства призвал Республику Иран поспешить с ответом на мирные предложения Вашингтона. Далее все это в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
3: Дональд Трамп хочет заключить мирную сделку с Ираном, но Тегеран по-прежнему отказывается от многих его требований и не готов идти на уступки по ядерной программе, говорят источники Axios из Белого дома. Это и дало повод президенту вновь выложить на стол военные планы. Трамп вернулся к обсуждению иранского конфликта в субботу, когда встретился с ближайшими советниками по национальной безопасности в своем гольф-клубе в Вирджинии. Среди присутствующих были вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уитков, госсекретарь Марко Рубио и глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Эту команду американский президент снова соберет во вторник в Белом доме, сообщают собеседники портала. Уже там они начнут планировать варианты военных действий против Исламской Республики. Соратники Трампа откладывали все решения по Ирану на выходные из-за визита американского лидера в Китай, отмечает CNN. По словам источников, к этому времени Пентагон подготовил планы военных ударов по Исламской Республике. Будущими целями стали объекты энергетической инфраструктуры. Впрочем, наработки министерства пригодятся только если Трамп сам примет решение возобновить атаки на Иран. Причины для этого есть. Президент все больше разочаровывается в переговорах и дипломатических методах Тегерана, говорят собеседники телеканала. Также он по-прежнему недоволен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и ростом мировых цен на нефть. Если Пентагон решит наносить удары по Ирану, к операции присоединится и Израиль, отмечает телеканал Кан. Войска еврейского государства находятся в состоянии повышенной готовности. По словам чиновников из Запада, Западного Иерусалима, у ЦАХАЛ будут те же цели для ударов, что и у Вашингтона. Перемирие между странами кажется все более шатким и из-за последних инцидентов в Эмиратах, пишет Associated Press. Накануне беспилотники впервые атаковали атомную электростанцию Барака в 250 километрах от Абу-Даби. Это единственная АЭС Объединенных Арабских Эмиратов. Агентство отмечает, что западную границу страны пересекли 5 беспилотников, 2 из них удалось сбить. В результате атаки на станции начался пожар, но энергоблоки не повреждены. Власти Объединенных Арабских Эмиратов не уточнили, чьи именно это были дроны, но недвусмысленно отметили, что их могло запустить главное действующее лицо конфликта или один из его ставленников в регионе, приводит агентство слова чиновников.
1: 19 мая на календаре именно в этот день, друзья, в 1922 году появилась пионерская организация. Да-да, то самое время, когда дети сами хотели носить красный галстук и собираться на линейку, друзья. А еще 19 мая родился кубик Рубик. Все помним, да, ее? Ну ладно, не сам кубик, а его создатель Эрне Рубик. Человек придумал игрушку, которая за 5 минут превращает взрослых людей в нервных людей. А еще в этот день в разные годы люди совершали открытия, запускали ракеты и писали историю. А мы сегодня совершаем главный подвиг, друзья. Просыпаемся во вторник, здесь 19 мая. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Доброе утро, Дагестан!

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог». Реклама на «Диалог-ФМ».
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуне. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на «Диалог FM». Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог FM.
4: В России уже в этом году могут закрыться до 15% микропредприятий. Это возможно при слишком медленном снижении ключевой ставки. Банк России прогнозирует, что среднегодовой показатель по итогам 2026 года составил примерно 14%. На фоне дорогих кредитов малый бизнес все чаще теряет доступ к оборотным средствам. Его слова передают «Известия». По данным экспертов, кредитование малого и среднего бизнеса продолжает замедляться. За январь-февраль объем выдачи займов сократился на 15%. При этом число заявок на реструктуризацию долгов в 2025 году выросло почти в два раза, однако банки одобряют лишь около трети из них. Субъекты России смогут вводить временный запрет на розничную продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власти оценят, как меняются поступления в бюджет и настроение в обществе, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. Об этом, кстати, пишет «Парламентская газета». В Минфине уточнили, что в России нет собственного производства вейпов, а акцизные сборы от них невелики. Параллельно депутаты одобрили поправку, которая позволит муниципалитетам самим определять расстояние от школ, на котором запрещено торговать сигаретами. За нарушение бизнеса будет грозить потеря лицензии, а не просто штраф. Окончательное голосование под документ ожидается в самое ближайшее время. Регионам нашей страны тем временем уже готовятся к новым полномочиям. В апреле доля российских компаний, которые планируют экономить на персонале, выросла на 25%. Речь идет о приостановке найма и сокращении. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Российского союза промышленников и предпринимателей. Кстати, около половины компаний намерены уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. Планы по другим направлениям оптимизации остаются стабильными. Большинство участников опроса собираются, кстати, урезать административные и общехозяйственные расходы, сократить также потребление услуг и уменьшить благотворительные траты. Ну и, друзья, около 2,5 миллионов россиян могут заплатить налог с процентов по банковским вкладам по итогам 2026 года. Я напомню, что второй год подряд в нашей стране действует такой закон. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков. Налогооблагаемую базу рассчитывают как минимум на 1 миллион рублей, умноженной на максимальную ключевую ставку за отчетный период. Пока наивысшее значение зафиксировали в январе. 16%. Если банк не повысит ставку выше этого уровня до конца года, налог придется платить тем, кто получил по вкладам более 160 тысяч рублей. Декларацию подавать не потребуется, налоговые органы получат данные напрямую из банков. Уплатить налог нужно будет до 1 декабря 2027 года. В Минфине рассчитывают получить, я напомню, что сумму в размере 305 миллиардов рублей. Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты, комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передача своих персональных данных третьими лицами могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост держит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверную. Сведения о российских военных. Как пишет газета.ру, ответственность в данном случае может наступить не только для авторов соответствующей публикации, но и для тех, кто ее распространил. Россиянам напомнили о риске уголовной ответственности за лайки и репосты, комментарии под публикациями сомнительного характера, а также денежные переводы незнакомым людям и передачу своих персональных данных третьим лицам. Кстати, они могут привести к уголовному преследованию. В частности, это касается общения в социальных сетях. Реакции под публикациями могут расцениваться в качестве распространения запрещенной информации в том случае, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику, либо недостоверные сведения о российских военных. Как пишет газета.ру, ответственность в данном случае может наступить не только для авторов соответствующей публикации, но и для тех, кто ее репостит, так сказать. Ну и почти каждый четвертый экономически активный россиянин за последние два года кардинально сменил профессию. При этом довольно переквалифицированных более больше, чем недовольных. 15% против 8% это выяснили аналитики сервиса Superjob. Самые мобильные – молодые люди до 35 лет. Среди них переходили на новую работу 28% опрошенных. С возрастом активность падает, но даже среди респондентов старше 45 лет новую профессию освоили 20%. Чем выше доход, тем реже россияне меняют специализацию. Среди россиян с зарплатой до 100 тысяч рублей переквалифицировались 26%, а среди зарабатывающих от 200 тысяч рублей только 16%. Чаще меняют профессию люди со средним профессиональным образованием. Среди городов-миллионников лидирует Нижний Новгород, там проживают 33% сменивших профессию. Далее в рейтинге Самара, Пермь, Омск. Реже всего переходили в другую сферу жители Красноярска и Уфы. Ну и бизнесу замерили налоговое давление. Друзья, в каких сферах компании испытывают самую высокую фискальную нагрузку? Власти назвали сферы бизнеса самой высокой налоговой нагрузкой. По итогам прошлого года в топ-5 таких отраслей вошли добыча полезных ископаемых, операции с недвижимостью, а также производство продуктов, а также курьерская административная деятельность. Последняя, кстати, помимо всего прочего, включает в себя логистику и сдачу в аренду оборудования для бизнеса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
5: Расим, доброе утро. Ну, как отмечает РБК, курьерская деятельность при этом вошла еще и в число самых убыточных. Коммерсант узнал у предпринимателей из сфер с самым высоким налоговым бременем, как фискальная нагрузка влияет на их бизнес. Так, управляющий партнер инвестиционной группы Сисигар Ирина Жарова-Райт отметила, что часть доходов, которые показывает ФНС в виде сбора налогов, была связана в том числе и с тем, что кадастровые стоимости некоторых объектов поднялись. Это повлекло за собой и налог на недвижимость в размере 2% от них. Естественно, эта отрасль, во-первых, очень доходная для тех, кто имеет с этим работать, а во-вторых, она абсолютно легко считываемая. Поэтому с точки зрения налогов, наверное, сложнее всего что-то скрыть, добавила Жарова Райт. Председатель Национальной ассоциации операторов контейнерных складов Артем Замараев отметил, что нагрузка на нишу складского индивидуального хранения фактически возросла в два раза. Много компаний находится на упрощенке, соответственно, НДС меняется. При этом сжимается экономика и клиентов становится меньше. На фоне повышения налогов еще и кратно повысились издержки. По его словам, в кризисное время нужно снижать налоговую нагрузку на предпринимателей и давать возможность людям работать. Самый низкий уровень фискальной нагрузки в оптовой торговле, химической промышленности, растениеводстве и животноводстве. Разница между максимальным и минимальным налоговым временем превышает 19 раз. При таком разрыве есть риск, что некоторые бизнесмены начнут работать в серую, так считает независимый налоговый консультант Алла Милютина. Вместе с тем ожидается дальнейшее увеличение налоговой нагрузки по нескольким причинам. Это и повышение ставки НДС, отмена льгот по страховым взносам для большинства отраслей, для которых часть зарплаты сверх МРОТ облагалась по ставке 15% вместо стандартных 30%, рост МРОТ до 27 тысяч рублей и, конечно же, усиление контроля, потому что вводится принцип экстерриториальных проверок. Теперь бизнес может проверяться любой инспекцией ФНС вне зависимости от места регистрации. Налоговики также получили право на осмотр территории и выемку документов даже в рамках камеральных проверок. В серую зону уходят автобизнес, бьюти-индустрия, розничная торговля, профессиональные услуги и частное образование. Налоговики на сегодняшний день обладают очень мощными инструментами автоматической системы контроля. По данным ФНС, в прошлом году налоговая нагрузка на бизнес в целом достигала почти 12% от оборота. Вместе с обязательными страховыми взносами показатель превысил 15%. Расим.
4: Спасибо тебе большое. Рамазан Алибеков, мой коллега, рассказал подробнее только что здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем. За окном в Махачкале сейчас плюс 14 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале будет облачно, возможно, небольшой дождь. Вечером будет прохладнее, так что май, он вроде какая-то осень у нас, друзья. Ветер свежий, так что прическа сегодня как получится, друзья. Берите легкую куртку и хорошее настроение. Май у нас, конечно, теплый, но иногда ведет себя как февраль с хорошим настроением. Итак, друзья, доброе утро всем желает Расим Загиров. Вернемся очень скоро здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Минтрансе Дагестана обсудили отказы водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают нам в ведомстве. Специалисты ведомства провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Поводом тому послужил телевизионный сюжет Пятого канала, в котором рассказывалось о случаях, когда водители Махачкалы отказывались перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Представители компании такси «Анжи» и «Яндекс.Такси» заверили, что проведут сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им разъяснят обязанности и ответственность за необоснованный отказ перевозки маломобильных граждан. А самим людям при отказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. За прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана привлекли к административной ответственности 772 водителя за выезд на полосу встречного движения. Об этом сообщили пресс-службе республиканского ведомства. Кроме того, за аналогичный период времени инспекторы отстранили от вождения 108 человек с признаками опьянения. Против 14 из них возбудили уголовные дела за повторные нарушения. Наказано также 480 автовладельцев за управление транспортными средствами с незаконно установленными светодиодными лампами. Министр труда и социального развития Дагестана Магомед Хазаид Кехасуров рассказал о ходе компенсационных выплат жителям, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации. По его словам, в республике произведено более 22 тысяч выплат. За их частичную потерю имущества средства получили более 4 тысяч семей. Кехасуров также обозначил системную сложность, с которой столкнулись власти. Основной проблемой стал массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузки на специалистов. А США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. По его словам, решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в море. Бессент добавил, что Вашингтон готов отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которые нужны такие поставки. Какие именно страны имеются в виду, пока не уточняются. Я напомню также, что предыдущее разрешение истекло 16 мая. В американском Минфине ранее объясняли, что время на смягчение ограничений нужно для стабилизации рынка энергоносителей. Я напомню также, что до этого возможность продлить исключение для поставок российской нефти допускал и Дональд Трамп. На максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже от 35 до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. Как сообщает ТАСС, в субъектах с невысокими зарплатами учитель получит около 13 600 рублей. Ну а каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226. Для сравнения, в 2021-2023 таких отпусков было около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 650 тысяч отпусков за уходу за ребенком. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей. Компания Элко.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни. Доброе утро, Дагестан! На календаре 19 мая, это значит, пора просыпаться, ставить чайник, искать там второй носок, что там делают утром, и делать вид, что вы выспались. В студии Расим Загиров, в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Самое бодрое утро от Каспия до гор, от Махачкалы до самого дальнего аула. Передаем привет всем тем, кто уже в дороге, тем, кто делает зарядку, тем, кто сейчас сказал еще 5 минут и снова заснул и не почувствовал будильник. Пусть этот вторник будет легким, как маршрутка, без пассажиров. Спокойным, как дед на лавочке, и вкусным, как чуду у бабушки, друзья. Поехали будить весь Дагестан. В студии Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Новости, музыка, все как по традиции у нас здесь, утром на Диалог FM.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: В Дагестане, друзья, 27 мая, 28 и 29 мая объявлены выходными в связи с празднованием Курбан-Байрама. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов. Отметим, что в этом году празднование Курбан-Байрама выпадает, я напомню, что на среду, 27 мая. Получается, те, кто работает официально, у нас отдыхать будут 5 дней аж до 1 июня. Вообще, чуть-чуть отходя от темы, друзья, я понимаю, Курбан-Байрам хороший святой праздник. Тем не менее, на мой взгляд, да, если так заглянуть на рабочие дни, в мае у нас рабочих дней было всего лишь 16. Это так в будущее забегая. Вот мне интересно, у нас слишком много в последнее время, ну, на мой взгляд, каких-то выходных дней. Поэтому я думаю, что иногда хочется работать. Но я думаю, что в такой святой праздник Курбан-Байрам уж точно мы должны отдохнуть от души. Потому что, я так понимаю, глянул на рабочий календарь, что это по факту последние у нас получается вот такие длинные выходные. Продолжаем утро на Диалог ФМ. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин рассказал в своем телеграм-канале, что провел рабочую встречу с первым заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмой Башанкаевым. Щукин назвал сферу здравоохранения одной из самых наиболее острых для местного населения. По его словам, центральной темой встречи стала поддержка пациентов с онкологическими диагнозами. Стороны зафиксировали приоритетные направления взаимодействия, ускорение внедрения передовых медицинских технологий и поэтапную модернизацию профильной инфраструктуры. По словам временно исполняющего главы, специфика региона такова, что многие граждане проживают в изолированных горных поселениях, поэтому ключевая задача властей – сформировать равные и комфортные условия для каждого жителя вне зависимости от удаленности его населенного пункта. Ну и Дагестанец завоевал золото Кубка России по борьбе на поясах. Уроженец Дагестана Гази Халилов поднялся на высшую ступень пьедестала почета Кубка России. Я напомню, что это все проходило в городе Петушки Владимирской области. Атлет выступал в весовой категории до 100 килограммов, где сумел одолеть всех конкурентов и завоевать чемпионский титул. Это золото стало для Халилова уже пятым трофеем, добытым на состязании на Кубка России за всю его спортивную карьеру. Помимо коллекции победных наград, в личном активе дагестанца имеется также бронзовая медаль, которая завоевана на одном из предыдущих розыгрышей. Ну и, друзья, 3 человека, в том числе 1 ребенок, погибли в результате дорожно-транспортных происшествий в Дагестане на прошлой неделе, именно с 11 по 17 мая, об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Травмы различной степени тяжести получили 51 человек, среди них 8 детей. Всего за минувшую неделю на территории Дагестана было зарегистрировано 37 ДТП. Я напомню, что, как мы ранее сообщали, что за предыдущие 7 дней, мы здесь постоянно говорим о статистике Госавтоинспекции, например, с 4 по 10 мая в Дагестане было 42 ДТП, тогда погибли 9 человек, пострадали 55. Вообще, глядя на эту статистику, которую я еженедельно читаю от Госавтоинспекции Дагестана, я лишний раз убеждаюсь о том, что все-таки поведение на дорогах, друзья, с обеих сторон, неважно, пешеход либо водитель, это важное составляющая, мне кажется, какой-то какого-то образования элементарного. Восемнадцатый форвард молодежного состава английского Манчестер Юнайтед и капитан команды U-18 дагестанец Амир Ибрагимов впервые в карьере вызван в главную национальную команду России, о чем свидетельствует итоговая заявка на ближайшие контрольные встречи. Уроженец Дагестана, я напомню, что который ранее выступал за юношеские сборные Англии, может дебютировать в футболе российской дружины уже в 3 предстоящих спаррингах. Я напомню, что первый шанс проявить себя молодому нападающему выпадет 28 мая в Каире, где подопечным Валерия Карпина предстоит помириться силами с командой Египта. Ну и министр труда и социального развития Дагестана Магомедзагит Кехасуров рассказал о ходе компенсационных выплат жителям Дагестана, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации. По его словам, республике произведено 22,5 тысячи выплат. Из них за частичную потерю имущества средства получили 4669 семей. За полную более 1500 семей. Единовременную выплату оформили свыше 16 тысяч человек. На эти цели из республиканского бюджета выделено 90 миллионов рублей. Кехасуров также обозначил системную сложность, с которой столкнулись власти. Основной проблемой стал массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузке на специалистов. Как отметил министр, сейчас поток заявлений уменьшился, работа перешла в плановое русло. Выплаты, я напомню, что назначаются ежегодно после получения заключения от муниципалитетов.
2: Уделяем большое внимание выплатам пострадавшим. Министерством труда активно эта работа продолжается. На сегодняшний момент в республике в целом произведено более 22,5 тысяч выплат. Из них 4669 семей получили частичную потерю имущества, более 1500 семей получили полную потерю имущества и более 16 тысяч человек получили единовременную выплату. Как ранее мы говорили, муниципальное образование должно нам дать заключение об обследовании. После этого Министерством труда и социального развития Республики Дагестан назначается выплата. На сегодняшний момент из республиканского бюджета выделено 900 миллионов рублей на выплаты пострадавшим гражданам. У нас много было отказных заявлений. Основная проблема была это подача массовых заявлений, и в основном граждане подавали, которые не попали в зону ЧС в муниципальных образованиях, и поэтому пришлось большой объем работы в этом плане проводить. И поток заявлений он уменьшился, и уже идет такая плановая работа ежедневными назначениями выплат.
1: Ну и приостановлена подача воды в канал имени Октябрьской революции накануне в связи с прогнозируемыми осадками. Как сообщает администрация канала Октябрьской революции, решение было принято для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений и предотвращения возможных аварийных ситуаций и стабильной работы мелиативной системы в период неблагоприятных погодных условий. Ну и, друзья, интересная такая новость. Мы решили с моим коллегой Рамазаном Алибековым так более подробно о ней рассказать. Минздрав нашей страны предлагает продлить россиянам молодость. К молодежи теперь можно отнести людей вплоть до 39 лет, считает так главный внештатный гериатр министерства Ольга Ткачева. Сейчас, я напомню, что по законодательству планка установлена на отметке 35 лет. Ну что, Рамазан, доброе утро. Я как понял, меня уже к молодым можно причислять, судя по новой, так сказать, отметке, а ты у нас и так молодой. Молодой. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
3: Доброе утро, Руси. По словам Ткачевой, границы возраста сдвигаются из-за увеличения продолжительности жизни. По ее мнению, с точки зрения функциональности, люди стареют медленнее. Следовательно, у человека больше возможностей учиться, получать новую профессию и делать карьеру. Однако для рынка труда расширение границ молодости может дать обратный эффект. Об этом рассказал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, молодежь с точки зрения рынка труда – это люди до 27 лет. Именно в этом возрасте, как правило, набирается 5 лет опыта после окончания вуза. К этим годам соискатель полноценно выходит на рынок как специалист с образованием и необходимыми знаниями. Поэтому любая подвижка на 2-3 года на рынке труда никак не скажется. Только если государство не начнет предоставлять людям до 39 лет те преференции, которые есть у молодежи, например, льготы на ипотеку. При этом Сафонов совсем не считает, что такая дискуссия может быть подготовкой к новому повышению пенсионного возраста. В реальности люди и так выходят на пенсию на 4-5 лет раньше срока, закрепленного в законодательстве. Причинами могут стать состояние здоровья, невозможность продолжать трудовую деятельность, как того требует работодатель, или же возрастная дискриминация, то есть нежелание брать работников старше 60. «Рынок труда крайне жесток в этом отношении», — добавил Сафонов. Поэтому, если пенсионный возраст все же решат перенести на 2-3 года, то 50% возрастных людей окажутся безработными. При этом государство от этого не выиграет ничего, потому что нужно будет платить пособия по безработице или бедности. Тем не менее, поколенческие сдвиги уже заметны в различных отраслях. Например, в моде. Стилисты все чаще выводят на подиумы возрастных манекенщиц, а сами коллекции шьют уже не на юных покупателей, а с учетом фигур 40-летних потребителей. Об этом сообщила эксперт по стратегическому стилю и имиджу, лектор МГИМО Александра Левитина. При этом в некоторых профессиях дрейф в возрастной сегмент оказался весьма удачным. Так, например, в общепите все больше ценятся не студенты, пришедшие на временную подработку официантами, а более зрелые сотрудники, рассказала владелец московского ресторана «Хамстер» Эльвира Мандровская. По ее словам, взрослые официанты – это всегда очень качественный сервис. Как правило, это люди с большим опытом, любовью к своей профессии, которые относятся к делу с должной серьезностью. Они также более терпимые, ответственные и не прыгают с места на место. 40 лет, по мнению Мандровской, это нормальный возраст, тем более сейчас, когда в тренде спорт, правильное питание и разные активности. Поднять возраст молодежи недавно предложила и Всемирная организация здравоохранения. Планку могут увеличить до 44 лет. Средним возрастом, соответственно, можно будет считать от 45 до 59 лет, а пожилым от 60 до 75. Старческий возраст до 90 лет, а после уже долгожительный. Жители. Расим.
1: Спасибо тебе большое. Рамазан Алибеков, мой коллега, рассказал подробнее только что здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем. За окном в Махачкале сейчас плюс 14 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале будет облачно, возможен небольшой дождь. Вечером будет прохладнее, так что май, он вроде какая-то осень у нас, друзья. Ветер свежий, так что прическа сегодня как получится, друзья. Берите легкую куртку и хорошее настроение. Май у нас, конечно, теплый, но иногда ведет себя как февраль с хорошим настроением. Итак, друзья, доброе утро всем желает Расим Загиров. Вернемся очень скоро здесь в программе «Утро» на Диалог ФМ.

0: Спеціалу кафе. Пробки на дорогах.
1: Ну и давайте заглянем, что у нас творится здесь на дорожной карте в Махачкале. Сейчас обстановка в городе оценивается 2 балла, друзья, по данным аналитического центра Яндекс.Пробки. Небольшие затруднения под мостом Тысячу мелочей на проспекте Имама Шамиля в сторону центра. Также движение на улице Петра Первого в обе стороны в районе перекрестка улицы Азизова. Это район Бейбулатова, получается, в том районе на Петра Первого у нас также небольшое затруднение. Затруднения в обе стороны, друзья, у нас на кольце Кавказа. Это проспект Насрудинова, Хаджи Булача и проспект Петра Первого. Вот такая вот ситуация на дорогах сейчас в Махачкале. Все данные предоставлены аналитическим центром Яндекс.Пробки.
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
7: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда: соков много, я одна. Как же выбрать не один, ведь полный магазин.
8: Лучший сок душистых яблок.
9: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
10: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
11: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
12: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
13: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
14: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
15: Персик слаще из нектаров,
16: абрикос еще вкусней.
17: Винограда и граната
18: всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
21: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни — сок для меня.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
22: В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников. Это не предусмотрено в Трудовом кодексе. Наказанием может быть только дисциплинарная ответственность, включая выговор и увольнение, объяснил в беседе с РТ эксперт трудового права, юрист Александр Кузнецов. Работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в Трудовом кодексе Российской Федерации за совершение дисциплинарных проступков предусмотрен список мер ответственности, включая замечание, выговор и увольнение при наличии оснований. Поэтому наложение штрафов на работников – это нарушение, заключил юрист. Стоимость борщевого набора в России снизится на 30% летом по сравнению с весной 2026 года, спрогнозировал для газеты «Ру» доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Подешевеет борщевой набор: картофель, капуста, морковь и лук. К концу лета цены снизятся на 30%, что связано с поступлением овощей и фруктов из южных регионов России и дружественных стран, увеличением предложения сезонных овощей, нового урожая, а также ростом предложения фруктов и ягод. Июлю цены на борщевой набор, овощи и фрукты, зелень снизятся на 15%, во многом благодаря появлению продукции нового урожая, отметил эксперт. И в завершении выпуска почти треть, 30% опрошенных родителей и школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой SkyMart. Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считает, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы. Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг, опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами, таких 10%, нехватки внимания со стороны педагогов 6% и возможного осуждения со стороны родственников или учителей 5%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
2: Говорим по делу. Звучим для души. Радио «Диалог ФМ».
0: Я цыган.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радиодиалог». «Радиодиалог».
1: На степень готовности ключевого элемента реконструкции аэропорта Дагестана взлетно-посадочной полосы протяженностью 3 километра достигла 98%. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Я напомню, что на сегодняшний день строители завершили укладку бетонного покрытия по всей длине новой полосы и вышли на финишную прямую на прилегающих рулежных дорожках. Проектом также предусмотрено расширение перрона, что позволит увеличить число стояночных мест для лайнеров до 16 и модернизация сопутствующей инфраструктуры. Я напомню, что ввести взлетно-посадочную полосу в строй планируют уже во втором полугодии этого года. Общий процент строительной готовности всего аэропортового комплекса оценивается на 70%. Ежедневно на площадке трудятся 350 человек и 93 единицы спецтехники. Окончательное завершение объекта намечено на первую половину 2027 года. Ну и, друзья, премьер-министр Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение, согласно которому 3 дня в конце мая объявляются нерабочими в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. Как уточняется в документе, решение принято на основании официального обращения муфтията Дагестана. Таким образом, календарь дополнительных выходных дней охватывает среду, четверг и пятницу. Напомним, что сам праздник жертвоприношения в текущем году приходится именно на 27 мая на среду. Ну и с 22 мая, как мы ранее говорили, отделение социального фонда по Дагестану автоматически назначит единое пособие родителям 3 и более детей, которые в 2026 году получили отказ из-за незначительного превышения дохода до 10% сверхлимита. Пересмотр коснется всех многодетных семей, обращавшихся за продлением выплаты. Уведомления о положительном решении придут через портал госуслуги. Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Для жителей республики это 8 358 рублей. Как сообщает отделение соцфонда, в Дагестане единое пособие получает на 120 тысяч детей до 17 лет. По вопросам можно обратиться в единый контактный центр. Это 8 800 100 ровно 2001. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Пожарные потушили накануне квартиру в многоэтажном доме в Азбербаш. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Дагестану. Сообщение о пожаре в многоэтажке на улице Маяковского поступило в 14 часов 18 минут. На 5-м этаже горела квартира. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожар, слава богу, потушили за 20 минут, не дав ему распространиться на другие этажи квартиры. Погибших и пострадавших нет. Всего от МЧС работали 10 человек, 3 единицы техники. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели. Ну и стоматологию в Махачкале закрыли из-за проблем со стерилизацией медизделий. Частную стоматологию, которая работала без разрешительных документов, временно закрыли в Махачкале. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского Роспотребнадзора. Проверка установила, что у учреждения нет справки, которая подтверждает его соответствие санитарным нормам и правилам. Также, по данным ведомства, в клинике не проводили контроль качества очистки, не вели учет стерилизации медизделий, были проблемы с хранением медицинских отходов. На основании проверки суд закрыл стоматологию на 90 дней для устранения всех нарушений. Ну и, друзья, каким будет спрос на поездки в Саудовскую Аравию? Российские туристы, я напомню, что уже могут посещать Саудовскую Аравию без визы. Режим вступил в силу с 11 мая, об этом сообщает МИД. Находиться в королевстве можно до 90 дней в году. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Расскажи подробнее немного об этом визите в Саудовскую Аравию.
2: Расим, доброе утро. Как сообщили в МИД, целью поездки не должны быть работа, учеба или постоянное проживание в стране. Впрочем, гендиректор сети турагентства «Розовый слон» Александр Макартычан сомневается, что нововведение заметно увеличит турпоток в Саудовскую Аравию. По его словам, россияне в Саудовской Аравии ждут тех же преференций, которые дают Арабские Эмираты, Катар и Бахрейн. Однако самый серьезный конкурент Саудовской Аравии – это, конечно, Арабские Эмираты, где девушки могут ходить и в короткой юбке, в барах и в ресторанах наливают алкоголь, а самостоятельно гулять разрешено везде. В Саудовской Аравии еще сильны исламские традиции. Люди на отдыхе хотят расслабляться, а не думать о местных обычаях. Сейчас турпоток россиян в Саудовскую Аравию небольшой, что-то около 70 тысяч человек в год. Даже не 100 и не 200, и уж тем более не исчисляется миллионами, в отличие от Таиланда, Вьетнама, Эмиратов, Египта и Турции. Сейчас главным препятствием для развития этого направления остается конфликт на Ближнем Востоке. Однако потенциал у Саудовской Аравии все же большой, отметил руководитель компании по индивидуальному туризму Mile Travel Майя Котляр. По ее словам, когда нет конфликта, потенциал огромен. Он гораздо выше, чем у Омана, дорогого направления. Более того, в Саудовской Аравии запустился Red Sea Project и открылось достаточное количество отелей разного сегмента, в том числе Rixos. А это говорит о том, что возможности по массовому сегменту достаточно высокие. Отдых на Красном море в Саудовской Аравии по ценам сопоставим с Египтом. То есть буквально до иранского конфликта туда могла улететь целая семья и отдохнуть за 250 тысяч рублей. Что касается остальных возможностей, то пока есть проблемы с туризмом, которые не позволяют говорить о массовом охвате. Саудовская Аравия пока не предполагает массового присутствия русскоязычного персонала. Очень тяжело найти в стране и хорошего русскоязычного гида. Напомню, на прошлой неделе министр экономразвития Максим Решетников заявил, что Россия намерена расширить список стран с безвизовым режимом. В качестве следующих кандидатов власти рассматривают Малайзию, Бахрейн и Кувейт. Расим.
1: Спасибо тебе большое. Рамазан Алибеков, мой коллега, рассказал подробнее только что здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров и исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Махачкалы Лубей Адаев доложил о ходе реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды и об организации вывоза твердых коммунальных отходов. Он отметил, что в 2026 году на благоустройство предусмотрено финансирование в объеме свыше 220 миллионов рублей. По словам, кстати, Адаева, в настоящее время рабочие задействованы на 6 общественных и 11 дворовых территориях Дагестана. Перечни общественных пространств отобраны по итогам прошлогоднего рейтингового голосования: улица Дзержинского, проспект Имама Шамиля, поселок Новый Хушет, а также Шамхал и квартал Нефтекачка, а также ряд других локаций. На 3 объектах уже ведутся демонтажные подготовительные работы. Завершить строительство планируют до 1 октября этого года. Я напомню, что параллельно в нашем Дагестане проходит всероссийские онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году. Первый заместитель главы администрации Махачкалы Гаджимурат Муртузалиев накануне встретился с городским бизнес-сообществом. Значительная часть разговора коснулась улично-дорожной сети. Муртузалиев рассказал о планах по ее модернизации на текущий год, об итогах обновления общественного транспорта. Он напомнил, что в 2025 году город получил 84 современных автобуса с кондиционерами, видеонаблюдением и доступной средой. Их направили в отдаленные районы, это Богатырев,

0: Вице-президент Джей Ди Венс, спецпосланник Стив Уитков, госсекретарь Марко Рубио и глава ЦРУ Джон Рэдклифф. Эту команду американский президент снова соберет во вторник в Белом доме, сообщают собеседники портала. Уже там они начнут планировать варианты военных действий против Исламской Республики. Соратники Трампа откладывали все решения по Ирану на выходные из-за визита американского лидера в Китай, отмечает CNN. По словам источников, к этому времени Пентагон подготовил планы военных ударов по Исламской Республике. Будущими целями стали объекты энергетической инфраструктуры. Впрочем, наработки министерства пригодятся только если Трамп сам примет решение возобновить атаки на Иран. Причины для этого есть. Президент все больше разочаровывается в переговорах и дипломатических методах Тегерана, говорят собеседники телеканала. Также он по-прежнему недоволен продолжающимся закрытием Ормузского пролива и ростом мировых цен на нефть. Если Пентагон решит наносить удары по Ирану, к операции присоединится и Израиль, отмечает телеканал Кан. Войска еврейского государства находится в состоянии повышенной готовности. По словам чиновников из Западного Иерусалима, у Цахал будут те же цели для ударов, что и у Вашингтона. Перемирие между странами кажется все более шатким и из-за последних инцидентов в Эмиратах, пишет Associated Press. Накануне беспилотники впервые атаковали атомную электростанцию Барака в 250 километрах от Абу-Даби. Это единственная АЭС Объединенных Арабских Эмиратов. Агентство отмечает, что западную границу страны пересекли 5 беспилотников, 2 из них удалось сбить. В результате атаки на станции начался пожар, но энергоблоки не повреждены. Власти Объединенных Арабских Эмиратов не уточнили, чьи именно это были дроны, но недвусмысленно отметили, что их могло запустить главное действующее лицо конфликта или один из его ставленников в регионе, приводит агентство слова чиновников.
1: 19 мая. На календаре именно в этот день, друзья, в 1922 году появилась пионерская организация. Да-да, то самое время, когда дети сами хотели носить красный галстук и собираться на линейку, друзья. А еще 19 мая родился кубик Рубик. Все помним, да, ее? Ну ладно, не сам кубик, а его создатель Эрне Рубик. Человек придумал игрушку, которая за 5 минут превращает взрослых людей в нервных людей. А еще в этот день в разные годы люди совершали открытия, запускали ракеты и писали историю. А мы сегодня совершаем главный подвиг, друзья. Просыпаемся во вторник, здесь 19 мая. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM. Доброе утро, Дагестан!

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Реклама на Диалог FM.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8. Дорожные новости.
19: Гаражную амнистию продлят на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России возник дефицит 95-го бензина. По данным «Коммерсанта», в начале мая спрос на оптовой бирже превышал предложение. Ситуацию связывают с традиционным ростом спроса на эту марку топлива перед началом летнего сезона. Люди чаще ездят отдыхать на личных автомобилях. При этом в производстве топлива проблем хватает. Нефтяники перераспределяют объемы выпуска в пользу более массового 92-го бензина. Дефицит 95-го может вести к ускоренному росту цен на него на заправках. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. В правительстве одобрили дальнейшую работу программы, которая позволяет по упрощенной схеме узаконить права на гаражи и землю под ними. Гаражная амнистия действует с 2021 года, и спрос на нее пока не ослабевает. По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог FM. Ищешь особый подход? Слушай радиодиалог. Радиодиалог.
15: Ну и ситуация в столичном микрорайоне ДОСАВ, о котором мы сообщаем здесь в программе «Утро» на Диалог FM, где из-за судебного спора под арест попали около 500 домовладений, оперативно урегулировано. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы Махачкалы, руководитель аппарата администрации Арсен Айдиев. Процитирую сейчас его. «После встречи главы города с жителями и руководством компании «Байтер» удалось снять ограничения. Глава города заверил, что ни одна семья не потеряет свое жилье», — отметил Айдиев. Я напомню, в свою очередь, что в микрорайоне Доса, в столице Дагестана, около 500 семей столкнулись с арестом участков и домов. Причиной долг в 1,5 миллиона рублей между компанией ООО «Байтер» и бывшим владельцем земли. Из-за спора имущество оказалось под арестом, о котором жители, по их словам, не знали. Ну и работа косметологического кабинета в спа-салоне на улице Магомед-Тагирова, 137 в Махачкале, приостановлена Роспотребнадзором Дагестана после санитарно-гигиенического обследования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стала жалоба на нарушение санитарных требований. Специалисты установили, что в салоне проводились медицинские манипуляции с нарушением целостности кожных покровов без наличия санитарно-эпидемиологического заключения. Кроме того, отсутствовали сведения о прохождении медосмотра косметолога, выявлено нарушение правил общения с медицинскими отходами. Деятельность кабинета приостановлена до устранения выявленных нарушений. Ну и приятная новость. Более 13,5 тысяч малышей появилось в Дагестане за первые 4 месяца этого года. Об этом сообщает Минздрав Дагестана. Я напомню, что с 1 января по 30 апреля в роддомах республики родились 13 322 ребенка. Это 6 415 девочек и 6 907 мальчиков. У 77 дагестанских семей появились сразу 2 малыша, двойни либо близнецы. Ну и, друзья, важная новость, которую просили нас водители. Минтранс Дагестана сообщил о ситуации со скоплением грузового транспорта на границе с Азербайджаном. По данным, предоставленным Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков, основной причиной образования очередей стал возросший поток машин, связанных с сезонным вывозом сельскохозяйственной продукции. Я напомню, что в настоящее время таможенным и пограничные службы ведут работы по нормализации ситуации в пункте пропуска на границе с Азербайджаном. Ну и, друзья, по инициативе Минсельхоза России в Дагестане доставлен гуманитарный груз. Это 60 тонн картофеля из Брянской области, направленных для компании «Мелинский картофель». Помощь предназначена для аграриев горных районов, которые пострадали от паводков. Картофель будет направлен для весенней посадки в хозяйства Цунтинского, Чародинского, Онцукульских, Кулинского, Ботлевского, Лакского и Хунзахских районов. Это поможет восстановить пассивные площади, поддержать продовольственную безопасность местных сообществ, которые пострадали от обильных осадков и оползней. Ну и, друзья, какие может быть исход дела о краже OpenAI, взятке электрокарами, разрушении систем безопасности и личной переписки? Громкое разбирательство Илона Маска против Сэма Альмана близится к завершению, может решить судьбу всей индустрии искусственного интеллекта. Участники закончили дачу показаний и открыли массу неприглядных подробностей. Тему продолжит наш корреспондент Анжела Гаплевская. Анжела, доброе утро, тебе слово.
20: Участники самого неловкого судебного процесса, по мнению СМИ, давали показания 3 недели. В Федеральный суд Окленда прибыли действующие и бывшие топ-менеджеры OpenAI, директор Microsoft, сам Илон Маск и даже мать его детей. Одним из первых выступил глава SpaceX. Он поведал, как обеспечил OpenAI финансирование в 38 миллионов долларов. Но вместо работы на благо людей, партнеры решили идти на биржу и заключать крупные сделки. Бизнесмен даже заявил, что компенсацию направят в некоммерческую структуру компании. Речь идет о 150 миллиардах долларов. На кону судьба человечества. Но с Сэм Альтман и Грег Брокман должны уйти. Впрочем, партнер юридической фирмы Digital and Analog Partners Юрий Брисов полагает, что Маск добивается не мировой справедливости.
21: Если мы посмотрим на историю судебных исков Илона Маска, а эта история очень богатая, то мы видим, что он не чурается использовать американскую судебную систему в качестве эффективного элемента конкурентной борьбы и даже не боится потом выплачивать судебные компенсации за ненадлежащие иски.
20: В ходе процесса сторона обвинения утверждала, что OpenAI жертвовала безопасность ради того, чтобы ее руководители зарабатывали миллиарды. А в итоге такая политика может привести к тому, что сценарий «Терминатора» повторится в реальной жизни, заявлял Илон Маск. Репутация создателя чата GPT действительно подорвана, считает управляющий партнер Alpha Robotics Venture Владимир Белый.
22: OpenAI очень много было скандалов, когда там появился DeepSeek китайский за более дешевые деньги, что показало, что там больше пиара, чем самой технологической работы. Когда вот основатель за деньги инвесторов покупает себе самые дорогие спорткары, недвижимости. Илон Маск официально декларирует, что вроде как это не то, что было обозначено и задекларировано. А сейчас они, получается, переобулись, да, там, и заключают контракты с Министерством войны США.
20: Скандал разгорается в преддверии выхода OpenAI на биржу, где компания рассчитывает получить оценку в $1 триллион. Одновременно с ней к IPO готовятся ее конкуренты – Грок Илона Маска и Клод от компании Anthropic. Вряд ли инвесторы кардинально изменят свое мнение о стартапе Альтмана, продолжает Владимир Белый.
22: Сейчас, по сути дела, Илон Маск пытается выход на IPO достаточно жестко сломать об коленку. Ну, естественно, что после всяких информационных поводов он заметку берется, но тем самым он, наоборот, еще больше интерес подогревает, потому что все понимают, что если у Илона Маска есть свой продукт, то здесь уже идет явный конфликт интересов, и я думаю, что, скорее всего, Илон Маск даже может остаться ни с чем.
20: Сам Альтман, выступая в суде, заявил под присягой, что Маск не только знал о планах компании, но и требовал 90% акций OpenAI. Во время одного из внутренних споров соучредители прямо спросили Маска, что будет с технологией в случае его внезапной смерти. Тот на полном серьезе ответил, что управление должно перейти к его детям. Грег Брокман на допросе рассказал, как в разгар обсуждения, кому достанется контрольный пакет акций, Илон Маск подарил ему и еще нескольким сотрудникам новую Теслу. Такие детали не оставят рынок равнодушными, рассуждает независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта Александр Финагин.
1: Компании-клиенты будут аккуратней относиться к выбору поставщика и строить свой портфель из нескольких решений. Последствием номер два – инвесторы могут начать перераспределять веса в моделях оценки компаний. Конечно, продолжая смотреть на коммерческую составляющую, но очень внимательно изучая структуру контроля, конфликт интересов. И важная веха для любой развивающейся отрасли – в ней станет сложнее с красивым маркетингом. Должна быть какая-то настоящая составляющая.
20: Против Сэма Альтмана выступил единственный профильный свидетель Симеон Кампас. Однако вместо прямых обвинений эксперт заявил, что слепая погоня корпорации за созданием сильного искусственного интеллекта превратилась в бесконечную гонку вооружений, которая угрожает всему человечеству.
15: За окном в Махачкале сейчас плюс 14 градусов выше нуля. Сегодня в Махачкале будет облачно, возможен небольшой дождь. Вечером будет прохладнее, так что май, он вроде какая-то осень у нас, друзья. Ветер свежий, так что прическа сегодня как получится, друзья. Берите легкую куртку и хорошее настроение. Май у нас, конечно, теплый, но иногда ведет себя как февраль с хорошим настроением. Итак, друзья, доброе утро всем желает Расим Загиров. Вернемся очень скоро здесь в программе «Утро» на Диалог FM.

0: Вы слушаете Диалог FM. Радио для взрослых. В Дагестане 11 часов. Время Диалог FM. Кратко, по делу. Новости на Диалог FM.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Кизлярский городской суд удовлетворил иск прокуратуре о сносе четырехэтажного многоквартирного жилого дома, который возводится с грубым нарушением противопожарных норм. Установлено, что разрешение на строительство объекта было выдано незаконно. Дом возводится в непосредственной близости от уже существующих многоквартирных жилых зданий. Застройщик проигнорировал минимальные противопожарные расстояния между строениями. Ведомство сейчас направило исковое заявление о признании разрешения на строительство недействительным и сносе объекта капитального строительства. Кизлярский суд полностью сейчас поддержал требования прокуратуры. В 2025 году Махачкалу посетили 1 миллион туристов, а если быть точнее, 913 697 человек. Это почти половина от общего количества путешественников по всей республике. Об этом сообщает мэрия Махачкалы. В администрации города отмечают расширение географии въезда. Все больше гостей приезжает из регионов Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность визита в Махачкалу от 3 до 5 дней. Напомним, что в Махачкале для удобства приезжих функционируют 190 гостиниц, санаториев, баз отдыхов, хостелов и гостевых домов. Общий номерной фонд Махачкалы составляет 4150 единиц. Единовременная вместимость более 10 тысяч гостей. Ну а за минувшую неделю сотрудники госавтоинспекции привлекли к ответственности 480 водителей, которые управляли автомобилями незаконно с установленными светодиодными лампами в обычных фарах. Инспекторы фиксировали случаи, когда фары, предназначенные для галогенных ламп, водители самостоятельно устанавливали диодные источники света. Я напомню, что LED-лампы в нештатных фарах дают слепящий эффект, они сильно ослепляют водителей встречного транспорта. Прокуратура Карабудахкенского района добилась сноса более 50 рекламных щитов, которые установлены в нарушении законодательства. Баннеры и стенды монтировались без соответствующих разрешений как в населенных пунктах, так и вдоль федеральной трассы «Кавказ». Теперь все незаконные объекты демонтированы, об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. Но в России продолжили постепенно снижать возраст вступления в брак. С таким заявлением выступил глава Института демографии Юрий Крупнов. Он считает, что расширение возрастных границ молодежи только поощряет откладывание семьи и рождение детей. Сейчас по закону молодежи считаются люди до 35 лет. Более того, звучит предложение поднять эту планку до 40 и даже до 45 лет. По мнению эксперта, адаптируясь к этим изменениям, страна фактически поддерживает позднее создание семьи. Ну а уроженец Дагестана Гази Халилов поднялся на высшую степень пьедестала почета Кубка России по борьбе на поясах, который принимал город Петушки Владимирской области. Атлет выступал в весовой категории до 100 килограммов, где сумел одолеть всех конкурентов и завоевать чемпионский титул. Это золото стало для Халилова уже пятым трофеем, добытым на состязаниях Кубка России за всю его спортивную карьеру. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: В решающем седьмом матче серии баскетболисты Cleveland Cavaliers в гостях 125-94 обыграли победителя Восточной конференции Detroit Pistons и стали последними полуфиналистами плей-офф NBA. Выиграв в серии 4-3, Cleveland впервые с 2018 года вышел в финал Восточной конференции, где встретится с Нью-Йорк Никс. Первый матч финала Востока между Cavaliers и Никс состоится 20 мая в Нью-Йорке. В решающем противостоянии западного дивизиона встретится Оклахома Сити Тандер и Сан-Антонио Спёрс. Многолетний наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера по окончании текущего сезона. По информации британских СМИ, руководство Сити уже уведомило спонсоров о скором уходе специалиста и 24 мая планирует сделать официальное объявление, а преемником Пепа считается бывший тренер Челси Энсо Мореско. Мадридский Реал, кажется, тоже определился с новым наставником. Клуб договорился о возвращении Жозе Мауриньо. 63-летний португалец, проведший с Бенфикой беспроигрышный сезон в национальном чемпионате, вновь возглавит сливочных спустя 13 лет после ухода. Перестановки в Реале на этом не заканчиваются. Клуб объявил, что капитан команды Дани Карвахаль покинет ее по окончании сезона. 34-летний защитник провел за первую команду 13 сезонов, сыграв 450 матчей, и он занимает второе место в истории клуба по числу трофеев – 27, включая 6 побед в Лиге чемпионов. Прощальная церемония состоится на Сантьяго Бернабеу 23 мая в матче заключительного тура Ла Лиги против Атлетико из Бильбао. Футболисты Арсенала вплотную приблизились к историческому чемпионству в английской премьер-лиге, обыграв дома Бернли 1-0 в предпоследнем туре. Чтобы гарантировать себе титул, лондонскому клубу достаточно одержать победу над Кристал Пэлас на выезде 24 мая. Сборная Финляндии нанесла крупное поражение действующим чемпионам мира сборной США 6-2 в третьем матче группового этапа мирового первенства. Эта победа позволила финским хоккеистам набрать 9 очков и возглавить турнирную таблицу группы А. Кстати, у американцев это второе поражение в трех матчах. Тем временем канадцы уверенно переиграли сборную Дании 5-1 и, одержав свою третью победу, укрепили лидерство в группе Б. Вопреки всем ожиданиям, команда Германии потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира, в этот раз разгромно проиграв 1-6 вице-чемпиону Швейцарии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
3: Ухул. Это село в Ахтынском районе Дагестана. Несмотря на официальные данные, в 2010 году Ухул покинули последние жители. Но в 2014 15 семей выходцев из села выразили желание вернуться на свою родину. Аул расположен на боковом хребте Шалбуздага, к западу от самой вершины. Расстояние до районного центра Ахты – 27 километров. Ухул – самое высокогорное село Ахтынского района. 5 июня 2016 года на референдуме все жители Ухула поддержали объединение сельского поселения их села с селом Курукал для образования сельского поселения сельсовет Ухульский с административным центром в селе Курукал. С начала 16 века по 19 век Ухул входил в Докуспоринское вольное общество. В 1839 году село было присоединено к Российской империи, а в 1929 году Ухул был включен в состав новообразованного Ахтынского района. На фронтах Великой Отечественной войны погибли 33 ухульца. В родное село возвратилось всего 22 человека.
2: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Конфликт США и Израиля с Ираном обошелся мировому бизнесу в 25 миллиардов долларов. По данным Reuters, сумма ущерба продолжает расти. Агентство ссылается на результаты анализа корпоративной информации компаний, представленных на биржах США, Европы и Азии. По меньшей мере 279 компаний назвали иранский конфликт причиной принятия экстренных мер, включая повышение цен и сокращение производства. Также предприятия приостанавливают выплату дивидендов и выкуп акций, отправляют сотрудников в неоплачиваемый отпуск, вводят топливные надбавки и обращаются за государственной помощью.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Хранить деньги безопаснее всего на банковских счетах, а для дополнительной защиты стоит установить самозапрет на оформление кредитов. Об этом РИА Новости рассказал заместитель начальника отдела Главного управления уголовного розыска МВД России Алексей Горяев. По его словам, банковские счета остаются одним из самых надежных способов хранения средств, однако главной защитой от мошенников по-прежнему остается внимательность самих граждан. Горяев отметил, что соблюдение простых правил помогает значительно снизить риск кражи денег со счетов. Он также добавил, что дополнительной мерой защиты могут стать самозапрет на оформление сим-карт и ограничения на выдачу кредитов. В России онлайн-продажи продуктов выросли на 23%, составив 482 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Инфолайн». Отмечается, что за первые три месяца 2026 года онлайн-продажи продуктов питания выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. За указанный период оборот рынка онлайн-торговли достиг 482 миллиардов рублей. В годовом выражении рост составил более 23%. Однако темпы роста онлайн-рынка продовольствия замедлились. Прирост в мае оказался наименьшим квартальным с начала 2023 года. Специалисты соотносят такие показатели с растущими издержками ритейлеров и перебоями со связью в российских регионах. И в завершении выпуска по внутренним бронированиям на предстоящее лето Крым обогнал Сочи. В первую очередь он пользуется популярностью среди туристов, предпочитающих путешествия на автомобиле. Интересной тенденцией стало также бронирование туров буквально за неделю до поездки, сообщил президент Союза турагентств, член Координационного совета при Общественной палате Сергей Голов. По его словам, сейчас наблюдается период ожидания по турам на юг. Россияне предпочитают больше не спешить с ранним бронированием, откладывая его на последний момент. В том числе это касается Анапы и Туапсе. Люди стремятся перед поездкой проверить все риски, пояснил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Если вы видите перед собой пиалу с ручками, это четкий сигнал. Можно, то есть нужно пить. Не надо переживать. Такая подача часто встречается на неформальных приемах, когда блюдо выступает в роли закуски.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Правительство запланировало поднять тарифы ЖКХ на 36%. Новые налоговые изменения для малого бизнеса. Пауэлл ушел с поста президента Федеральной резервной системы США. Включит ли печатный станок? Исследование выявило, где россияне хранят сбережения. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Переходим к новостям. В правительстве сообщили о новых налоговых изменениях для малого бизнеса. В правительстве наконец заметили, что малый бизнес и средние сталкиваются с серьезными трудностями, в том числе связанными с повышением налогов, и теперь решили его как-то поддержать, подсластить пилюлю и сделать некоторые льготы по НДС, но только для общепита и льготы по страховым взносам в обрабатывающем производстве, без учета доходов от прошлого года. Я думаю, что это довольно слабо поможет, то есть это такая точечная пилюля на фоне общего негативного фона, который, к сожалению, для малого бизнеса в последнее время присутствует. Количество денег на вкладах продолжает расти, несмотря на снижение ставок. Российский рынок сбережений в апреле вырос более чем на 1 триллион рублей. Это рекорд с начала 2026 года. И сумма накоплений россиян на счетах составляет уже более 67 триллионов рублей. А учитывая еще и рост курса рубля, что рубль окреп у нас, ждем, когда в соцсетях фотки роскошных авто и элитных апартаментов Москва-Сити будут выкладывать уже не криптовалютчики, а пенсионерки с депозитами. Вот, кстати, и было проведено исследование, где россияне хранят сбережения. 38% на накопительных счетах и вкладах, то есть в банках. 17% просто налом где-то спрятали под подушкой либо на обычных дебетовых картах. Но здесь, конечно, простейшая рекомендация. Если хоть какая-то значимая сумма, лучше перевести на накопительный счет, где все-таки будут значительно большие проценты, чем просто на текущем карточном счету. При этом в любой момент их можно перебросить несколькими кликами в приложении обратно. 14% россиян используют облигации, а 12% выбирают валюту. Но с валютой все не так просто. Кто активно скупал валюту сейчас в текущей ситуации немножечко печалится, хотя я думаю, что это вопрос времени. Надо суметь подождать и дожить до того периода, когда все-таки доллар обратно откатится. 9% инвестируют в акции, 7% выбирают золото и другие драгоценные металлы. Сколько человек ответили: «Ха, нашли дурака такой рассказывать, где я деньги храню», в исследовании не уточняется. Вложения в облигации достигли исторических пиков в апреле 2026 года. Дополнительно на 157 миллиардов рублей выкупили облигации. Это новый исторический максимум. Физлицы активно приобретали облигации федерального займа на 92 миллиарда рублей примерно. И это тоже исторический максимум на вторичном рынке. С чем это связано? В большой степени с тем, что альтернатив сегодня очень немного, куда вкладываться. И облигации продолжают оставаться достаточно интересным инструментом. Иран подал в суд на США. Правительство Ирана подало иск в арбитражный суд в Гааге против США из-за военной агрессии, введения экономических санкций и угроз применения силы. Уверен, этот иск уже напугал кого-то в мире, например, судью, которому придется рассматривать этот иск. Но насколько реально это на что-то повлияет, конечно, вопрос скорее риторический. Джером Пауэлл ушел с поста президента Федеральной резервной системы США. С 2018 года он сидел в этой должности. На его место пришел более молодой 56-летний Кевин Уорш. Он получил одобрение Сената и сейчас сменяет Пауэлла. Назначение Уорша происходит на фоне усиливающегося давления со стороны Трампа, который требует снижения процентных ставок, чтобы оживлять американскую экономику. Однако крупные банки типа Goldman Sachs не ждут быстрого снижения ставок из-за того, что инфляция в Америке тоже высокая, существенно выше 2%. И в основном пока сходится, что до конца 2026 года ставка ФРС в Америке не снизится. Наш ЦБ ужесточит правила выдачи микрозаймов. С 1 июля 2026 года запрещено проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. До этого они проставляли смело. Стандарт обязывает предоставить полную информацию о всех доп. Услугах и поставщиках на всех этапах оказания услуг. Речь о том, когда МФО добавляет в договор по умолчанию дополнительные услуги. Человек не замечает это в обилии документов, которые подписывает, думает, что берет займ, а ему незаметно добавили страховку, премиум-подписку, СМС-информирование и до кучи психологическую помощь при разочаровании из-за жестокости финансового мира. Несколько тоскливая новость. Правительство запланировало поднять тарифы ЖКХ для россиян еще на 36%. Ну, не за один год, за несколько лет до конца 2029 года. Почти на 36% запланирован рост тарифов на ЖКХ. То есть это за 3,5 года примерно. Вот тебе инфляция 4%, о которой мечтает Центральный банк. А правительство уже запланировало на вот такую вот сумму поднять ЖКХ. До конца 2026 года почти на 10% должны вырасти тарифы. В 2027 году чуть меньше, чем на 9%. В 2028 на 7%. В 2029 на 6%. Кстати, вот у меня, например, одна из самых выстреливших акций российского рынка.

0: Но доля неудачных соединений с GitHub из России уже превысила 16%. Депутаты, специалисты, естественно, по IT, призывают российских айтишников переходить на отечественные аналоги. Каждый пятый грузовик в России станет беспилотным до 2035 года. По плану, к этому сроку доля беспилотных грузовиков должна составить около 19%. Сборы фильмов в российском кинопрокате сильно упали. 1,5 миллиарда рублей за майские праздники было год назад, только 1 миллиард в этом году. Также сократилась посещаемость 3,7 миллионов человек до 2,5 миллионов. Вот так потихонечку россияне теряют интерес к кинематографу, потому что новости стали остросюжетнее любого блокбастера. Берите попкорн и продолжаем. Удаленка в России под угрозой. Компании массово отказываются от этого формата. В 2026 году до конца года планируется снизить количество дистанционщиков почти вдвое, до 600-800 тысяч человек, по прогнозам. В основном это связано со снижением производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникаций, сбоев с интернет и нехватки самомотивации. Индекс счастья россиян упал до минимума за почти 15 лет. Месяц назад был 56 пунктов, сейчас 52, год назад был 66 пунктов. Скачки обычно связаны с экономическими обстоятельствами, а под счастьем большинство россиян понимает три составляющих, три фактора: здоровья, наличие минимально необходимых для жизни доходов и семью. Если эти три фактора есть, человек уже в основном готов считать себя счастливым. А если серьезно, новость, конечно, показательная. Когда люди не понимают, что будет с доходами, с ценами, с экономикой завтра, уровень счастья падает автоматически. И дело тут не только в эмоциях, поскольку финансовая стабильность напрямую влияет на психологическое состояние. Я думаю, вы это замечали. Одно дело жить от зарплаты до зарплаты и нервничать из-за каждого скачка курса доллара там, либо чего-то еще. Другое дело, когда у вас есть финансовая подушка, несколько источников дохода, пусть даже небольшие ручейки. Часть денег инвестируется, есть запас. Кредиты не вызывают тахикардию, а курс доллара проверяете не чаще, чем погоду. Ограничения доступа к интернету вызывают у россиян более высокий уровень тревоги, чем пандемия коронавируса в 2020 году. Неожиданно быстро человечество прошло путь вот лишь бы выжить, да лишь бы Wi-Fi ловил. В рейтингах источников тревоги россиян эта тема вышла на первое место впервые с 2022 года. Россиян беспокоит проблемы с интернетом. Ну, или правильнее сказать, проблемы без интернета. Верхние строчки в списке поводов для тревоги также вошли атаки дронов, диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. При этом тема ограничения интернета намного опережает все остальные по индексу приживаемости. То есть среди того, что россияне обсуждают в личном общении между собой. И в финале у меня есть для вас универсальное лекарство от депрессии. Много денег – самое эффективное лекарство от депрессии, показало исследование Массачусетского института. Эксперты установили, что депрессия чаще возникает как реакция на постоянный стресс, бедность и чувство небезопасности. А когда человек перестает выживать, получает возможность нормально отдыхать, питаться и не бояться за завтрашний день, психика начинает восстанавливаться естественным образом. Считаю, что исследователи явно молодцы. Нашли лучший способ убедить руководство института поднять им зарплаты. Еще и провели исследования на бюджеты этого же института. В любом случае, универсальный вывод. При депрессии нужно сначала записаться не к психологу, а разобраться со своими финансами. Составить качественный личный финансовый план, отложить подушку безопасности. И это очень положительно будет влиять на уровень депрессивности.
1: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет Эхнатон приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет Эхнатон.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Дорожные новости.
1: Гаражную амнистию продлят на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России возник дефицит 95-го бензина. По данным «Коммерсанта», в начале мая спрос на оптовой бирже превышал предложение. Ситуацию связывают с традиционным ростом спроса на эту марку топлива перед началом летнего сезона. Люди чаще ездят отдыхать на личных автомобилях. При этом в производстве топлива проблем хватает. Нефтяники перераспределяют объемы выпуска в пользу более массового 92-го бензина. Дефицит 95-го может вести к ускоренному росту цен на него на заправках. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. В правительстве одобрили дальнейшую работу программы, которая позволяет по упрощенной схеме узаконить права на гаражи и землю под ними. Гаражная амнистия действует с 2021 года, и спрос на нее пока не ослабевает. По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Марбулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Халяльная, не халяльная концепция, она влияет на нескольких уровнях. И, во-первых, по иерархии, а во-вторых, по времени. Дело в том, что любая храмная продукция, она накапливает риски. Ну, например, ты продаешь в ресторане алкоголь. Тебе прокатило полгода нормально, через год кого-то убили в твоем ресторане. Убили в твоем ресторане по пьянке. А слух идет, никто не хочет идти туда, где убили человека. У тебя выручка падает. Ты обанкротился, например. Либо другой вариант. Ты там продаешь алкоголь, и там условно тебя хлопают налоговые, потому что там что-то с акцизами. Может быть и копейки, но они хотят отжать твой ресторан. Есть повод докопаться. Но из-за тебя, самое главное, никто не встанет на твою защиту, потому что ты не оказывал людям пользу. У меня со мной это произошло, когда у меня отняли банк. Я был известный, уважаемый человек, и когда у меня банк отняли, никто на мою защиту не встал. Я удивился, почему, думал так. И тогда я для себя понял такую вещь, что можно заниматься законным бизнесом, но нужно заниматься законным и легитимным бизнесом. Вот разница в чем. Законный бизнес – это бизнес, который не нарушает законов. А легитимный бизнес – это не просто не нарушает законов. Это такой бизнес, когда общество признает за тобой право на твое богатство. И вот простой пример. Вот пусть власти кто-нибудь попробует там отнять у меня сады или там птицфабрики и так далее. Народ знает, сколько денег туда я вложил, сколько сил, усилий и так далее. И потом народ скажет, вам уже что, нефтянки мало, газа мало, вы уже докопались до такого бизнеса. То есть я уверен, куча народу встанет на мою защиту. И осознавая это, власти тоже понимают, что вот эти вещи отнять будет архисложно. Поэтому, видишь, халяльный бизнес, он как бы сам себе создает такую ауру и оберегает. На самом деле оберегает Всевышний, конечно, но для тех людей, кто не верит, вот чтобы понимать. Условно, даже простой пример так скажу. У меня один парень, айтишник, пришел, говорит, у меня сын принял ислам, ходит с ребятами, и мне говорит, папа, не кушай левой рукой, кушай правой рукой. Я ему говорю, почему? Он говорит, на левой руке дьявол, шайтан, на правой надо кушать. Чушь, говорит. И мне говорит, объясни. Я говорю, смотри, в исламе нету чуши, говорю. Там все четко и рационально. Это пришло исторически. Вот у меня есть птицфабрики, да? Вот в птицфабрике есть птичник. Здесь спереди идет чистая дорога, сзади грязная дорога. Через чистую дорогу подвозят воду, комбикорма и так далее. А через грязную вывозит навоз, мертвую птицу и птицу на убой. И эти дороги по санитарным нормам не должны пересекаться в течение 20 километров. И везде сам барьеры такие, как бы ванночки, машина проезжает с дезраствором и колеса дезинфицируются. Так вот, представь, теперь в степь, пустыню, как раньше люди жили, ты в течение дня ходишь в туалет, а потом тебе надо кушать, а руки помыть нечем. И ты не знаешь, какой рукой ты подтирался. Ты не помнишь, ну, какой рукой кушать. А тут ты знаешь, левая рука всегда для грязных дел. Правая рука для чистых дел. Все, и ты знаешь, в течение дня все грязные дела ты делал только левой рукой. И ты знаешь, когда сел кушать, ты ешь правой рукой, она у тебя всегда чистая. Практично. С точки зрения болезней, бактерий и так далее, и так далее. Как это все объяснить людям двумя словами? Просто. Говоришь, на левой руке шайтан, на правой всегда кушай правой рукой. Вот и все.
1: Марбулан Сисимбаев. Инвестор. Общественный деятель и бизнесмен.

0: Дагестане 12 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Минтрансе Дагестана обсудили отказы водителей такси перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают нам в ведомстве. Специалисты ведомства провели рабочую встречу с представителями такси «Анжи» и «Яндекс.Такси». Поводом тому послужил телевизионный сюжет Пятого канала, в котором рассказывалось о случаях, когда водители Махачкалы отказывались перевозить пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Представители компании такси «Анжи» и «Яндекс.Такси» заверили, что проведут с сотрудниками дополнительную разъяснительную работу. Им разъяснят обязанности и ответственность за необоснованный отказ перевозки маломобильных граждан. А самим людям при отказе авто рекомендуется указывать, какая помощь необходима при перевозке пассажиров. За прошедшую неделю сотрудниками госавтоинспекции Дагестана привлекли к административной ответственности 772 водителя за выезд на полосу встречного движения. Об этом сообщили пресс-службе республиканского ведомства. Кроме того, за аналогичный период времени инспекторы отстранили от вождения 108 человек с признаками опьянения. Против 14 из них возбудили уголовные дела за повторные нарушения. Наказано также 480 автовладельцев за управление транспортными средствами с незаконно установленными светодиодными лампами. Министр труда и социального развития Дагестана Магомед Хазаид Кехасуров рассказал о ходе компенсационных выплат жителям, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации. По его словам, в республике произведено более 22 тысяч выплат. За их частичную потерю имущества средства получили более 4 тысяч семей. Кехасуров также обозначил системную сложность, с которой столкнулись власти. Основной проблемой стал массовый поток заявлений от граждан, чьи дома не попали в официальную зону ЧС. Это привело к большому числу отказов и дополнительной нагрузки на специалистов. А США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. По его словам, решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в море. Бессент добавил, что Вашингтон готов отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которые нужны такие поставки. Какие именно страны имеются в виду, пока не уточняются. Я напомню также, что предыдущее разрешение истекло 16 мая. В американском Минфине ранее объясняли, что время на смягчение ограничений нужно для стабилизации рынка энергоносителей. Я напомню также, что до этого возможность продлить исключение для поставок российской нефти допускал и Дональд Трамп. На максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже от 35 до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. Как сообщает ТАСС, в объектах с невысокими зарплатами учитель получит около 13 600 рублей. Ну а каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226. Для сравнения, в 2021-2023 таких отпусков было около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 650 тысяч отпусков за уходу за ребенком. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Эялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин-эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Омаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: На радио Асса притчи народов мира.
2: Был у родителей единственный сын. Юношей он уехал учиться в столицу. Один раз написал родителям, что выучился и получил хорошую должность. И больше старики от него весточек не получали. День за днем всматривались они в небо, устремляя взоры на запад, в сторону столицы. «Смотри, старик, сегодня закат чистый. Хорошо идут дела у нашего сына», — говорила старуха-мать в ясный день. «Сколько черных туч собралось, губят беды нашего сына», — горевала она в день ненастный. «Ничего, он сильный, справится со всем», — утешал ее старик. Сын приехал, когда старики уже умерли. Соседи рассказали ему, как родители смотрели на небо, думая о нем. «Не понимаю, зачем они смотрели на небо? Они же знали, что у меня все хорошо», – удивился сын. А кто-то сказал, чтобы понять любовь родителей, нужно самому воспитать ребенка. «У меня ребенок растет, но я не занимаюсь такими глупостями», – ответил сын. Прошло много лет. Возле высокого дерева во дворе сидел старик. «Хорошо, что когда-то я посадил тебя вместе с сыном», — говорил он, проводя рукой по шершавой коре дерева. «Уехал мой сынок в далекую страну и лишь одно письмо мне написал. Вчера я перепугался, когда увидел твою сломанную ветку, подумал, беда у сына случилась. Но сегодня, слава Богу, твои листья зеленеют, значит, у него все в порядке».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минэкономразвитие ожидает снижения инфляции в России до 5,2% к концу текущего года. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к новым внешним условиям. Министр отметил, что на прогнозы по росту ВВП влияют санкции, торговые споры и ситуация на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что в расчетах учитываются изменения в структуре бюджетных расходов и прогноз по ключевой ставке от Центробанка. Решетников добавил, что правительство будет продолжать принимать меры для обеспечения стабильного экономического роста. Он также отметил, что уровень безработицы в России остается низким, а рост зарплат частично связан с дефицитом рабочей силы. С начала года индекс цен производителей промышленных товаров снизился на 4%, а в обрабатывающей промышленности на 0,6%. Это свидетельствует о снижении ценового давления на розничный рынок со стороны производителей, подчеркнул Решетников. Министр также заверил, что в российской экономике есть потенциал для дальнейшего повышения заработных плат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда
17: и граната
18: всех насыщеннее вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Новости страны и мира. О главном.
22: Рабочий день 11 июня будет сокращенным на 1 час из-за следующего за ним Дня России, заявила РИА Новости эксперт Российской академии народного хозяйства и госслужбы Марина Солодовникова. Она отметила, что из-за праздника россиян ждут еще одни длинные выходные. Отдыхать граждане будут с 12 по 14 июня. При этом 11 июня продолжительность работы уменьшается на 1 час, добавила эксперт. В российских школах следует ввести день похода для приобретения детьми некоторых туристических навыков. Об этом ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб. По его мнению, поход в лес будет полезен для приобретения минимальных туристических навыков. Можно учить школьников ставить палатку, разжигать костер, ориентироваться на местности. Такие уроки, которые нужно проводить не по учебникам, а на открытом воздухе, дают детям опыт и максимальную информацию. Так, ориентирование на местности важно для каждого человека, поскольку в лесу не всегда работает интернет и имеются гаджеты. Кроме того, объединение, тимбилдинг, взаимопомощь важны для школьников и с психологической точки зрения. Гриб пояснил, что таким занятиям может быть посвящен один из уроков физкультуры. И в завершении выпуска: каждый второй, 43% из опрошенных россиян, считает совместное накопление возможностью реализовать общую мечту, свидетельствуют результаты опроса, проведенного одним из банков. Треть респондентов заявили, что откладывать фиксированную сумму им помогает сформированная привычка, а также четкое планирование бюджета. Самый популярный финансовый инструмент для совместных накоплений у россиян – вклад или накопительный счет одного из супругов, таких 44%. На втором месте совместный банковский счет, куда оба могут делать переводы, 32%, 13% предпочитают копить наличные, а 7% копят с помощью инвестиционных продуктов. Основными преградами для совместных накоплений респонденты считают спонтанные покупки и импульсивные траты одного из супругов, так ответили 1/4 опрошенных. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке
1: под брендом «Сельбейси».
0: Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Кумыкская пословица.
1: İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Дерево науки высокое, кто достигнет его вершины, тот герой. İlmu terek büyüktür, başına çıkan yiğittir. Yalnızlı otu yarık yanmaz, у одинокого и огонь горит тускло. Yalnızlı otu yarık yanmaz. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Человек, который жалуется тебе на соседа, будет жаловаться соседу на тебя. Хоншуңну сага сөккен, хоншуңа сени де сөгер. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Петух соседа кажется гусем, а жена девушкой. Хоншуну хоразы газдай, датыны гыздай. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола. Ум от возраста не зависит. Хакыл яшта болмай, хакыл башта бола.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какие риски несет должность генерального директора? Не секрет, что генеральный директор – это единоличный исполнительный орган, который отвечает за все. Именно так. Зарплата у него соответствующая, как зачастую самая высокая в компании. Ответственность у него при этом тоже самая высокая. Очень сложно доказать, что генеральный директор был не в курсе чего-то и его ввели в заблуждение. А почему это происходит? Почему генеральных директоров сажают в тюрьмы? Есть три основных причины. Первая и самая распространенная – это незнание тех самых законов и тех самых границ, которые нельзя переступать. Второе – это готовность топ-менеджера, невзирая на все риски, идти за сверхприбылью. Ну и третье – это непосредственные указания лиц, принимающих решения. Хозяев, бенефициаров. Поэтому сегодня мы говорим о рисках этой должности. Самое первое и самое распространенное – это субсидиарная ответственность, когда за те или иные правонарушения, которые привели к убыткам в компании, либо учредители, или если действия привели к банкротству, то конкурсный управляющий привлекают генерального директора к субсидиарной ответственности. То есть он начинает отвечать своим имуществом по долгам компании, которую он возглавлял и который при его непосредственном руководстве был нанесен ущерб. Здесь важно доказывать причастность либо непричастность генерального директора своими действиями и бездействиями к тем плачевным последствиям, которые наступили. Еще раз, в том числе и учредители, и это все чаще и чаще, привлекают к субсидиарной ответственности генерального директора для того, чтобы взыскать с него убытки, которые были причинены его действием либо бездействием на посту генерального директора. В чем сложность привлечения к субсидиарной ответственности? Дело в том, что эта норма появилась не так давно, а применяют ее к тем действиям, которые могли быть совершены и 10 лет тому назад. Вопрос исчисления сроков давности. Однозначной практики по этому вопросу пока еще не сформировано. Поэтому здесь очень важно вовремя нанять грамотного адвоката, который специализируется на налоговых и экономических преступлениях. Именно он поможет вам защититься или, наоборот, привлечь нерадивого генерального директора к ответственности, той самой субсидиарной. Кроме того, не надо забывать, что начиная с 2019 года список лиц, которых можно привлекать к субсидиарной ответственности, постоянно расширяется. Это не только генеральный директор, но и родственники, наследники директоров и других контролирующих должника лиц. Те самые ЛПРы, лица, принимающие решения, тоже новелла, совсем недавно появилась эта аббревиатура. Члены совета директоров, секретные бенефициары, которые реально часто скрыты за

0: самой причине, что всегда выясняется, кому это было выгодно и кто отдавал реальные указания. Но помимо субсидиарной ответственности, существует еще и уголовная, и она достаточно обширна. Разберем самые популярные статьи Уголовного кодекса, которые вменяются генеральным директорам. Первое. Невыплата заработной платы сотрудникам. Статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа 120 тысяч рублей до 5 лет лишения свободы, в зависимости от того, какие наступили последствия. Запомните, что именно генеральный директор отвечает по этой статье. И не получится никаким образом перевалить это, например, на совет директоров или акционеров-учредителей, даже если генеральный директор действительно не распоряжался финансовыми средствами, а, например, главбух был ему не подконтролен фактически. Все это суд не интересует. Отвечать будет генеральный директор. При этом очень важно, если умысел у генерального директора на то, чтобы не платить, например, используя эти деньги в личных целях, или была ли у него вообще возможность заплатить, были ли деньги на расчетном счету. Именно так, никуда они тратились, а вообще физически были деньги на расчетном счету в этот период или нет. А период очень короткий, всего лишь 2 месяца. Например, если генеральный директор использует денежные средства, которые должны были пойти на оплату, пусть даже и частичную, заработной платы в собственных интересах, задерживая ее, то Следственный комитет, помимо статьи о неуплате заработной платы, будет возбуждать уголовное дело по превышению должностных полномочий. И если будет доказан факт умышленного использования денежных средств заработной платы в собственных целях, то будет 2 статьи Уголовного кодекса. Имейте это в виду. Следующее – это коммерческий подкуп. Статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказание от штрафа в 400 тысяч рублей до 12 лет лишения свободы в зависимости от наступивших последствий. Коммерческий подкуп – это та же взятка, тот же откат, как в простонародье у нас это именуется, но только не конкретному чиновнику, который распределяет бюджетные или муниципальные денежные средства, а сотруднику коммерческой компании. То есть, если подкупается какой-либо сотрудник другой коммерческой организации, то есть здесь нет никаких бюджетных денег, то это коммерческий подкуп. И все чаще и чаще данные уголовные дела появляются в нашей практике. И неспроста. Ведь откаты начинаются от 10%, а в некоторых отраслях доходят аж до 30%. С этим государство начинает очень серьезно бороться. Вот, например, один из последних кейсов. Генеральный директор строительного предприятия потребовал от аудиторской компании, которая выиграла соответствующий тендер и обслуживала эту организацию, значительный процент от вознаграждения за подписание акта приема-передачи выполненных работ. Аудиторы, не будь дураками, обратились в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело. Генерального директора задержали с поличным при передаче куклы меченых денег и дали ему 4 года лишения свободы. При этом учредители компании активно поддержали расследование данного уголовного дела и активно через своих адвокатов доказывали и доказали, что генеральный директор действовал по собственной инициативе. Как-то так. То же самое касается, если генеральный директор договаривается о чем-то за деньги, которые он будет платить, а не получать. Это тоже самый коммерческий подкуп. Для создания для своей компании каких-то преференций. Всегда консультируйтесь с адвокатом, у которого есть практика по налоговым и экономическим преступлениям. Что можно делать, а чего нельзя. От каких сумм начинается уголовная ответственность, в том числе по коммерческому подкупу.
1: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда, соков много, я одна. Как же выбрать?

0: Дядя Вить полный магазин.
1: Лучший сок душистых яблок.
2: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
3: Ты томатный, погоди, вперед тыквы не беги.
4: Я сладкий тыквенный нектар, принимай природы дар.
5: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
6: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
7: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
8: Персик слаще из нектаров,
9: абрикос еще вкусней.
10: Винограда и граната
11: всех насыщеннее вкусней.
12: Слива с яблоком вкусней.
13: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
0: Вас послушав, поняла, теперь точно знаю я, выпью все любого вкуса. Кикуни сок для меня.
14: Соки и нектары Кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
15: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Древние философы, появившиеся в эпоху классической античности, были одними из лучших, которых когда-либо знал мир. От Аристотеля до Зенона. Интеллект, который был проявлен в этот период, настолько опередил свое время, что их идеи и принципы по сей день сохраняют огромную ценность. Если вы хотите повысить свой уровень мышления, обратите внимание на 7 правил мудрости. Номер 1. Расширяйте свои горизонты. Вселенная намного больше, чем офисная кабина. Только те, кто осмелится выйти за пределы своих уютных домов, будут знать, что лежит за горизонтом. Изменение вашего окружения может изменить ваше мышление. Как сказал Сенека, посмотрите на звезды, освещающие небо. Ни одна из них не остается на одном месте. Если вы действительно стремитесь к повышению мудрости и к личностному росту, вы должны выйти за пределы своих локальных границ, будь то переезд или путешествие. Чем дальше вы пойдете, тем больше вы выиграете. Номер 2. Золото дураков. Самые глупые из нас ставят свою ценность на свое богатство, а не на свою ценность. За деньги мудрость не купишь, а неконтролируемая жадность со временем уничтожит любого человека. Эпикур подытожил это так: кому мало немногого, тому мало всего. Номер 3. Знайте, что вы контролируете. Марк Аврелий был в какой-то момент самым могущественным человеком на Земле. Несмотря на свой статус, он отметил: «У тебя есть власть над своим разумом, а не над внешними событиями. Осознай это, и ты найдешь в себе силы». В современном мире тревога и стресс стали безмолвными убийцами. Если вы позволите себе быть подавленным вещами, которые вы не можете контролировать, ваша жизнь закончится задолго до вашей смерти. Если хотите добиться реального прогресса, примите то, что вы не можете контролировать, и сосредоточьте свою силу на том, что вы можете изменить. Номер 4. Доброта имеет значение. Только самые сильные и умные люди обладают способностью к доброте. Катон-младший резюмировал: «Я начну говорить лишь тогда, когда буду уверен, что мне не лучше было бы промолчать». Требуется глубокий уровень понимания, чтобы быть добрым к другим. И еще больше требуется, чтобы быть добрым к тем, кто этого не заслуживает. Очень легко разозлиться на кого-то, но сдерживать гнев – все равно, что пить яд и ожидать, что человек умрет. Это только навредит вам в долгосрочной перспективе. Доброта не только полезна для человечества, это гораздо более мудрый способ отношения к жизни в целом. Поэтому всегда помните, что доброта имеет значение. Номер 5. Цените настоящую дружбу. Цицерон объяснил это эмоциональное уравнение словами: «Дружба улучшает счастье и уменьшает страдания, удваивая наши радости и разделяя наше горе». Определение дружбы – это состояние взаимного доверия. Так что, если вы хотите прожить свою лучшую жизнь, избавьтесь от фальшивых друзей и сосредоточьтесь на людях, которым вы можете доверять. Номер 6. Здравый рассудок. Если вы живете в любом современном городе, алкоголь и наркотики всегда рядом. Самое страшное в алкоголе и наркотиках то, что они действительно работают, они действительно помогают вам избежать боли. Но избавление от боли никогда не делало никого сильнее или мудрее. Как объяснил Пифагор, сила ума покоится в трезвости, потому что это держит ваш разум незапятнанным страстью. Истинная свобода достигается только преодолением внутренней борьбы. У нас у всех бывают трудные моменты, и у некоторых больше, чем у других. Но преодоление этих моментов – это то, где формируется мудрость и сила. Номер 7. Это жизнь твоя. В тот момент, когда вы признаете, что эта жизнь – ваша ответственность, что никто не придет, чтобы спасти вас, что никакие обстоятельства не ответственны за то, как вы думаете, вы начнете по-другому подходить к жизни. Первое и величайшая победа – это победить самого себя. Быть побежденным самим собой – это самое постыдное и мерзкое из всего. Платон. Все пойдет не так, как надо. Но обвиняя других и оправдание только испортит ваши собственные мыслительные процессы. Вы можете создать любую жизнь, какую захотите, когда решите взять на себя ответственность за ее создание. Пришло время начать работать над величайшим шедевром. Работать над собой и своей жизнью.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Около 500 жилых домов и земельных участков в Махачкалинском микрорайоне ДОСАФ освобождены от ареста, который был наложен задолго в 1,5 миллиона рублей между коммерческой организацией и бывшим владельцем земли. Как сообщает издание «Махачкалинские известия», аресты были сняты после вмешательства мэрии города. Около 1500 семей оказались заложниками финансового спора между Байтер и прежним владельцем территории, не имея никакого отношения к данному конфликту. Замглавы города Арсен Айдиев заверил, что администрация города гарантирует сохранность жилья всем пострадавшим семьям. Конфликт полностью исчерпан, права собственников восстановлены. Но в результате ливневых дождей на участке 13 по 16 километров автодороги Урма-Губден произошли критические разрушения. Размытые водопропускные трубы образовались овраги глубиной до 10 метров, а также сошли скальные породы объемом более 24 тысяч кубометров. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Для безопасности движения на время ремонта организован объезд по маршрутам Махачкала, Буйнакск, Леваши, Гунип и Манас, а также Сергакала-Первомайская с выходом на дорогу Леваши-Сергакала. Ориентировочно срок завершение работ на участке Урма-Губден вторая половина июня. В Ленинском районе Махачкалы 21 мая будет приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает компания «Газпром газораспределение Махачкала». Отключение с 10 утра до 14.00 затронет пересечение улиц 10-я Огёльная, кавалеров орденов славы, это поселок Турали, Т3Б, а также степной поселок полностью и улицу Хаджи Булача. В компании «Газпром» призвали абонентов в целях безопасности перекрыть краны перед газовым оборудованием на время проведения ремонтных работ. Телефон диспетчерской службы 104. Но из-за ремонта пути в июне вносятся изменения в движение пригородных поездов на линии Дербент-Хасаюрт-Махачкала. В течение нескольких дней конечной и начальной точкой для рада маршрутов станет станция Кизилюрт вместо Хасаюрт. Об этом сообщает Минтранс Дагестана. Изменения коснутся следующих дат: 2, 8, 10, 16, 22, 24 и 26 июня. Железнодорожники подчеркивают, что эти все промежуточные остановки между Дербентом, Махачкалой и Кизилюртом сохраняются. Жители и гостей Дагестана просят учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов. Полная информация доступна на сайте перевозчика. Ну а порядка 25% жителей Махачкалы подрабатывают помимо основной работы. Еще 50% пока не имеют подработки, но хотели бы ее найти. Не интересуются дополнительным заработком 25% респондентов. Об этом сообщает портал Superjob. Чаще всего дополнительную работу имеют граждане в возрасте от 25 до 35 лет. Молодежь до 25 лет там 17%. Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме, то бишь несколько дней в офисе, несколько на удаленке. Уделяют подработке менее 10 часов в неделю. Сейчас 67%. Я напомню, что в 2025 году население Махачкалы оценивается по данным Википедии в 764 тысячи человек и, по некоторым данным, Дагестанстата. Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников, об этом заявил премьер-министр Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. Я напомню, что в ближайшие 5 лет стране придется заменить около 11 миллионов рабочих мест. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов назвал основу утреннего восстановления. Врач обратил внимание на два напитка – это вода и чай. Особенно зеленый чай, он действует мягче, чем кофе, обеспечивая ровную, длительную концентрацию внимания без ощущения тревожности или дрожи в руках, уточнил гастроэнтеролог в своем блоге. По его словам, такой эффект достигается благодаря сочетанию кофеина с аминокислотой L-тианином в напитке. Есть у зеленого чая еще два важных преимущества. Во-первых, танины в составе укрепляют сосудистые стенки. Во-вторых, катехины в напитке помогают ускорить сжигание жира. Но нужно учитывать один важный нюанс. Зеленый чай снижает усвоение железа. Поэтому склонным к анемии лучше не запивать завтрак этим напитком. Простая чистая вода утром работает прежде всего в двух направлениях. Активирует перистальтику кишечника и снижает вязкость крови утром. 500 мл воды натощак способно ускорить метаболизм на 30% в течение ближайших полутора часов, также добавил Сергей Вялов. Что касается кофе, то он может стать утренним помощником для людей с пониженным давлением, плюс защита от окислительного стресса. Среди минусов – мочегонный эффект и возможное обезвоживание, а также повышение кислотности желудочного сока. Натощак кофе вызывает резкий выброс кортизола – гормона стресса, что в долгосрочной перспективе может перегружать надпочечники, подчеркнул врач.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район. В период Великой Отечественной войны на фронт ушли 960 человек, а вернулись 520. Унцукулец, летчик-истребитель Абдул-Саттар Абдуллаев повторил подвиг Гастелло и направил свой горящий самолет на военный корабль фашистов. На средства и украшения, собранные тружениками района, была построена танковая колонна имени имама Шамиля и эскадрилья имени Махачада Хадаева. Унцукуль – центр производства художественных деревянных изделий, главным образом из кизила, с насечкой серебра или мельхиора. Промысел сложился еще в первой половине 19 века. Это очень редкая разновидность художественного ремесла. Относительно других видов декоративно-прикладного искусства Дагестана, этот промысел возник недавно, около 200 лет назад. Для раннего периода творчества унцукульских мастеров характерно изготовление ручек, нагаек, тростей и стеков. Позднее изготавливались курительные трубки и палки. Произведения унцукульских мастеров неоднократно отмечались премиями на региональных, всероссийских и 30 международных выставках. Еще в 1937 году в Париже на международной выставке изделия унцукульских мастеров заняли первое место и получили гран-при.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Правительство запланировало поднять тарифы ЖКХ на 36%. Новые налоговые изменения для малого бизнеса. Пауэлл ушел с поста президента Федеральной резервной системы США. Включит ли печатный станок? Исследование выявило, где россияне хранят сбережения. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Переходим к новостям. В правительстве сообщили о новых налоговых изменениях для малого бизнеса. В правительстве наконец заметили, что малый бизнес и средний сталкиваются с серьезными трудностями, в том числе связанными с повышением налогов, и теперь решили его как-то поддержать, подсластить пилюлю и сделать некоторые льготы по НДС, но только для общепита и льготы по страховым взносам в обрабатывающем производстве, без учета доходов от прошлого года. Я думаю, что это довольно слабо поможет, то есть это такая точечная пилюля на фоне общего негативного фона, который, к сожалению, для малого бизнеса в последнее время присутствует. Количество денег на вкладах продолжает расти, несмотря на снижение ставок. Российский рынок сбережений в апреле вырос более чем на 1 триллион рублей. Это рекорд с начала 2026 года. И сумма накоплений россиян на счетах составляет уже более 67 триллионов рублей. А учитывая еще и рост курса рубля, что рубль окреп у нас, ждем, когда в соцсетях фотки роскошных авто и элитных апартаментов Москва-Сити будут выкладывать уже не криптовалютчики, а пенсионерки с депозитами. Вот, кстати, и было проведено исследование, где россияне хранят сбережения. 38% на накопительных счетах и вкладах, то есть в банках. 17% просто налом где-то спрятали под подушкой либо на обычных дебетовых картах. Но здесь, конечно, простейшая рекомендация. Если хоть какая-то значимая сумма, лучше перевести на накопительный счет, где все-таки будут значительно большие проценты, чем просто на текущем карточном счету. При этом в любой момент их можно перебросить несколькими кликами в приложении обратно. 14% россиян используют облигации, а 12% выбирают валюту. Но с валютой все не так просто. Кто активно скупал валюту сейчас в текущей ситуации немножечко печалится, хотя я думаю, что это вопрос времени. Надо суметь подождать и дожить до того периода, когда все-таки доллар обратно откатится. 9% инвестируют в акции, 7% выбирают золото и другие драгоценные металлы. Сколько человек ответили: «Ха, нашли дурака такой рассказывать, где я деньги храню», в исследовании не уточняется. Вложения в облигации достигли исторических пиков в апреле 2026 года. Дополнительно на 157 миллиардов рублей выкупили облигации. Это новый исторический максимум. Физлица активно приобретали облигации федерального займа на 92 миллиарда рублей примерно. И это тоже исторический максимум на вторичном рынке. С чем это связано? В большой степени с тем, что альтернатив сегодня очень немного, куда вкладываться. И облигации продолжают оставаться достаточно интересным инструментом. Иран подал в суд на США. Правительство Ирана подало иск в арбитражный суд в Гааге против США из-за военной агрессии, введения экономических санкций и угроз применения силы. Уверен, этот иск уже допугал кого-то в мире, например, судью, которому придется рассматривать этот иск. Но насколько реально это на что-то повлияет, конечно, вопрос скорее риторический. Джером Пауэлл ушел с поста президента Федеральной резервной системы США. С 2018 года он сидел в этой должности. На его место пришел более молодой 56-летний Кевин Уорш. Он получил одобрение Сената и сейчас сменяет Пауэлла. Назначение Уорша происходит на фоне усиливающегося давления со стороны Трампа, который требует снижения процентных ставок, чтобы оживлять американскую экономику. Однако крупные банки типа Goldman Sachs не ждут быстрого снижения ставок из-за того, что инфляция в Америке тоже высокая, существенно выше 2%. И в основном пока сходится, что до конца 2026 года ставка ФРС в Америке не снизится. Наш ЦБ ужесточит правила выдачи микрозаймов. С 1 июля 2026 года запрещено проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. До этого они проставляли смело. Стандарт обязывает предоставить полную информацию о всех доп. Услугах и поставщиках на всех этапах оказания услуг. Речь о том, когда МФО добавляет в договор по умолчанию дополнительные услуги. Человек не замечает это в обилии документов, которые подписывает, думает, что берет займ, а ему незаметно добавили страховку, премиум-подписку, СМС-информирование и до кучи психологическую помощь при разочаровании из-за жестокости финансового мира. Несколько тоскливая новость. Правительство запланировало поднять тарифы ЖКХ для россиян еще на 36%. Ну, не за один год, за несколько лет до конца 2029 года. Почти на 36% запланирован рост тарифов на ЖКХ. То есть это за 3,5 года примерно. Вот тебе инфляция 4%, о которой мечтает Центральный банк. А правительство уже запланировало на вот такую вот сумму поднять ЖКХ. До конца 2026 года почти на 10% должны вырасти тарифы. В 2027 году чуть меньше, чем на 9%. В 2028 на 7%. В 2029 на 6%. Кстати, вот у меня, например, одна из самых выстреливших акций российского рынка – это как раз энергетики, которые выигрывают от постоянного роста тарифов на ЖКХ и электричество. В Москве существенно упало количество вендинг-автоматов из-за введения очередного торгового сбора за них, который вырос почти в два раза. Многие из них стали убыточны, и предприниматели просто закрывают и снимают. Вот снято более 1000 вендинговых аппаратов за первый квартал. GitHub, крупнейшая онлайн-платформа для размещения IT-проектов, может стать полностью недоступна в России. Хотя эта площадка стала практически социальной сетью для программистов, число ее пользователей более 180 миллионов по миру, но доля неудачных соединений с GitHub из России уже превысила 16%. Депутаты, специалисты, естественно, по IT, призывают российских айтишников переходить на отечественные аналоги. Каждый пятый грузовик в России станет беспилотным до 2035 года. По плану, к этому сроку доля беспилотных грузовиков должна составить около 19%. Сборы фильмов в российском кинопрокате сильно упали. 1,5 миллиарда рублей за майские праздники было год назад, только 1 миллиард в этом году. Также сократилась посещаемость 3,7 миллионов человек до 2,5 миллионов. Вот так потихонечку россияне теряют интерес к кинематографу, потому что новости стали остросюжетнее любого блокбастера. Берите попкорн и продолжаем. Удаленка в России под угрозой. Компании массово отказываются от этого формата. В 2026 году до конца года планируется снизить количество дистанционщиков почти вдвое, до 600-800 тысяч человек, по прогнозам. В основном это связано со снижением производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникаций, сбоев с интернет и нехватки самомотивации. Индекс счастья россиян упал до минимума за почти 15 лет. Месяц назад был 56 пунктов, сейчас 52, год назад был 66 пунктов. Скачки обычно связаны с экономическими обстоятельствами, а под счастьем большинство россиян понимает три составляющих, три фактора: здоровья, наличие минимально необходимых для жизни доходов и семью. Если эти три фактора есть, человек уже в основном готов считать себя счастливым. А если серьезно, новость, конечно, показательная. Когда люди не понимают, что будет с доходами, с ценами, с экономикой завтра, уровень счастья падает автоматически. И дело тут не только в эмоциях, поскольку финансовая стабильность напрямую влияет на психологическое состояние. Я думаю, вы это замечали. Одно дело жить от зарплаты до зарплаты и нервничать из-за каждого скачка курса доллара, там, либо чего-то еще. Другое дело, когда у вас есть финансовая подушка, несколько источников дохода, пусть даже небольшие ручейки. Часть денег инвестируется, есть запас. Кредиты не вызывают тахикардию, а курс доллара проверяете не чаще, чем погоду. Ограничения доступа к интернету вызывают у россиян более высокий уровень тревоги, чем пандемия коронавируса в 2020 году. Неожиданно быстро человечество прошло путь, вот лишь бы выжить, да лишь бы Wi-Fi ловил. В рейтингах источников тревоги россиян эта тема вышла на первое место впервые с 2022 года. Россиян беспокоит проблемы с интернетом. Ну, или правильнее сказать, проблемы без интернета. Верхние строчки в списке поводов для тревоги также вошли атаки дронов, диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. При этом тема ограничения интернета намного опережает все остальные по индексу приживаемости. То есть среди того, что россияне обсуждают в личном общении между собой. И в финале у меня есть для вас универсальное лекарство от депрессии. Много денег – самое эффективное лекарство от депрессии, показало исследование Массачусетского института. Эксперты установили, что депрессия чаще возникает как реакция на постоянный стресс, бедность и чувство небезопасности. А когда человек перестает выживать, получает возможность нормально отдыхать, питаться и не бояться за завтрашний день, психика начинает восстанавливаться естественным образом. Считаю, что исследователи явно молодцы. Нашли лучший способ убедить руководство института поднять им зарплаты. Еще и провели исследования на бюджеты этого же института. В любом случае, универсальный вывод. При депрессии нужно сначала записаться не к психологу, а разобраться со своими финансами. Составить качественный личный финансовый план, отложить подушку безопасности. И это очень положительно будет влиять на уровень депрессивности.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их. Натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салиха Васиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России работодатели не имеют права штрафовать сотрудников. Это не предусмотрено в Трудовом кодексе. Наказанием может быть только дисциплинарная ответственность, включая выговор и увольнение, объяснил в беседе с РТ эксперт трудового права, юрист Александр Кузнецов. Работодатель на уровне локальных нормативных актов компании не может ухудшать положение работника по сравнению с федеральным законодательством, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что в Трудовом кодексе Российской Федерации за совершение дисциплинарных проступков предусмотрен список мер ответственности, включая замечание, выговор и увольнение при наличии оснований. Поэтому наложение штрафов на работников – это нарушение, заключил юрист. Стоимость борщевого набора в России снизится на 30% летом по сравнению с весной 2026 года, спрогнозировал для газеты «РУ» доцент финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Подешевеет борщевой набор, картофель, капуста, морковь и лук. К концу лета цены снизятся на 30%, что связано с поступлением овощей и фруктов из южных регионов России и дружественных стран, увеличением предложения сезонных овощей, нового урожая, а также ростом предложения фруктов и ягод. К июлю цены на борщевой набор, овощи и фрукты, зелень снизятся на 15%, во многом благодаря появлению продукции нового урожая, отметил эксперт. И в завершении выпуска почти треть, 30% опрошенных родителей и школьников признались, что хотели бы перевести ребенка на домашнее обучение, но пока не могут решиться на этот шаг. При этом 70% россиян заявили, что не готовы отказаться от традиционной школы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-школой SkyMart. Главным страхом родителей остается возможное снижение качества образования и социализации детей. 22% опрошенных опасаются, что ребенку будет не хватать общения со сверстниками, а еще 21% считает, что детям сложно эффективно учиться самостоятельно. Еще 18% родителей боятся проблем с дальнейшим поступлением в колледжи и вузы. Среди других причин, которые останавливают семьи от перехода на хоумскулинг, опасения по поводу чрезмерного увлечения гаджетами. Таких 10%, нехватки внимания со стороны педагогов 6% и возможного осуждения со стороны родственников или учителей 5%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Личный коуч.
1: Куда вложить 100 тысяч рублей? Вы начали зарабатывать деньги и откладывать их. Куда бы эти средства вложить? В фондовый рынок, биткоин, золото, недвижимость? Забудьте об этом. И вообще, на начальном этапе обходите все вышеперечисленное стороной. Лучшая инвестиция, которую вы можете сделать сейчас, вложиться в освоение нового навыка. Такое вложение окупится 100 раз. Каждого человека можно сравнить с компанией. У компании есть доходы и расходы, активы и пассивы. Акции растут и падают. Самое ценное вложение – это вы. Зачем гнаться за доходностью в 8%, когда у вас есть акции, потенциальный доход от которых составит 10 000%? Развивайте свои навыки. Как это сделать?

Исполнить права на гаражи и землю под ними. Гаражная амнистия действует с 2021 года, и спрос на нее пока не ослабевает. По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сливочное масло оказалось гораздо вреднее растительного. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. По ее словам, чем больше ешь сливочного масла, тем выше вероятность умереть от рака. Врач пояснила, что этот продукт содержит много насыщенных жиров. В некоторых случаях даже трансжиров, которые могут воспалять жировую ткань, способствуя развитию онкологии и влияя на гормональную активность. А вот полиненасыщенных жирных кислот, которые считаются более полезными, напротив, в сливочном масле очень мало. В связи с этим, подчеркнула эндокринолог, избыточное потребление сливочного масла, то есть свыше 14 граммов в день, повышает риск смерти от всех причин на 15%. А вот высокое потребление растительных масел, напротив, снижает его на 16%. Так, каждые дополнительные 10 граммов растительного масла в сутки коррелируют со снижением риска смерти от онкологии на 11% и снижением риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 6%. Однако злоупотреблять растительными маслами врач все равно не рекомендует, поскольку они очень калорийны и содержат много конечных продуктов гликирования, ускоряющих старение. Таким образом, Павлова посоветовала есть сливочное масло строго дозированно, растительное масло, в том числе подсолнечное, добавлять в салаты и другие блюда в небольшом количестве, а от маргарина отказаться вовсе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мне часто пишут с большим количеством вопросов, и я заметил у всех, что основное слабое место в плане коммуникации с людьми заключается в отсутствии хорошего словарного запаса. Многие в основном называют это так. «Теряюсь при разговоре. Не могу точно сформулировать мысль. Не могу донести суть до собеседника. Неуютно себя чувствую, потому что не могу выразить свое мнение и открыть свою позицию аудитории». Поэтому сегодня в подкасте выделю 7 эффективных способов увеличения словарного запаса. Только помните, что эти способы начнут работать, когда вы начнете применять их в жизни. Поэтому, пожалуйста, берем ручку, блокнот, важно все записывать, и затем внедряем все в жизнь. Итак, поехали. Первый способ. Избавьтесь от слов-паразитов. Расчистите место для новых выражений. Выкиньте из своей речи «ну», «как бы», «это самое» и им подобное, а также нецензурную лексику. К ним же отправьте чрезмерно емкие выражения вроде «реально», «реально», «зафигачить», «круто», «типа», «пипец», «нифига себе» и так далее. Беда с ними в том, что они способны заменить существенную часть лексикона и делают речь скудной. Замечайте за собой нежелательные слова. Запишите собственную речь на камеру или диктофон. Представьте, что вы на собеседовании или на презентации. Перечитайте свои сообщения в социальных сетях. Все это проанализируйте и выпишите слова и выражения, от которых хотите избавиться. Второй способ. Читайте и добавьте разнообразие в чтение. Логично, что для того, чтобы знать больше слов, нужно больше читать. Но не цепляйтесь только за высокую литературу. Также читайте короткие романы, посты в соцсетях от интересных личностей, также и журналы. Я сам, например, беру и читаю журнальчики в самолете. Кстати, в них часто попадаются новые слова для меня. Я сразу записываю, чтобы узнать значение, и как раз третий способ – это узнавайте значение непонятных слов. Не ленитесь заглядывать в словарь. Ведь давно уже существует приложение, скачайте в телефон. И еще, не стесняйтесь переспрашивать собеседника, если вам непонятно, о чем он говорит. Ничего стыдного в том, чтобы признаться в своем незнании, нет. Это лучше, чем сделать вид, что вы все поняли, продолжить непродуктивную беседу и лишиться шанса узнать что-то новое. Четвертое. Общайтесь с людьми, не похожими на вас. Ваш привычный круг общения постоянно варится в одном и том же лексиконе, потому что у вас одни интересы и темы для обсуждения. Вы наверняка замечали, когда кто-то из вашей компании находит другую работу или знакомится с новыми людьми, и меняется его речь. Он сыплет необычными словечками, шуточками, и даже манера разговора может стать совсем другой. Каждый новый человек меняет вас, поэтому стремитесь постоянно расширять круг своих знакомств. Общайтесь в спортзале, магазине, посещайте больше мероприятий и находите собеседников в интернете. Не отталкивайте тех, кто от вас отличается. Поэтому я стараюсь часто общаться и знакомиться с людьми из разных сфер, специально посещая бизнес-завтраки, разные форумы и мероприятия для этих целей. Пятый способ. Изучайте иностранные языки. Вы станете аккуратнее обращаться с грамматикой и синтаксисом, начнете тщательно подбирать слова. Кроме этого, изучая иностранный язык, вы уже отрабатываете механизм запоминания новых слов, а также введение их в активный лексикон. Шестой способ. Пишите. Заведите личный дневник, пишите от руки или ведите блог в социальных сетях. Каждый день описывайте свои мысли и события в мельчайших подробностях. Пишите о своих целях и желаниях, придумывайте истории и рассказы. Общаясь с друзьями, избегайте рваных сообщений и не используйте эмодзи вместо слов. Письмо – это отличный способ найти применение изученному и закрепить его. И седьмое. Заучивайте афоризмы, стихи и цитаты. Тронувшие за души крылатые фразы учить гораздо приятнее, чем зубрить пункты словаря по очереди. Отмечайте и выписывайте все, что зацепило. Учите, повторяйте и перечитывайте. Со временем интересных выражений в вашем лексиконе будет становиться больше. Дело не только в украшении речи. Представьте, как здорово будет блеснуть своими знаниями в беседе. Только не усердствуйте с цитатами и высокопарными строками. Вас могут принять за выскочку. Выполняя все эти пункты ежедневно, вы заметите большой прогресс уже через месяц. Ваша речь и ваш лексикон засияют новыми красками. Вы станете звучать более выразительно, научитесь формулировать мысль и со временем избавитесь от каши и путаницы в словах. Эти техники действительно работающие. Главное – ваше желание и действие, и тогда все получится. До скорого!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане установили границы строительства для пострадавших от паводка. Каждой семье выделят по 10 соток земли. Это значительная поддержка, которая позволит начать новую жизнь. Мы понимаем, насколько важна оперативность в таких ситуациях. В ближайшие дни приступят к подготовке территории к строительству будущих домов. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев. Президент России Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая. В Пекине запланированы переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. В ходе визита стороны примут декларацию о многополярном мире и подпишут около 40 документов. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества по проекту газопровода «Сила Сибири-2» и партнерства в сфере углеводородов. Студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% могут ввести в России. Об этом сообщает ТАСС. Мера поддержки рассчитана на студенческие семьи. Для примера, при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей первый взнос составит 210 тысяч рублей вместо средних 1 миллиона 890 тысяч рублей при нынешнем уровне в 27%. Также предлагается зафиксировать ставку по такой ипотеке на уровне не выше 6% годовых. Работодатель обязан поднимать зарплату сотрудникам. Об этом заявили в Общественной палате. Хотя закон не устанавливает конкретную периодичность индексации, судебная практика исходит из того, что рост доходов должен покрывать инфляцию и соответствовать трудовым нормам. Индексация при этом обязательна для всех работников без исключения. Китайские автомобили не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, это одно из условий для китайских автопроизводителей при выходе на российский рынок. Мантуров отметил, что компании из Китайской Народной Республики могут занимать ниши, которые напрямую не пересекаются с модельным рядом АвтоВАЗа, например, сегмент электромобилей и гибридов. Масштабный международный фестиваль искусств для детей и молодежи состоится в Сириусе и на горном курорте «Роза Хутор». Фестиваль будет идти с 1 июня по 31 августа. Главная тема фестиваля – это национальная культура России и дружественных стран, которую воплотило в творчестве молодое поколение. Планируется, что масштабное событие станет ежегодным. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Xiaomi анонсировала свои первые наушники-клипсы. Китайский технологический гигант, компания Xiaomi, продолжает постепенно раскрывать новинки майской презентации. Вместе с огромным флагманом Xiaomi 17 Max компания покажет и свои первые беспроводные наушники-клипсы открытого типа. Глава маркетинга Xiaomi China Wei Cici уже опубликовал их изображение. Судя по тизерам, Xiaomi выпустит наушники в новомодном формате клипс, которые крепятся снаружи уха, а не вставляются в слуховой канал. Благодаря этому можно одновременно слушать музыку и слышать окружающие звуки. У наушников будет глянцевый корпус с зеркальной поверхностью, обтекаемой конструкцией и прозрачный звуковой модуль. Зарядный кейс будет выполнен в том же стиле. Пока неизвестны ни характеристики, ни стоимость наушников. Официально их должны представить в ближайшее время. Вместе с флагманским смартфоном Xiaomi 17 Max и фитнес-браслетом Xiaomi Smart Band 10 Pro. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Пятая часть всех российских франчайзинговых сетей находится под управлением из Москвы. Это указано в аналитическом отчете столичного департамента предпринимательства, подготовленном к Московскому форуму франчайзинга. По данным ведомства, Москва остается ведущим центром притяжения для франчайзинговых проектов, где расположены головные офисы около 840 компаний. К началу года в России зарегистрировано 4015 франшиз, управляющих примерно 550 тысячами точек, отмечается в документе. Франчайзинговые предприятия составляют 8% от общего сектора малого и среднего бизнеса. Объем рынка оценивается в 3,8 триллиона рублей, а совокупный оборот 100 крупнейших сетей достигает 920 миллиардов рублей. Департамент также сообщил, что с начала 2022 года количество франшиз на российском рынке увеличилось почти на треть. В 2025 году рост составил 2,5%. Почти половина российских франчайзеров уже имеют точки за пределами страны. 55% российского рынка франчайзинга приходится на сферу услуг, 26% на торговлю, 18% на общественное питание и всего 1% на производство.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Правительство запланировало поднять тарифы ЖКХ на 36%. Новые налоговые изменения для малого бизнеса. Пауэлл ушел с поста президента Федеральной резервной системы США. Включит ли печатный станок? Исследование выявило, где россияне хранят сбережения. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать. Переходим к новостям. В правительстве сообщили о новых налоговых изменениях для малого бизнеса. В правительстве наконец заметили, что малый бизнес и средний сталкиваются с серьезными трудностями, в том числе связанными с повышением налогов, и теперь решили его как-то поддержать, подсластить пилюлю и сделать некоторые льготы по НДС, но только для общепита и льготы по страховым взносам в обрабатывающем производстве, без учета доходов от прошлого года. Я думаю, что это довольно слабо поможет, то есть это такая точечная пилюля на фоне общего негативного фона, который, к сожалению, для малого бизнеса в последнее время присутствует. Количество денег на вкладах продолжает расти, несмотря на снижение ставок. Российский рынок сбережений в апреле вырос более чем на 1 триллион рублей. Это рекорд с начала 2026 года. И сумма накоплений россиян на счетах составляет уже более 67 триллионов рублей. А учитывая еще и рост курса рубля, что рубль окреп у нас, ждем, когда в соцсетях фотки роскошных авто и элитных апартаментов Москва-Сити будут выкладывать уже не криптовалютчики, а пенсионерки с депозитами. Вот, кстати, и было проведено исследование, где россияне хранят сбережения. 38% на накопительных счетах и вкладах, то есть в банках. 17% просто налом где-то спрятали под подушкой либо на обычных дебетовых картах. Но здесь, конечно, простейшая рекомендация. Если хоть какая-то значимая сумма, лучше перевести на накопительный счет, где все-таки будут значительно большие проценты, чем просто на текущем карточном счету. При этом в любой момент их можно перебросить несколькими кликами в приложении обратно. 14% россиян используют облигации, а 12% выбирают валюту. Но с валютой все не так просто. Кто активно скупал валюту сейчас в текущей ситуации немножечко печалится, хотя я думаю, что это вопрос времени. Надо суметь подождать и дожить до того периода, когда все-таки доллар обратно откатится. 9% инвестируют в акции, 7% выбирают золото и другие драгоценные металлы. Сколько человек ответили: «Ха, нашли дурака такое рассказывать, где я деньги храню», в исследовании не уточняется. Вложения в облигации достигли исторических пиков. В апреле 2026 года дополнительно на 157 миллиардов рублей выкупили облигации. Это новый исторический максимум. Физлица активно приобретали облигации федерального займа на 92 миллиарда рублей примерно. И это тоже исторический максимум на вторичном рынке. С чем это связано? В большой степени с тем, что альтернатив сегодня очень немного, куда вкладываться. И облигации продолжают оставаться достаточно интересным инструментом. Иран подал в суд на США. Правительство Ирана подало иск в арбитражный суд в Гааге против США из-за военной агрессии, введения экономических санкций и угроз применения силы. Уверен, этот иск уже допугал кого-то в мире, например, судью, которому придется рассматривать этот иск. Но насколько реально это на что-то повлияет, конечно, вопрос скорее риторический. Джером Пауэлл ушел с поста президента Федеральной резервной системы США. С 2018 года он сидел в этой должности. На его место пришел более молодой 56-летний Кевин Уорш. Он получил одобрение Сената и сейчас сменяет Пауэлла. Назначение Уорша происходит на фоне усиливающегося давления со стороны Трампа, который требует снижения процентных ставок, чтобы оживлять американскую экономику. Однако крупные банки типа Goldman Sachs не ждут быстрого снижения ставок из-за того, что инфляция в Америке тоже высокая, существенно выше 2%. И в основном пока сходится, что до конца 2026 года ставка ФРС в Америке не снизится. Наш ЦБ ужесточит правила выдачи микрозаймов. С 1 июля 2026 года запрещено проставлять за клиента согласие на получение дополнительных услуг. До этого они проставляли смело. Стандарт обязывает предоставить полную информацию о всех доп. Услугах и поставщиках на всех этапах оказания услуг. Речь о том, когда МФО добавляет в договор по умолчанию дополнительные услуги. Человек не замечает это в обилии документов, которые подписывает, думает, что берет займ, а ему незаметно добавили страховку, премиум-подписку, СМС-информирование и до кучи психологическую помощь при разочаровании из-за жестокости финансового мира. Несколько тоскливая новость. Правительство запланировало поднять тарифы ЖКХ для россиян еще на 36%. Но не за один год, за несколько лет до конца 2029 года. Почти на 36% запланирован рост тарифов на ЖКХ. То есть это за 3,5 года примерно. Вот тебе инфляция 4%, о которой мечтает Центральный банк. А правительство уже запланировало на вот такую вот сумму поднять ЖКХ. До конца 2026 года почти на 10% должны вырасти тарифы. В 2027 году чуть меньше, чем на 9%. В 2028 на 7%. В 2029 на 6%. Кстати, вот у меня, например, одна из самых выстреливших акций российского рынка – это как раз энергетики, которые выигрывают от постоянного роста тарифов на ЖКХ и электричество. В Москве существенно упало количество вендинг-автоматов из-за введения очередного торгового сбора за них, который вырос почти в два раза. Многие из них стали убыточны, и предприниматели просто закрывают и снимают. Вот снято более 1000 вендинговых аппаратов за первый квартал. GitHub, крупнейшая онлайн-платформа для размещения IT-проектов, может стать полностью недоступна в России. Хотя эта площадка стала практически социальной сетью для программистов, число ее пользователей более 180 миллионов по миру, но доля неудачных соединений с GitHub из России уже превысила 16%. Депутаты, специалисты, естественно, по IT, призывают российских айтишников переходить на отечественные аналоги. Каждый пятый грузовик в России станет беспилотным до 2035 года. По плану, к этому сроку доля беспилотных грузовиков должна составить около 19%. Сборы фильмов в российском кинопрокате сильно упали. 1,5 миллиарда рублей за майские праздники было год назад, только 1 миллиард в этом году. Также сократилась посещаемость 3,7 миллионов человек до 2,5 миллионов. Вот так потихонечку россияне теряют интерес к кинематографу, потому что новости стали остросюжетнее любого блокбастера. Берите попкорн и продолжаем. Удаленка в России под угрозой. Компании массово отказываются от этого формата. В 2026 году до конца года планируется снизить количество дистанционщиков почти вдвое, до 600-800 тысяч человек, по прогнозам. В основном это связано со снижением производительности сотрудников в среднем на 10% из-за недостатка коммуникаций, сбоев с интернет и нехватки самомотивации. Индекс счастья россиян упал до минимума за почти 15 лет. Месяц назад был 56 пунктов, сейчас 52, год назад был 66 пунктов. Скачки обычно связаны с экономическими обстоятельствами, а под счастьем большинство россиян понимает три составляющих, три фактора: здоровья, наличие минимально необходимых для жизни доходов и семью. Если эти три фактора есть, человек уже в основном готов считать себя счастливым. А если серьезно, новость, конечно, показательная. Когда люди не понимают, что будет с доходами, с ценами, с экономикой завтра, уровень счастья падает автоматически. И дело тут не только в эмоциях, поскольку финансовая стабильность напрямую влияет на психологическое состояние. Я думаю, вы это замечали. Одно дело жить от зарплаты до зарплаты и нервничать из-за каждого скачка курса доллара, там, либо чего-то еще. Другое дело, когда у вас есть финансовая подушка, несколько источников дохода, пусть даже небольшие ручейки. Часть денег инвестируется, есть запас. Кредиты не вызывают тахикардию, а курс доллара проверяете не чаще, чем погоду. Ограничения доступа к интернету вызывают у россиян более высокий уровень тревоги, чем пандемия коронавируса в 2020 году. Неожиданно быстро человечество прошло путь, вот лишь бы выжить, да лишь бы Wi-Fi ловил. В рейтингах источников тревоги россиян эта тема вышла на первое место впервые с 2022 года. Россиян беспокоит проблемы с интернетом. Ну, или правильнее сказать, проблемы без интернета. Верхние строчки в списке поводов для тревоги также вошли атаки дронов, диверсии, файлы Эпштейна, финансовые мошенники и война в Иране. При этом тема ограничения интернета намного опережает все остальные по индексу приживаемости. То есть среди того, что россияне обсуждают в личном общении между собой. И в финале у меня есть для вас универсальное лекарство от депрессии. Много денег – самое эффективное лекарство от депрессии, показало исследование Массачусетского института. Эксперты установили, что депрессия чаще возникает как реакция на постоянный стресс, бедность и чувство небезопасности. А когда человек перестает выживать, получает возможность нормально отдыхать, питаться и не бояться за завтрашний день, психика начинает восстанавливаться естественным образом. Считаю, что исследователи явно молодцы. Нашли лучший способ убедить руководство института поднять им зарплаты. Еще и провели исследования на бюджеты этого же института. В любом случае, универсальный вывод. При депрессии нужно сначала записаться не к психологу, а разобраться со своими финансами. Составить качественный личный финансовый план, отложить подушку безопасности. И это очень положительно будет влиять на уровень депрессивности.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Коммунальщики не могут без объективных причин увеличивать сроки планового отключения горячей воды. Об этом ТАСС рассказал член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Депутат напомнил, что в российской столице горячую воду отключают, как правило, на 10 дней. По стране базовым ориентиром считается двухнедельный срок. Его могут продлить, но это не должно носить произвольный характер. Парламентарий подчеркнул, что продление сроков возможно только по объективным причинам. Если ресурсоснабжающая организация требует больше времени на ремонт или испытания, то это должно быть обосновано и согласовано с органами местного самоуправления. При этом жителей в обязательном порядке должны заранее предупреждать об увеличении сроков отключения горячей воды. В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, как следует из ответа Министерства транспорта Российской Федерации на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для аренды самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. И в завершении выпуска: каждый седьмой опрошенный россиянин, 15%, уже смог монетизировать свое хобби, однако только 3,7% добились стабильного заработка. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Еще 11% получают нерегулярный доход, а 29% пробовали зарабатывать на увлечениях, но не смогли закрепить результат. При этом почти половина респондентов уже предпринимала попытки монетизации, что подтверждает высокий интерес к дополнительному заработку на хобби, но также указывает на сложности перехода к устойчивой модели. Значительная часть участников исследования сознательно не стремится масштабировать свои увлечения. 40% опрошенных не планируют превращать хобби в бизнес, опасаясь выгорания и потери интереса. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, с синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Уступайте место пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с детьми. Также не занимайте место рядом с сумкой. Выходя, поблагодарите водителя. Это простой жест вежливости, который делает день приятнее.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
3: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
4: Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
5: «Гори оно синим пламенем».
4: Продажи организованных туров на лето 2026 года в России снизились по сравнению с прошлым годом. Участники рынка связывают это с ограничениями на поездки в страны Ближнего Востока, геополитической напряженностью и более осторожным поведением туристов, которые чаще откладывают бронирование и стараются экономить. По оценкам туроператоров и сервисов бронирования, спрос просел на 3-16% в зависимости от компании и направления. Наиболее заметный рост показали азиатские страны, прежде всего Вьетнам и Китай, тогда как Таиланд впервые выпал из числа лидеров. Турция и Египет сохранили позиции основных летних направлений, при этом часть спроса перераспределилась с Объединенными Арабскими Эмиратами.
5: Закрома Родины.
4: Россия почти вдвое в месячном выражении нарастила импорт помидоров из Казахстана более чем до 3 миллионов долларов, посчитал РИА Новости по данным таможенной статистики республики.

0: мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как понять, кому доверять в жизни, а кому не доверять? Это просто критически важный вопрос для каждого из нас. Почему важно вам уметь доверять и понимать, как доверять? Потому что без доверия невозможно работать в команде, без доверия невозможно продвигаться по социальной лестнице. А весь ваш успех – это не что иное, как продвижение по социальной лестнице. Поэтому умение доверять и понимать, кому доверять – это критически важный навык, без которого большие успехи и большие достижения невозможны в принципе. К чему приводит незнание этих правил или ключевых принципов? Это приводит к тому, что вы будете терять огромное количество денег, и вы будете терять годы своей жизни, потому что по пути, по мере продвижения вашего к вашему успеху, вас будут подводить, вас будут кидать, вас будут обманывать. Если вы не усвоите это знание, то вы вынуждены будете повторять эти ошибки. И таким образом вы все время будете крутиться, как белка в колесе, и не сможете пробить стеклянный потолок и добиться больших, поистине больших достижений. Умение и знание того, кому доверять и как доверять, очень сильно отличает, кардинально отличает богатых людей от всех остальных. Проблема, прежде всего, в том, что само доверие у нас, будем говорить так, переоценено. Вот я, например, вспоминая свои случаи, я всю жизнь помню, я все время уточнял свое вот это убеждение, я вырос на убеждении, что доверяй и не проверяй. Это убеждение, которое мне было забито еще с самого детства, еще с советских времен, и оно считалось так, что доверяй и не проверяй, потому что своей проверкой ты оскорбляешь человека, которому ты доверяешь. Но на основе этого убеждения меня кинула моя команда, я потерял компанию и остался с 12 миллионами долларов долгов. Практически без ничего. Это убеждение меня очень сильно подвело, и тогда я подумал, где ошибка, где ошибка. И когда я анализировал, где ошибка, я понял, что ошибка была в моем убеждении. Доверяй и не проверяй. После этого я решил заново делать бизнес, начал делать бизнес, и я изменил свое убеждение. И мое новое убеждение звучало так. Доверяй и не проверяй, но знай.

и кому доверять. И на этом убеждении я создал еще несколько компаний, опять начал развиваться, вылез долгов и так далее, и так далее. Все вроде хорошо шло, и меня опять подвели. Моя команда меня обманула, и я опять попал в ту же самую яму. И тогда я понял, что мое убеждение «доверяй и не проверяй, просто знай, кому доверять» является ошибочным. Почему он оказался ошибочным? Потому что я понял, что я не разбираюсь в людях. Я не разбираюсь в людях, и поэтому это убеждение не работает. Я изменил свое убеждение. Я начал, так как два раза сильно обжегся, я изменил формулу на «доверяй и проверяй». Я заметил такую вещь, что на формуле «доверяй и проверяй» у меня не удавалось хорошо и быстро создавать компании. Потому что когда я ставил проверяющих, то это порождало недоверие в целом в команде, и вся команда работала неэффективно. И очень скоро я убедился, что эта формула не работает, потому что проверяющих самих нужно проверять. То есть формула «доверяй и проверяй» не работает, потому что проверяющих тоже надо проверять. И это бесконечный процесс, это как погоня собаки за своим хвостом. На этой формуле я заметил, что я не могу добиваться больших успехов. Поэтому я поменял свое убеждение, и после этого оно у меня звучало так: проверяй, потом доверяй. То есть, если раньше было доверяй и не проверяй, потом доверяй и проверяй, а потом я перешел проверяй, а потом доверяй. То есть, проверку я вынес перед тем, как доверять. И на этой формуле я поработал неплохо, начал создавать вновь компании, но заметил такую вещь, что эта формула не очень быстро работает, потому что на проверку требуется время. И очень сложен сам процесс проверки, отбора правильных кандидатов. Таким образом, по ходу жизни я поменял эту формулу на следующее. Проверяй, потом доверяй и не создавай условий, при которых он может не оправдать твоих ожиданий. Вот сегодня я работаю по этой формуле. Как это работает в жизни? Вот когда я беру, например, на работу человека, я обязательно говорю, что я, во-первых, настроен работать с тобой всю жизнь. То есть обязательно декларируйте людям, что вы настроены с ним сотрудничать всю жизнь. Неважно, это сотрудник или ваш контрагент, поставщик или подрядчик, или реализатор ваш и так далее. Сразу декларируйте человеку свое намерение работать с ним на протяжении всей жизни. Это сразу же поменяет фокус того человека, и он с близорукой позиции перейдет в дальнозоркую, то есть он начнет уже оценивать ваши отношения совсем по-другому. Его отношение к труду, отношение к вам изменится. Это первый момент. Но я ставлю условие. Я хочу работать с тобой всю жизнь, но у меня есть небольшое условие. Я должен убедиться, что ты того стоишь. Поэтому я обычно прошу испытательный срок не 2 месяца, а до года. То есть я говорю, смотри, если я окончательно убежу, что ты тот человек, тогда я хочу работать с тобой всю жизнь. Но для этого мне, давай поработаем, если это не сотрудник, а, например, подрядчик, я говорю, давайте поработаем пробно сначала. Если все окей, дальше пробно. Таким образом, я пробую человека для того, чтобы убедиться, что он умеет правильно решать проблемы, он справляется с заданием, и его компетенция соответствует тому, о чем он заявил. То есть, таким образом, у меня формула сейчас такая: проверяй, проверяй, проверяй, потом доверяй. И не создавай условий, чтобы он обманул твои ожидания. Что значит не создавать условий? Это значит, что я выстраиваю систему стимулов таким образом, чтобы человеку было бы гораздо выгоднее действовать добросовестно, нежели недобросовестно. Это раз. А во-вторых, я создаю такую культуру в компании, при котором недобросовестные люди сразу же вылетают. Это достигается за счет метрик и за счет культуры компании. Я, когда размышлял вообще над этой формулой, я понял, что и коррупция, в принципе, имеет такие же корни. И я вот формулу, обрисовывающую коррупцию, тоже сшил и объединил, и понял, что они имеют одну природу. Вот, например, в чем истоки коррупции, откуда она происходит? А ведь
когда люди обманывают меня в компании или воруют, это, по сути, то же самое коррупция, только не в государственных органах, а в частных. И я понял, что формула коррупции, она звучит так, что алчность плюс возможность минус контроль. И я тогда понял, чтобы меня не обманывали, нужно делать так, чтобы не брать алчных людей первые. То есть первый основной упор на правильный выбор людей с правильными ценностями, для которых обманывать или брать взятки, или воровать вообще чуждо. Таким образом, вы уже можете предсказать поведение этого человека. Вы знаете, что он не сможет своровать не потому, что какие-то условия, а потому, что это его ценности. Он никогда не пойдет против себя. Его контролер сидит внутри него. Вопрос того, какой это человек, я обычно определяю на собеседовании. Это раз. А во-вторых, ну, я не говоря уже про рекомендации, собеседование, рекомендации, но и вот этот более длительный срок проверки. Благодаря проверке я сразу же вижу, это видно везде, то есть потому, как он назначает цену, потому, как он выполняет работу, потому, как он ставит приоритеты, что для него важнее, качественно удовлетворить запрос клиента или себестоимость, и так далее, и так далее. То есть по вот этим всем вопросам видно, что человек на что способен, на что не способен. Поэтому первое, нужно исключить, чтобы к вам попадали люди, которые вас могут обмануть. Второе, это поставить их в такую ситуацию или среду, при которых у него нет возможности обмануть, нет возможности своровать и нет возможности обмануть ваши ожидания. То есть, как это я уже сказал, это метрики, это культура, это стимул и мотивация действовать добросовестно. И третье – контроль. Я обязательно, у меня построен сквозной контроль везде, при котором контролирую не я, а контролируют другие люди. Вот есть такой принцип в кайдзене, когда компания делится на подразделения, и одно подразделение продает свои услуги следующему подразделению. Таким образом, контролирую качество не я, а следующее подразделение является покупателем по отношению к предыдущему. То есть разделение компании на внутренних продавцов и покупателей. Ну, это больше такой бизнес, наверное, термин, да, но вы всегда должны выстраивать контроль таким образом, чтобы вы контролировали не вы, а контролировали другие. Таким образом, если говорить про то, кому, умение кому доверять и как доверять, формула звучит так, что набирайте только тех людей, которые не могут вас обмануть. Это можно выявить за счет собеседования, проверки, рекомендаций и так далее. Причем проверки я имею в виду испытательного срока, совместного делания какого-то проекта и так далее. Не создавайте возможности, чтобы вас смогли обмануть. И третье, делайте контроль таким образом, чтобы контроль зависел не от вас. Потому что вы занятой человек или даже не занятой, если ваше внимание все время кто-то отвлекает, и вы являетесь узким горлышком в контроле. Нужно выстраивать процессы так, чтобы вы не контролировали или контролировали только ключевые точки. Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане установили границы строительства для пострадавших от паводка. Каждой семье выделят по 10 соток земли. Это значительная поддержка, которая позволит начать новую жизнь. Мы понимаем, насколько важна оперативность в таких ситуациях. В ближайшие дни приступят к подготовке территории и к строительству будущих домов. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев. Президент России Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая. В Пекине запланированы переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. В ходе визита стороны примут декларацию о многополярном мире и подпишут около 40 документов. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества по проекту газопровода «Сила Сибири-2» и партнерства в сфере углеводородов. Студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% могут ввести в России. Об этом сообщает ТАСС. Мера поддержки рассчитана на студенческие семьи. Для примера, при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей первый взнос составит 210 тысяч рублей вместо средних 1 миллиона 890 тысяч рублей при нынешнем уровне в 27%. Также предлагается зафиксировать ставку по такой ипотеке на уровне не выше 6% годовых. Работодатель обязан поднимать зарплату сотрудникам. Об этом заявили в Общественной палате. Хотя закон не устанавливает конкретную периодичность индексации, судебная практика исходит из того, что рост доходов должен покрывать инфляцию и соответствовать трудовым нормам. Индексация при этом обязательна для всех работников без исключения. Китайские автомобили не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, это одно из условий для китайских автопроизводителей при выходе на российский рынок. Мантуров отметил, что компании из Китайской Народной Республики могут занимать ниши, которые напрямую не пересекаются с модельным рядом АвтоВАЗа, например, сегмент электромобилей и гибридов. Масштабный международный фестиваль искусств для детей и молодежи состоится в Сириусе и на горном курорте «Роза Хутор». Фестиваль будет идти с 1 июня по 31 августа. Главная тема фестиваля – это национальная культура России и дружественных стран, которую воплотило в творчестве молодое поколение. Планируется, что масштабное событие станет ежегодным. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас, как вам нравится Исландия. Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там, на холмах, чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы Башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один царь был болен и объявил, что отдаст пол царства тому, кто его вылечит. Один мудрец сказал, что если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на царя, то царь выздоровеет. Послы царя долго искали по всему царству счастливого человека. Не было ни одного, чтобы был всем доволен. Кто богат, да хворает, кто здоров, да беден, кто здоров и богат, да жена нехороша, а у кого дети нехороши, все на что-нибудь дожалуются. Царский сын шел мимо избушки и услышал слова мужика, что тот счастлив, послал к нему слуг, но счастливый был так беден, что на нем не было рубашки.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Мы на период Рамадана хотели привезти финики. Точнее, не хотели их привозить, мы хотели просто купить у оптовика и, соответственно, там на полках реализовать. Что мы сделали? Я вот своему вот партнеру, другу предложил, я говорю, давай съездим в Иран, давай уже выйдем в первоисточник и так далее. Начали изучать тему фиников, оказывается, вот эти большие, крупные там Саудовская Аравия, а именно маленькие, вот сорт Мазафати называется, выращиваются в Иране. Что мы делаем по-казахски, да? Среди друзей и знакомых, кто вообще как-то с Ираном связан? Один друг посоветовал свою тетю, которая торговала в свое время иранскими коврами, короче. Мы на нее вышли, вот она говорит, ребята, я Иран знаю как свои пять пальцев. Сорт Мазафати, который вы говорите, это на самом деле бренд-нейм, да? Типа это не сорт, а имя на коробочке. Финики, они говорят, в Африке финики. Короче, летите в Тегеран, там есть мой человек, он встретит, он вам там все объяснит. Прилетели в Тегеран, знать никого не знаем. Этот человек нас встретил, мы ему объясняем суть дела, спрашиваем, чем ты занимаешься? Ты финики продаешь? Он говорит, вещи продаю. Что тебе надо? Я говорю, финики нужны. Я говорю, вот такой-то сорт. Он говорит, так, подожди. Это тебе обойдет вот столько. Какую-то цифру просто взял, наобум сказал. Мы говорим, подожди, братан. Так не работает. Я говорю, ты оптовую цену дай. И в итоге он говорит, ребята, ладно, говорит, нам не по пути, я эту тему не шарю. Но езжайте, говорит, в город Керман. Есть человек, который вас встретит, и он вам покажет финики. Мы же в Иране. Уже назад дороги нету. Дальше история с этими финиками не закончилась. Мы, оказывается, не в тот город полетели. И, оказывается, это сорт, то, что нам сказали на коробке, Мазафати называется, это, оказывается, не так. На самом деле существует сорт Мазафати. Вообще фиников 400 видов. Оказывается, тот, который мы хотим, это в городе Бам продается. Надо было туда лететь. У нас, кстати, встретила женщина, бизнес-вумен.
2: В Баме?
1: В Баме. Очень шустрая, очень быстрая. Встретила, нам все показала. Говорит, так, ребята, все, машину заказывайте. Мы о цене договорились. Я говорю, а как заказать? Главное, мы прилетели.
2: И же все понятно должно быть, по идее.
1: И мы своим логистам звоним, они вообще не в курсах, типа, как с Ираном работать. Вот тогда я увидел истинную вот эту, знаешь, человека-предпринимателя, вот предприимчивость. Она такая, что, нету машины? По нашим глазам смотришь, что у нас нету машины. Сейчас, подождите. Берет, там пару звонков делает, и буквально через 3 часа у нас, короче, прикинь, фура с алматинскими номерами и чимкентским прицепом. Оказывается, иранец, который супруга с Казахстана. Вот он часто ездит так. Все, загрузили мы свои финики и благополучно начали налаживать эти международные связи, контакты.
0: Секреты бизнеса от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не критикуйте чужие вкусы в еде, одежде или музыке. Воздержитесь от комментариев о весе, внешности или личной жизни других людей. Если вас не просят высказать мнение, лучше промолчать.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Друзья, у нас в гостях Дмитрий Бескромный. Сейчас о нем расскажу. Сооснователь диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный», такое нескромное, бескромное название, спикер-эксперт по продвижению в Телеграм, энтузиаст искусственного интеллекта, автор программы «Диджитал-продюсер» New VSH, где я тоже 12 лет был завкафедрой. И среди клиентов, с которыми вы работаете, это «Электролюкс», «Русал», «Самсунг», «Тинькофф», «Левел Групп» и так далее. И огромное количество публичных выступлений – и достаточно активная визионерская популяризаторская деятельность, да, 500 выступлений, это я представляю, это много.
5: Где-то так, да.
4: Потом вы же от камерных каких-то выступлений и программ там, для нескольких десятков студентов, да, в вышке до там, Питерского международного экономического форума. Первый вопрос – это вот образование. Журфак, понятно, когда там в 16-17 лет поступаем в институт, и есть какие-то иллюзии, есть какие-то там еще детские не сформировавшиеся мечты, это понятно. В какой момент, что было триггером изменить свою линию личного развития, профессионального развития? Что увлекло? Кто-то увлек?
5: Вы знаете, на самом деле моя история довольно тривиальна, потому что мои родители, оба журналисты, мой папа покойный, он отец мой работал журналистом-международником в Атартасе, мама работала еще на советском центральном телевидении, запускала телеканалы СТС, ТНТ еще в 90-х годах.
4: А, ну тогда все понятно.
5: И я пошел просто по их стопам, потому что, честно говоря, мне казалось, это самой понятной историей, что это интересно, это про коммуникации, про креатив. И тогда я точно не знал, кем вообще хочу стать. Я решил пойти на журфак просто как наиболее понятная прозрачная дорожка для меня. И я сейчас, оглядываясь назад, очень благодарен, что получил базовое мировое художественное образование, на самом деле, потому что, знаете, в эпоху вот этой всей цифровизации, алгоритмичности всего, я все больше вижу ценности у людей, которые читали русскую и зарубежную классику,
4: в том числе. Которые получили хорошее системное образование.
5: Да, абсолютно.
4: Сформировавшее мировоззрение. Образование – это то, что остается в голове после того, как ты забыл все, что учил.
5: Совершенно верно. На дистанции своей учебы я понял, что все идет в цифру, и тема как раз моей дипломной работы была «Традиционные медиа в эпоху цифровой революции». Вывод моей работы был в том, что идет полная конвергенция, и на короткой достаточно дистанции, это был 2009 год, как бы все цифровизируется. Мне поставили тройку, сказали, что молодой человек, классические СМИ до вас прекрасно жили.
4: Не выпендривайтесь, да, слушайте вальса «Мужские волны». Да?
5: Вы идите со своими цифровыми медиа, а классические и без вас прекрасно поживут. Вот. Ну, собственно, в тот момент я начал делать первые проекты. Как раз тогда появились первые соцсети именно для бизнеса. И мне это стало дико интересно, и я почувствовал, что очевидно будущее за этим. И тогда было очень мало специалистов, как сейчас там называют SMM-щики, маркетологи по-разному. Мне выпала возможность попробовать себя в этом, и я понял, что это невероятно интересно, потому что это находится на стыке креатива и техники с точки зрения инструментов, площадок. Ну и вот, собственно, всю свою жизнь я продолжаю этим заниматься. Я вообще не разделяю маркетинг, пиар. Для меня это все коммуникация. Интегрированная коммуникация.
4: Я тоже так считаю, и это совершенно правильная идея. Может, тем более, что они так пересеклись, что уже непонятно, что маркетинг, абсолютно, что коммуникация, что реклама, что брендинг.
5: Это, кстати, трудности
4: просто
5: перевода.
4: Да, трудности перевода, и дальше это все просто инструменты. Меня-то больше интересует судьба человека, чем какая-то конкретная сфера. И всем своим гостям, кто отважился работать вместе со своей супругой, Я задаю этот вопрос. Не рискованно?
5: Отлично.
4: Ну-ка, расскажите, как вам это удается?
5: Честно, это непросто. То есть я не буду лукавить. Самое сложное – это жонглировать нашими социальными ролями. Потому что когда ты работаешь со своим близким человеком, иногда, когда мы все находимся в цейтноте, в этих дедлайнах, в круговороте событий, сложновато вовремя переключить рубильник.
4: Какие правильные слова вы говорите? Действительно, вот с точки зрения социальных ролей, если не научиться переключаться, что мы дома, мы папа и мама, мы муж с женой, а не коллеги по работе, то что-то начинает вмешиваться вот в эти личные отношения, и не каждая пара способна либо сохранить отношения, либо не переругаться на работе, потому что просто идет смешение действительно ролевых функций.
5: Абсолютно, но при этом, то есть я ни в коем случае не буду лукавить и говорить, что это прекрасная парадигма, в которой все здорово. Нет, куча своих нюансов. На мой взгляд, очень важно это рефлексировать, вовремя отлавливать и как-то с этим работать. Но есть обратная сторона, она позитивная. Я считаю, что при правильном подходе нет более замотивированной пассионарной команды, чем семья, которая делает вместе какое-то дело.
4: Вы говорите прямо, как моя жена. Ясно. Так. Теперь вот к диджитал-коммуникации. Сможете дать определение, что такое диджитал-маркетинг для тех, кто смотрит и, может быть, тоже задумывается, не заняться? Сейчас это модная, очень перспективная, безусловно, тема.
5: Безусловно, конечно. Если я как раз всегда стараюсь говорить максимально простым языком, понятным, потому что...
4: Простым языком, да, что-то сложное может объяснить только человек, который очень глубоко это понимает.
5: Дело в том, что на дистанции моей работы в высшей школе экономики я работал с самой разной аудиторией. У меня в одном зале директор классической газеты, который хочет пересобрать эту газету и сделать ее более актуальной для молодых ребят, а с другой стороны какие-нибудь стартапы. И мне нужно со всеми ними говорить на одном языке. Поэтому если совсем по-простому, инструменты маркетинга вообще в сущности, это все, что стимулирует спрос к продукту. Да? Это то, что делает Apple Apple'ом, это то, что делает известные бренды и влюбляет людей в них. И все это достигается, конечно, через коммуникации, опять же, да. То есть мы создаем для бренда историю, мы делаем ей такую дистрибуцию через, в том числе, социальные сети. Мы идем туда, где находится внимание человека. Потому что мы с вами живем в эпоху, ее сейчас называют как экономика внимания, да, что за единицу человеческого внимания бьются все. Личные бренды, как сейчас называют, эти авторские блоги, компании, государственные организации. Только посмотрите на госуслуги. Там маркетинга больше, чем во многих брендах. Они прекрасно себя чувствуют в этом плане. Так что маркетинг — это то, что борется за внимание потребителя и пытается создать такие условия, чтобы, находясь на полке, он сделал выбор в нужную сторону у любого продукта.
4: Что для вас идеальный клиент? Вот вы пришли и поняли, что, ой, как здорово будет с ним работать, как я много смогу сделать. Вот какой он должен быть?
5: Идеальный клиент – это тот, который говорит с тобой на одном языке, не манипулирует и который действительно заинтересован в сотворчестве. Потому что маркетинг, как и любая другая такая зыбкая, ведь это очень зыбко, где маркетинг, мы же с вами сегодня это уже обсудили. Лучшие проекты рождаются в сотворчестве с заказчиком. Я не видел ни одного проекта, когда... Клиент просто сбрасывает в агентство, делегирует, говорит, делайте. Нет, это всегда сотворчество, потому что...
4: Ну, держать... так же было и в старом маркетинге, и в старой рекламе, и в старом брендинге, да.
5: Конечно,
4: и в пиаре то же самое.
5: То есть все лучшие проекты, которые были вот на моей практике, где мы работали годами, это всегда сторона заказчика, это люди, влюбленные в свой продукт, которые стараются делать все до мельчайших деталей, чтобы он был лучше конкурентов. И мы здесь выступаем как прекрасно смазанная шестеренка в общем механизме и усиливаем это как рупор, как мегафон, по сути.
4: Прям языка сняли. Вот кто был любимый клиент, самый любимый?
5: Самый любимый клиент – это Яндекс, наверное.
4: Ну?
5: Из моих. Мы работаем уже много лет, и как раз в том числе, потому что у ребят прекрасно выстроены процессы. Они отличные коммуникаторы, вот что я могу сказать.
4: Ну, они большие молодцы,
5: да.
4: Это и по эффективности видно.
5: Абсолютно, да.
4: И по эффективности видно. В маркетинге очень важна стратегия, правильная стратегия и хороший креатив. Доля стратегии, доля креатива.
5: Это как такая алхимия, можно сказать, да, потому что всегда...
4: Инь-янь.
5: Да, абсолютно, пропорции какие-то магические, может быть, невероятно сильная идея, которая просто пришла человеку вообще во сне и сделала все. Еще же воля случая, воля контекста, обстоятельств, то есть настолько много всего намешано, что именно по этой причине невозможно просто взять чужую стратегию, ее на свой продукт положить и повторить, потому что как у человека, да, мы же не можем повторить путь другого, мы не знаем, что у него под капотом, что там спрятано, поэтому... Безусловно, вот конкретно сейчас эпоха пересборки стратегий, потому что даже самые консервативные компании, бренды, они понимают, что мир настолько быстро изменился, появился искусственный интеллект, все меняется, единица нашего внимания просто тает на глазах. Я по последним исследованиям смотрел, что меньше доли секунды — это фокус внимания на смартфоне. Это то время, которое у нас с вами есть, чтобы заинтересовать нашего читателя, зрителя или подписчика и конвертировать его во что-то. Поэтому хорошая, крепкая стратегия — это живой организм. Самое главное, что она должна быть подвижной. Потому что что такое стратегия? Это всего лишь набор гипотез, да, которые мы где-то верифицировали, увидели лучшие практики конкурентов, все это синтезировали в какую-то классную свою идентичность и попробовали пойти с этим в рынок. Возможно, это сработало, возможно, нет. Важно, что стратегия должна меняться, она должна быть адаптивной, а не просто таким большим пакетом документов, которые кладут на полочку и никогда не возвращаются. Вот мы как раз делаем стратегии, которые достаточно гибкие и которые можно делать без нашего участия, самое главное. То есть мне все равно, будет ли со мной работать заказчик или с кем-то другим. Я создаю ему свод инструкций по управлению его коммуникациями. А дальше он волен выбирать свою конфигурацию, как ему комфортно.
4: 3 года назад на 30-летие празднования Всемирной паутины сэр Тим Бербиджсли, создатель Всемирной паутины, когда ему аплодировали, он вышел на сцену и сказал: успокойтесь, то, что мы сейчас имеем, это совсем не то, что мы собирались сделать. Современный интернет абсолютно асоциален. Он неправильно устроен. Он создавался, помните, да, 53 года назад в рамках оборонной стратегической инициативы США появились вот эти связи между компьютерами Белого дома.
5: Протокол появился, да.
4: Протоколы появились, да. И помните, какое слово они первое послали? Нет, логин. Они послали слово логин.
5: А, логин.
4: И оно не дошло. И оно не дошло. Там только на следующий день, по-моему, починили, и оно дошло. А через 20 лет Тим Бергерс-Ли создал эти протоколы, но он создал протоколы для единственной цели – для дистантной передачи и поиска текстов. И современный интернет на сегодняшний день – это, в общем, гипертекст. Гипертекст, где одни тексты ссылаются на другие, там личности нет. А раз нет личности, там нет таких присущих личности вещей, как мораль, ответственность, совесть, авторские права. И мы поэтому не имеем там совместной деятельности. Там условно совместная деятельность. Если вы сделали текст, я сделал текст, потом вы его подправили, я подправил. Это не совместная деятельность. Это рекуррентно-последовательная индивидуальная деятельность. Совместная, когда лежит камень, вы не можете поднять, я не могу поднять. Подошли вдвоем, подняли. И вот Тим Бергерс-Ли, наверное, 7 лет назад начал создавать социальный интернет, который назвал Solid. Вы, наверное, знаете.
5: Да, конечно.
4: Мы его переезжаем 15 лет. У меня лаборатория.

0: сильно не хотят. Но тем не менее к этому придет. Мы понимаем, да, что он должен быть социальным, иначе там не появится совместной деятельности. Будущее интернета.
1: Я очень четко наблюдаю сейчас приятный для меня тренд, что вот этот вот весь огромный хаотичный клубок интернета фрагментируется на небольшие уютные сообщества. И с учетом перегруза информации.
0: То же самое, что происходит и в жизни. Заметьте, да, вот появление абсолютно. Бизнес-клубов, вот этих сообществ, да? Сообществ, клуб 500.
1: Сейчас
0: да.
1: Золотая лихорадка вообще, да, сообществ.
0: Да, сообществ. Дальше
1: и они,
0: на
1: и...
0: дом.
1: Да, да, там буквально вчера
0: Атланты,
1: выступал как раз.
0: Атланты.
1: А знаете, что интересно? Что сообщество каскадируется. То есть даже мои товарищи, коллеги, небольшие достаточно ребята создают свои сообщества, и это спускается все ниже, ниже и ниже, именно по каскаду. И это, с одной стороны, очень здорово, что люди хотят замкнуться в какое-то уютное сообщество, где закрываются все их потребности, где им не нужно испытывать этот постоянный фома, что они выпадают из контекста. Ведь на Западе сейчас тоже очень классная история, что второе рождение получили email-рассылки, курируемый контент. Когда ты просто платишь $5 в месяц, и редакция полностью отбирает за тебя контент по твоим интересам. Тебе не нужно постоянно в стрессе листать ленту, бояться, что ты из чего-то выпал. Нет, за тебя. Это, кстати, концепция моего канала. Мне иногда говорят, что вот, Дим, я читаю 5 каналов. Все больше, кстати, людей говорит, что мы отписываемся от всего, оставляем новостной канал, какой-нибудь профильный по своей теме, и еще несколько и твой. И, то есть мне доверяют и делегируют, по сути, вот эту вот селекцию контента вокруг,
0: ну,
1: креатива.
0: Ну, вашей экспертности.
1: Да, и это, да, очень здорово. Я вижу это не только у себя. Я у многих, я думаю, что и вас смотрят, в том числе люди, которые просто интересуются темами, которые вы сами поднимаете. То есть это очень классный тренд, и мне это нравится. Поэтому я верю, что такие вот спокойные островки благополучия для души каждого человека, они как раз являются очень хорошим трендом на ближайшие лет 10. Это как антитренд пересыщенного, перегруженного такого гипермаркета возможностей, в котором мы все находимся.
0: Тогда вот два вопроса. За счет того, что происходит такое уже неформальное общение, да, внутри клубов, где обсуждают уже и темы, и культуры, и воспитание детей, и наследство. И это делают люди, которых отрезали от работы за рубежом, да, от счетов за рубежом, от проектов за рубежом. Не кажется ли вам, все-таки мы находимся сейчас в этой стране, да, не случайно же мы сейчас сидим здесь, да, а не где-то.
1: Абсолютно.
0: Не в Силиконовой долине, хотя и у вас, и у меня там столько возможностей, да, я профессор во Франции, я профессор в Америке, да, ну, у вас... Тем более больше возможностей за счет того, что вы диджитал, вы можете вообще на Бали или на Мальдивах сидеть и делать то же самое. Но мы сидим здесь. Вам не кажется, что вот те процессы, которые приводят к появлению вот таких слоевых проектов, клубных проектов, вот этих конгломераций по интересам, да, по каким-то там сферам, то, что они начинают неформально общаться, то, что они знакомят своих супруг, то, что они знакомят своих детей, является еще и таким очень интересным фактором, фактически усиление страны и даже безопасности.
1: Абсолютно. Это со всех сторон хорошо, я считаю, потому что это укрепляет социальные связи, во-первых. Во-вторых, все больше это происходит в очном формате, и мне это безумно нравится, что люди действительно...
0: Вы сказали правильное слово. Они удовлетворяют практически все свои потребности, да, внутри этого общения, даже вместе путешествуют.
1: Они находят новые проекты, работу, путешествуют, они занимаются вместе спортом. И это прекрасно, потому что это как раз укрепляет социальные
0: связи. И формируется национально ориентированная бизнес-элита.
1: Все верно, потому что мы с вами, мы же не в состоянии поддерживать, мы ограничены в социальных контактах. И это гораздо эффективнее, чем поддерживать 1000 бесполезных поверхностных связей, когда ты даже не знаешь, там, кем работают родители твоего приятеля, какой контекст его жизни, какие у него трудности. Пусть у тебя будет 50 человек на дистанции жизни, но это будут люди, с которыми ты действительно идешь рука об руку. И самое главное,
0: которым
1: они
0: доверяешь.
1: В едином культурном коде
0: которым,
1: с тобой. Да,
0: поэтому ты им доверяешь. Потому что они в этом коде, они... Дистанция очень просто обмануть, не выполнить обязательства, а когда в глаза смотришь, уже это сложнее.
1: Вот эти сообщества лично для меня это как адаптер. Знаете, вот есть iPhone со старым кабелем, а когда в такси садишься, бывает, у него нет этого Type-C. Вот это Type-C. Потому что это как найти своих и успокоиться в жизни, как говорил великий Балабанов.
0: Все-таки вот этот взрыв искусственного интеллекта – это результат просто технического появления новых технических возможностей, или в гуманитарной сфере все-таки что-то тоже произошло, что эмержентно смогло использовать эти новые технические возможности?
1: Вы знаете, здесь будет уместно пошутить, что это все потому, что мы искали в Гугле на капче гидранты и мосты, все обучали. Мы же здесь больше 10 лет обучали капчу Гугла бесплатно. Мы же обучили величайший алгоритм, по сути, просто. И все это время работали.

0: работали на аутсорсе бесплатно. Но мне кажется, что здесь синтез всего. Это вот из серии, что почему, например, такую аналогию проведу, почему iPhone в 2007 году выстрелил первый? Не только потому, что это был стык технологий, да? То есть, с одной стороны, мультитач-дисплей, появление 3G-интернета, которое сделало мобильный интернет действительно удобным и доступным. И в тот же момент появилась запрещенная соцсеть западная, про которую говорят, почему никто не смог ее повторить? Потому что он появился в тот момент, когда совокупность условий была максимально благоприятна для этого, и туда еще добавили щепотку человеческого эго. И это все просто взлетело в космос на эгоцентризме. Так вот, мне кажется, ровно такая же ситуация случилась с искусственным интеллектом. Просто все события объединились в такой синтез, и случился именно потребительский прорыв. Потому что мы же говорим с вами про человека понятные системы.
1: Массово используемый. Да.
0: Именно, да, потому что ведь как таковому AI, ему 100 лет в обед, он уже сколько существует, мы говорим именно про эргономичные системы, которыми могут пользоваться даже консервативные люди, которые не обязаны там быть кодерами, программистами, и все идет к тому, что мы будем пользоваться AI везде, даже не задумываясь о том, что мы пользуемся AI, как это сейчас и происходит. Я просто технооптимист, поэтому я смотрю на все через призму прагматики, и я как раз тот человек, который всегда старается взять эти новые технологии и конструктивно внедрить их в свои процессы, и мне это безумно нравится, именно как такой классный помощник, который быстро развивается. Мне нравится, что они тоже используют бережливый подход и очень аккуратно и последовательно показывают нам с вами все свои новые фишки. Потому что каждую неделю у нас сюрприз. Функция Deep Research, которая там делает аналитические исследования за тебя просто сейчас в два клика. ChatGPT, он может собрать тебе, чтобы не быть голословным. Я сейчас запускаю новую программу в Вышке. Я сегодня утром за 5 минут сделал ресерч всех программ по продюсированию в Российской Федерации. Он выдал мне результат в виде таблички с часами, УТП программ, университетом, просто свот-анализ полноценный. Я сделал это за 5 минут, профильтровал, потому что надо разбираться в вопросе. Если ты не разбираешься в вопросе...
1: Надо правильно поставить задачу.
0: Да,
1: это требует знаний.
0: Потому что без внятного ТЗ, как мы помним, результат не пойми какой, безусловно. И в этом-то это и прекрасно, что нейросети, они ускоряют твои таланты и усиляют их, и помогают закрыть слепые пятна там, где ты не особо разбираешься, но ты хочешь что-то освоить.
1: В Казани, в Иннополисе была большая конференция по искусственному интеллекту, и тогда еще приезжали к нам вот эти все великие компании, там и Google, и запрещенная в России социальная сеть, и Apple-овцы, и кто только не приезжал со своими продуктами. Ну и были, естественно, наши лидеры, тот же Яндекс, Сбербанк. И огромный зал, пленарное заседание, все они делают свои презентации по поводу искусственного интеллекта. Очень похожие друг на друга. Ну, понятно, что они очень красивые, но они по содержанию очень все похожие. И все было бы хорошо, если бы они не сделали одну ошибку. Они ведущим и модератором этой конференции позвали меня, специалиста по естественному интеллекту. Ну, я вижу, заскучал народ, все эти там несколько тысяч человек в зале немножко заскучали, потому что, ну, да, интересно, красивые картинки, и великие компании, но про одно и то же. И осталось время, я думаю, ну, дай порезвлюсь. И я обратился к этим спикерам великим. Говорю, а можно я вам задам несколько вопросов? Ну, конечно. Говорю, скажите, вы рассказали, что у вас уже искусственный интеллект играет в компьютерные игры. Да. И вы только что сказали, что вы научили искусственный интеллект создавать другие искусственные интеллекты. Да. Вы знаете, ведь для того, чтобы что-то играло в игру, оно должно хотеть выиграть. А если вы хотите, чтобы оно стремилось к выигрышу, значит, должен быть проигрыш. А значит, придется выстроить систему эмоций. Да? Здесь смерть, здесь больно, здесь неприятно, здесь нейтрально, здесь приятно, здесь очень приятно. Ну да. И вам нужно будет все действия каким-то образом выводить потом на вот эту эмоциональную реакцию. Точно. А вот вы говорите, что искусственный интеллект создает другие искусственные интеллекты. Скажите, вот вы вводите всю информацию на английском? Они говорят, да, конечно. Я говорю, я понимаю, потому что 70% информации в мире хранится на английском языке. А китайцы? Ну, они на китайском. Говорю, а помните, есть восточное и западное мировоззрение, да, вот инь-янь, вот эти все стратегии. Янь – это мысль, устремленная к образцу. Инь – это син и ши, потенциал заложенной конфигурации и конфигурация, и там, наоборот, нет цели. Это больше похоже на мужское и женское мышление. А вы не задумывались, что раз эволюция создала так, что новую жизнь можно создать, только объединив мужское и женское начало, энергии, мышления, что новая жизнь должна в себе вбирать и то, и комбинации того и того разные, и будут создавать разные искусственные интеллекты. Но там должно быть и то, и яньское, и иньское. Они задумались, о, хорошая идея, брать один компьютер с искусственным интеллектом восточный, один западный, и только они вместе договорившись создают новый искусственный интеллект. Я говорю, здорово, а если появляется мотивация, ну, в общем, похоже, да, ведь в основном в том-то интернете уже появились вирусы, и тут я их добиваю, говорю, вот скажите, а кто вы для этого искусственного интеллекта? Вы его создали? Он на вас смотрит камерой, и он вас не понимает. Он не понимает, почему вы курите, или не понимает, почему вы врете. Он не понимает. Мало того, он знает, что вы можете в любой момент его просто выключить и даже просто вытащить из розетки, убить. Притом по каким-то вашим соображениям, причинам, даже когда он этого не хочет. Кто вы для этого искусственного интеллекта? Они думали, говорю, да вы для него Бог, который его создал, который может его убить в любой момент. А значит, там появятся религии, потому что искусственный интеллект начнет домысливать вас, потому что он вас не понимает. И руководители крупнейших мировых и компаний такие, опс, говорю, а что я неестественного сказал? Я просто с вами сейчас прошел процесс эволюции обычного интеллекта. Почему вы считаете, что ваш пройдет по-другому? Вот будущее искусственного интеллекта и вот этой диджитал-среды, захватит она мир, опасаться нам ее.
0: Вы знаете, я в этом плане такой достаточно прагматик-рационалист. Я абсолютно убежден, что лично для меня это просто прикладной, очень классный инструмент, который про скорость и про демократизацию многих вещей, в том числе и креатива. Поэтому я убежден, что на самом деле он же не настолько могущественный сейчас, и он находится в суперзачаточном варианте вообще. То есть то, все, что мы называем искусственным интеллектом...
1: Но он так быстро развивается, невероятно быстро... что даже трудно предположить, что будет через год.
0: Именно. То есть я точно последний человек, который может предположить, что будет через год, но я могу точно сказать, что даже вот по теории диффузии инноваций мы сейчас находимся на том этапе, когда те люди, которые действительно осваивают его и интегрируют свою работу, они невероятно повышают свою капитализацию. И я делаю многие вещи в 3-4 раза быстрее, и это действительно настоящая магия. То есть я делегировал ему 60% своей ежедневной работы, и здесь кроется подвох, потому что если человек в реальной жизни умеет эффективно ставить задачу и снимать результат, то он отлично справится с искусственным интеллектом. Но если это не так, то он и получит невнятный результат и будет очень сильно разочарован.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Авиакомпания S7 Airlines увеличила количество рейсов по направлению Москва-Махачкала. Общее количество рейсов из Москвы в столицу Дагестана выросло до 9 раз в неделю. Добавился дневной вылет по субботам и понедельникам. Дополнительные дневные рейсы будут осуществляться из Домодедово в 10:05 на самолетах семейства Airbus A320, а время в полете составит 3 часа. Отечественные операционные системы начали вытеснять импортные с рынка умных телевизоров. По данным РИА Новости, за первые 4 месяца года продажи устройств на базе платформы Salut TV выросли на 71% в штуках, а доля рынка поднялась до 11%. Весь остальной рынок телевизоров по стране при этом практически стагнирует и показал рост всего на 10%. Потребители все чаще выбирают российские цифровые среды, полностью адаптированные под локальные сервисы. Спрос также увеличился за счет расширения линейки собственного бренда Сбера, чьи продажи выросли на 43%. Сборку этих девайсов наладили на заводе в Новгородской области, а для удобной навигации по контенту их оснастили умным ИИ-помощником GigaChat. Высокоскоростной интернет появится в Сапсанах и некоторых Ласточках. Тестовые испытания пройдут в 2026-2027 годах. Об этом сообщили в РЖД. Оснастить специальным оборудованием планируют 135 поездов. Южная Корея нарастила импорт российского алюминия до рекорда. В апреле закупки достигли почти 140 миллионов долларов против 111,5 миллиона в марте, следует из данных корейской статслужбы. Импорт вырос на 21,5% в месячном выражении. По итогам месяца Россия стала крупнейшим экспортером алюминия на южнокорейский рынок. В топ-3 также вошли Австралия и Индия. В 2 раза увеличилось число россиян, укушенных клещами. Сейчас официально известно о 84 тысячах укушенных. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Отметим, что больше всего обращений зафиксировано в Свердловской, Кемеровской и Тюменской областях. Махачкалинскому «Динамо» предстоят 2 важнейшие игры за право выступать в следующем сезоне российской премьер-лиги. 20 мая в Екатеринбурге дагестанская команда проведет первую встречу с «Уралом», занявшим в первой лиге 3-е место и получившим право бороться за повышение в классе. Начало матча запланировано в 17:30 по Москве. Уже 23 мая «Динамо» проведет ответную игру в Каспийске, которая начнется в 16:00 по Москве. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: В решающем седьмом матче серии баскетболисты Cleveland Cavaliers в гостях 125-94 обыграли победителя Восточной конференции Detroit Pistons и стали последними полуфиналистами плей-офф НБА. Выиграв в серии 4-3, Cleveland впервые с 2018 года вышел в финал Восточной конференции, где встретится с Нью-Йорк Никс. Первый матч финала Востока между Cavaliers и Никс состоится 20 мая в Нью-Йорке. В решающем противостоянии западного дивизиона встретится Оклахома Сити Тандер и Сан-Антонио Спёрс. Многолетний наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола покинет пост главного тренера по окончании текущего сезона. По информации британских СМИ, руководство Сити уже уведомило спонсоров о скором уходе специалиста и 24 мая планирует сделать официальное объявление, а преемником Пепа считается бывший тренер Челси Энсо Мореско. Мадридский Реал, кажется, тоже определился с новым наставником. Клуб договорился о возвращении Жозе Мауриньо. 63-летний португалец, проведший с Бенфикой беспроигрышный сезон в национальном чемпионате, вновь возглавит сливочных спустя 13 лет после ухода. Перестановки в Реале на этом не заканчиваются. Клуб объявил, что капитан команды Дани Карвахаль покинет ее по окончании сезона. 34-летний защитник провел за первую команду 13 сезонов, сыграв 450 матчей, и он занимает второе место в истории клуба по числу трофеев – 27, включая 6 побед в Лиге чемпионов. Прощальная церемония состоится на Сантьяго Бернабеу 23 мая в матче заключительного тура Ла Лиги против Атлетика из Бильбао. Футболисты Арсенала вплотную приблизились к историческому чемпионству в английской премьер-лиге, обыграв дома Бернли 1-0 в предпоследнем туре. Чтобы гарантировать себе титул, лондонскому клубу достаточно одержать победу над Кристал Пэлас на выезде 24 мая. Сборная Финляндии нанесла крупное поражение действующим чемпионам мира сборной США 6-2 в третьем матче группового этапа мирового первенства. Эта победа позволила финским хоккеистам набрать 9 очков и возглавить турнирную таблицу группы А. Кстати, у американцев это второе поражение в трех матчах. Тем временем канадцы уверенно переиграли сборную Дании 5-1 и, одержав свою третью победу, укрепили лидерство в группе Б. Вопреки всем ожиданиям, команда Германии потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира, в этот раз разгромно проиграв 1-6 вице-чемпиону Швейцарии. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом, места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления, связанные с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Здравствуйте, с вами Боб Проктор. Хочу поделиться с вами одной идеей, за которой и вагона золота было бы мало. Надо только ее изучить. Я узнал о ней уже давно. Впервые услышал об этом в далеком 1961 году и до сих пор под впечатлением. Представьте-ка себе вот что. Примерно 3% населения действительно суперуспешны, а остальные 97% — нет. А ведь люди всю жизнь проводят в борьбе за заработок, они стремятся заработать больше, за здоровье, пытаются найти работу получше, пытаются улучшить свой бизнес. Каков же главный компонент всего этого успеха? Это отношение к жизни. Отношение. Задумайтесь-ка об этом. Что такое отношение к жизни? Это ведь не тот предмет, который преподают повсеместно. Я учу отношения уже давно и усердно работаю над тем, чтобы и мое отношение к жизни оставалось правильным. Если бы вас спросили, что это, что бы вы ответили? А между прочим, это очень важное понятие. Пересмотрите-ка это видео еще 1000 раз. Впечатайте эту мысль в ваше сознание, а затем начните обращать внимание на тех, с кем ежедневно пересекаетесь, и просто задумайтесь, а какое у них отношение? Давайте-ка я объясню, покажу кое-что, чем давно пользуюсь. Узнал я это много-много лет назад от одного хорошего друга, доктора Харри Родера, и его единомышленника Лила Вала Ван де Волла. Оба были моими наставниками, и они говорили, что никто никогда не видел сознание. В Сан-Антонио, в Техасе, в 1934 году один доктор, Турман Флит, также сказал, что никто никогда не видел сознание. Сознание — это движение, это не физический предмет. Многие считают сознанием мозг, но это не так. Доктор Флит сказал, «Сейчас я нарисую сознание», и, нарисовав круг, сказал, «Пусть это будет тело». А сознание давайте разделим на две части и назовем эту часть сознанием, а эту часть подсознанием. В наше сознание поступает мощная энергия, и эта энергия не плохая, не хорошая, не положительная, не отрицательная, она просто есть. Когда эта энергия поступает сюда, она просто есть. А у нашего сознания есть способность управлять тем, куда эту силу направлять. Иными словами, здесь мы думаем, и мышление — функция сознания. Да, это так. Это происходит благодаря рассуждениям, благодаря индуктивному фактору логического мышления, если выражаться терминами. Мы можем думать обо всем, что угодно, и вот здесь, в активном сознании, мы выстраиваем идеи. Эти идеи могут быть как негативными, так и позитивными, но о чем бы мы ни думали, мы посылаем эти идеи во Вселенную. Да, это так. Это энергия, который мы посылаем во Вселенную. Можно уловить мысли другого. Можно сказать, что мысли — это космические волны, проникающие сквозь время и пространство. Здесь также то, что мы называем нашим эмоциональным сознанием. И когда мы внушаем идею этой части сознания, она начнет контролировать вибрацию вот этой штуки, которую мы называем своим телом. Предположим, какое-то умозаключение пришло к вам здесь. И это заключение негативно. Мы начинаем излучать негатив. А это позитивная идея, и мы переходим в позитивную вибрацию. Теперь мы передаем во Вселенную вибрацию и чувства. И эти чувства, проходя через тело, заставляют нас действовать сообразно вибрациям того, как мы думаем. В итоге вы получаете результаты, соответствующие вашим действиям. Отношение к жизни лучше всего описано у Эрла Найтингейла. По его словам, наше мнение или точка зрения — это сочетание мыслей, чувств и действий. Мысли, чувства и действия — совокупность всех трех факторов. Давайте подумаем вот над чем. Можно думать негативные мысли и посылать позитивные чувства. Можно сознательно думать о негативных вещах и при этом не участвовать в них эмоционально. Можно быть эмоционально погруженным во что-то очень приятное, так, что даже негативные мысли не помешают излучать положительные вибрации. Тогда и тело будет ощущать себя очень положительно. Но, предположим, вы эмоционально находитесь во власти негативной идеи. Тогда вы будете совершать негативные поступки и посылать негативную вибрацию. Поэтому, как видите, ваше отношение к жизни — это ваши мысли, чувства и действия. Вообще-то у нас есть способность видеть положительное во всем. Кто видит положительное, тот и победит. Кто видит только то, что идет не так, тот проиграет. Люди с позитивным отношением к жизни оказываются на вершине естественным образом. Дело не столько в таланте, сколько в отношении. Можно встретить совершенно гениальных людей с паршивейшим отношением, но есть и те, чье отношение просто замечательно. С позитивным отношением вы всегда будете успешны. Что это такое? Это наши мысли, чувства и действия. Важно понять и запомнить. У вас есть сознание, а живете вы в теле. Есть сознание, подсознание и тело. В сознании происходит мышление, в подсознании у вас чувства, а тело — это инструмент сознания. Сделайте ваше отношение к жизни правильным, и вы всегда будете в выигрыше. С вами был Боб Проктор. Спасибо.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Один человек рассказывает: «Я ехал на поезде. Напротив меня сидели старик и его сын, которому было примерно 25 лет. Он выглядел очень счастливым и взволнованным. Он сидел возле окна и обращался к отцу: „Папа, смотри на деревья, они едут за нами“. Его слова звучали как слова ребенка, а старик сидел и улыбался, обнимая сына и хлопая по плечу. Я подумал, что этот парень немного не в себе. Через некоторое время тот парень уснул, и я шепнул на ухо старику: „Извините, но я думаю, было бы неплохо, если вы обратитесь к психиатру и покажете вашего сына“. Старик улыбнулся: „Мы и так едем из больницы, но не из психиатрической. Мой сын много лет назад потерял зрение и не мог видеть, пока ему не сделали операцию на глаза. К нему вернулось зрение, и он снова стал видеть. И спутнику стало очень стыдно за поспешные выводы и за те слова, что сказал отцу про парня“.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минэкономразвитие ожидает снижения инфляции в России до 5,2% к концу текущего года. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к новым внешним условиям. Министр отметил, что на прогнозы по росту ВВП влияют санкции, торговые споры и ситуация на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что в расчетах учитываются изменения в структуре бюджетных расходов и прогноз по ключевой ставке от Центробанка. Решетников добавил, что правительство будет продолжать принимать меры для обеспечения стабильного экономического роста. Он также отметил, что уровень безработицы в России остается низким, а рост зарплат частично связан с дефицитом рабочей силы. С начала года индекс цен производителей промышленных товаров снизился на 4%, а в обрабатывающей промышленности – на 0,6%. Это свидетельствует о снижении ценового давления на розничный рынок со стороны производителей, подчеркнул Решетников. Министр также заверил, что в российской экономике есть потенциал для дальнейшего повышения заработных плат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сельбеси». Яблоко богато кверцетином, это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт, знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира. Глупость нельзя продать, и от стирки она не станет чистой. Абдалдеш дитес хейрар, я дирицили умхедира.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Диалог ФМ. Все время по делу.

и хотят только три вещи. Первое, они хотят что-то иметь, так же, как и вы. Они хотят что-то иметь, они хотят кем-то быть, и они хотят что-то делать. Поэтому первый шаг. Напишите себе три списка. Первый список, что вы хотите иметь. Прямо честно, один на один, сидя один на один, напишите, что вы хотите иметь. Второе, напишите список, кем вы хотите быть. И третий список, напишите, чем вы хотели бы заниматься. После того, как вы составите эти три списка, первый и второй список отложите в сторону, потому что их можно достичь, ставя цели. Они являются побочным продуктом того, что вы делаете. То есть то, что вы хотите, то, кем хотите быть, является продуктом того, чем вы хотите заниматься. Поэтому вы берете третий список, чем вы хотите заниматься. И после этого вам нужно проверить, а получается ли у вас это. Поэтому вы должны спросить своих близких, друзей и составить список, что, по их мнению, хорошо получается у вас. Второй список составьте, что, по вашему мнению, хорошо получается у вас. И третий список, просто составьте список артефактов, различных дипломов, наград, медалей, за что они были вам даны, за что вам дали эти медали, дипломы, сертификаты и так далее. И из этих трех списков, когда вы вместе сложите, вы поймете то, что есть в каждом из этих трех списков. Это и будет то, что у вас хорошо получается. Дальше. Мы же говорим про заработки, а для того, чтобы зарабатывать, вы должны понять из того, что вы любите, из того, что у вас хорошо получается, что нужно людям. Вот бывает так, что человек любит кататься на сноуборде, и у него это хорошо получается. Но разве это нужно людям? На этом вы деньги не сделаете, на этом вы не заработаете. Поэтому вы можете сделать таким образом. Вы любите кататься на сноуборде, у вас это хорошо получается. А что нужно людям? Людям нужно не ваше катание, а их катание. Людям нужно, чтобы вы научили их кататься так же, как катаетесь вы. И таким образом из первых двух вещей вы составляете третий список, что нужно людям из того, что вы любите, и из того, что у вас хорошо получается. И таким образом у вас получается уже три больших списка, из которых вы выбираете. Дальше напишите список, о чем вы думаете каждую свободную минуту. Напишите список того, в чем вы постоянно саморазвиваетесь. Какие видео вы смотрите, какие аудио вы слушаете, какие книги читаете. И напишите список того, за занятие которым вы сами готовы были бы заплатить. И благодаря этому вы поймете, в чем вы действительно талантливы, для чего вам даны способности и тот темперамент, который у вас есть. И благодаря связыванию со списком, что нужно людям, вы поймете, за что люди готовы будут платить. Таким образом, вы для себя четко определите, в чем ваш талант. После того, как вы определили талант, это может быть не один, их может быть там 2-3. Напишите 2-3 занятия, в которых у вас есть талант. И после этого вы уже можете двигаться дальше и составлять план дальнейших заработков. А для этого сначала оформите гипотезы. Любое ваше желание на чем-то заработать – это прежде всего гипотеза. Ошибка многих бизнесменов в том, что они ставят себе идею, вот я хочу сделать вот это, построить завод, либо открыть пекарню, или открыть ресторан. Стой. Я часто им говорю, подожди, кто сказал, что это будет успешно? Ну, он говорит, ну вот же рестораны есть, которые классно работают. Я говорю, подожди, каждый случай уникален. Вот у него, да, но не факт, что будет у тебя успешно. Поэтому любую свою идею подвергайте сомнению и называйте ее гипотезой. Почему важно любую свою идею называть гипотезой? Потому что вы не имеете эксклюзивных прав на то, чтобы быть все время правым. Каждый человек ошибается. Мы все ошибаемся, и нам нужно минимизировать последствия наших ошибок. Так вот, для минимизации последствий наших ошибок мы должны убрать эго, иначе мы не будем признаваться в своих ошибках. Проблема в том, что когда мы говорим, вот моя идея, я хочу открыть ресторан, мы продолжаем заниматься этим рестораном, хотя он давно уже превратился в чемодан без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко. А почему мы это делаем? Потому что наше эго не соглашается с проигрышем. Оно говорит, ну как, мы же крутые, мы же умные, мы же сказали, построим ресторан. Вот мы и строим из принципа. Так в бизнесе не работает. Любую свою идею назовите гипотезой. И тогда, когда вы назовете эту идею гипотезой, вы даете себе право на ошибку, потому что гипотеза подразумевает, что она, не каждая гипотеза срабатывает. Соответственно, вся хитрость заключается в том, чтобы пройти возле своего эго на цыпочках, не разбудив его, и при этом признать,

0: на свое ошибочное решение, если оно было ошибочным. Ну, а если ваша гипотеза оказалась верной, и метрики и цифры подтверждают, что вы на правильном пути, то вам остается делать только одно – усиляй сильное. Усиляй сильное. Направляйте весь фокус на то, в чем вы сильны, что больше всего приносит вам денег. И вы будете успешны и богаты. Часто говорю, что основным мерилом успеха в этой жизни является счастье. Если вы чувствуете себя счастливым, то не имеет значения размер вашего бизнеса. Ведь в конечном итоге все 100% людей хотят быть счастливыми. Я в своей жизни встречал много богатых людей, но не все из них были счастливы. Но я ни разу не встречал счастливого человека, который считал бы себя неуспешным. Поэтому в случае, когда человек занимается, ищет, делает кучу разных бизнесов, меняет сферы деятельности и так далее, это просто человек, находящийся в пути. Он ищет свое счастье, он еще не обрел. Потому что когда он обретет свое счастье, он обретет покой. Счастье обязательно связано со спокойствием и с фокусом, концентрацией. Поэтому, когда он найдет свое, он обретет покой, и он поймет, на чем фокусироваться и чем заниматься. И он готов будет всю жизнь заниматься только этим. А тот случай, когда бизнесмен занимается своим маленьким бизнесом, этот бизнес, может быть, даже и не растет, но это ему и не нужно. Он счастлив, ему ничего делать не надо. Он счастлив. Надо жить в настоящем моменте и наслаждаться жизнью.
1: Мысли вслух.
2: Маргулан Сейсембаев.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Поймите, что вы являетесь сгустками энергии и функционируете на определенных частотах. Как ваш сотовый телефон функционирует на определенных частотах, вы тоже настроены на определенную частоту. Представим, что эти линии представляют уровни вибрации. Частота — это уровень вибрации. Существует бесконечное количество частот. Вы настроены на одну из частот. Согласно закону вибрации, все движется, и ничто не находится в состоянии покоя. Все движется. Мы буквально живем в океане движений. Каждая частота имеет свой цвет. Это напоминает цвета радуги. И когда разные цвета соприкасаются, то границы между цветами размываются. Они все соединены вместе. Вы никогда не увидите это невооруженным глазом с помощью обычного зрения. Зрение — это внешнее физическое чувство. Этот стол вибрирует. Он кажется твердым, но на самом деле это не так. Если вы посмотрите в микроскоп, вы увидите движущиеся частицы энергии. Он кажется неподвижным, но на самом деле это не так. Он движется настолько быстро, что кажется неподвижным. А теперь давайте поймем, что частота — это уровень вибрации. Она ничего не создает и ничего не разрушает. Вам нужно просто настроиться на ту же частоту, на которой находится то благо, которое вы желаете. В этой комнате сейчас играет музыка, но вы ее не слышите. Если я принесу транзисторный приемник и включу его, вы услышите музыку. Мы не слышим ее, но она здесь. Все, что мне нужно сделать, это покрутить колесо настройки, и тогда я услышу другую музыку. И снова повернуть колесо, и я настроюсь на другую музыку. Я настраиваюсь на разные частоты. Точно так же, когда вы создаете у себя в голове образ и погружаетесь в него, вы настраиваетесь на определенную частоту, и вы начинаете притягивать все, что находится на этой частоте. Вы можете вот так и перепрыгнуть на более высокую частоту, но также и свалиться на более низкую частоту. Да, некоторые люди так и делают. Все неразрывно связано. Не существует разграничительной линии, которая отделяла бы одно от другого. Все и все мы связаны воедино. Не важно, какой у вас цвет кожи, не важен ваш пол, какие у вас политические взгляды и ожидания, или симпатии и антипатии, не важно, какой у вас рост, не важно, какой у вас вес, все это не имеет значения. Мы все связаны воедино. Вы имеете дело с бесконечностью. Нет ни начала, ни конца. Осознайте это. Вы! Творец и Создатель. Вашим возможностям нет предела.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане установили границы строительства для пострадавших от паводка. Каждой семье выделят по 10 соток земли. Это значительная поддержка, которая позволит начать новую жизнь. Мы понимаем, насколько важна оперативность в таких ситуациях. В ближайшие дни приступят к подготовке территории и к строительству будущих домов. Об этом сообщил глава района Эльман Аллахвердиев. Президент России Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая. В Пекине запланированы переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в узком и расширенном составе. В ходе визита стороны примут декларацию о многополярном мире и подпишут около 40 документов. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества по проекту газопровода «Сила Сибири-2» и партнерства в сфере углеводородов. Студенческую ипотеку с первоначальным взносом 3% могут ввести в России. Об этом сообщает ТАСС. Мера поддержки рассчитана на студенческие семьи. Для примера, при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей, первый взнос составит 210 тысяч рублей вместо средних 1 миллиона 890 тысяч рублей, при нынешнем уровне в 27%. Также предлагается зафиксировать ставку по такой ипотеке на уровне не выше 6% годовых. Работодатель обязан поднимать зарплату сотрудникам. Об этом заявили в Общественной палате. Хотя закон не устанавливает конкретную периодичность индексации, судебная практика исходит из того, что рост доходов должен покрывать инфляцию и соответствовать трудовым нормам. Индексация при этом обязательна для всех работников без исключения. Китайские автомобили не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, это одно из условий для китайских автопроизводителей при выходе на российский рынок. Мантуров отметил, что компании из Китайской Народной Республики могут занимать ниши, которые напрямую не пересекаются с модельным рядом АвтоВАЗа, например, сегмент электромобилей и гибридов. Масштабный международный фестиваль искусств для детей и молодежи состоится в Сириусе и на горном курорте «Роза Хутор». Фестиваль будет идти с 1 июня по 31 августа. Главная тема фестиваля – это национальная культура России и дружественных стран, которую воплотило в творчестве молодое поколение. Планируется, что масштабное событие станет ежегодным. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты ЦСКА в гостях переиграли «Локомотив Кубань» 100-81 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Армейцы оторвались от железнодорожников уже на старте второй четверти, а разыгрывающий столичного клуба Каспер Уэйр очень здорово провел этот матч, набрав 31 очко. Итоговый счет в серии стал 2-1 в пользу действующего победителя турнира. В случае победы в четвертом матче, который состоится 20 мая в Краснодаре, ЦСКА может досрочно оформить выход в финал. Полуфиналист прошедшего тысячника в Риме Даниил Медведев поднялся на 2 позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает 7-е место. Успех позволил Медведеву опередить в таблице американца Тейлора Фрица и австралийца Алекса де Минора, тогда как первая строчка по-прежнему за Синнером. Вместе с этим Мира Андреева потеряла 1 позицию в рейтинге ВТА, опустившись с 7-го на 8-е место. Континентальная хоккейная лига определилась с финальной тройкой претендентов на приз лучшему тренеру по итогам сезона. На победу претендует Анвар Гатиатуллин из казанского Акбарса, Виктор Козлов из уфимского Салавата Юлаева и Андрей Разин из магнитогорского Металлурга. Среди всех номинантов Гатиатуллин единственный наставник, чья команда продолжает борьбу за кубок Гагарина. Акбарс играет с ярославским Локомотивом в финальной серии. Лауреат премии будет назван 28 мая на торжественной церемонии закрытия сезона. Тольяттинский «Акрон» назначил Мурата Искакова исполняющим обязанности главного тренера команды. Клуб пошел на перестановки в тренерском штабе всего за 2 дня до первого стыкового матча с волгоградским «Ротором» за право остаться в премьер-лиге. 53-летний специалист, работавший в тренерском штабе клуба с октября 2024 года, сменил на этом посту Заура Тидеева, отправленного в отставку после крупного поражения от «Крыльев Советов» 1-4 в заключительном туре РПЛ. Первая встреча «Акрона» с «Ротором» состоится 20 мая на выезде в Волгограде, а ответная игра пройдет через 3 дня в Самаре. Действующий чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Акбарс» продолжает уверенно лидировать в группе А нынешнего розыгрыша Суперлиги. Во втором туре казанский клуб дома переиграл «Данчанку» 5-1 и разгромил команду Свердловской области 26-0. В параллельной группе в лидеры вышли вице-чемпионки из «Динамо Электростали», обыгравшие в Подмосковье «Восток» 7-3 и спортивную школу «Щелково» 10-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вы замечали, что некоторые люди цепляются за свои беспокойства? Они все время говорят об этом и не могут это отпустить. При неудаче они начинают ныть. Это конец, все пропало. Или если кто-то сказал им что-то неприятное, им трудно перешагнуть через это. Хотите совет? Спрашивайте себя по любому поводу. Это полезно для меня? Это приносит мне пользу? И если что-то вам не полезно, забудьте об этом. Выкиньте из головы все, что не приносит вам пользу. Все, что мешает вам развиваться и не повышает качество вашей жизни. Неважно, что это. Это могут быть люди, которые постоянно негативят, и в их головах только проблемы. Они не могут перешагнуть через них. И в итоге проблем становится еще больше. Вы притягиваете то, на чем сконцентрированы. Мы получаем то, во что вкладываемся. Зачем концентрироваться на том, что не приносит вам пользу? Задумайтесь. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что, фокусируясь на том, что не приносит вам пользу, вы совершаете страшную ошибку. Вы притягиваете к себе еще больше проблем. Можно обвинять других людей или обстоятельства. Не-а, только вы — источник всех своих проблем. Один человек, который посоветовал мне прочитать эту книгу, Рэй Стэнфорд, постоянно мне говорил: «Боб, ты сам источник своих проблем, и только ты сам их решение». У меня ушло 5 лет, чтобы это понять. Но понял. И знаете что? Я и есть проблема. И только я ее решение. Хватит держаться за то, что вам не полезно. Выкиньте это. Знаете, в чем красота индуктивной логики? Вы сами выбираете, что вам принять или отвергнуть. В этом вся прелесть. Вы сами фильтруете все то, что приходит в ваш мир. Принять или отвергнуть — выбор за вами. Избавляйтесь от всего, что не приносит вам пользу. Классный совет. Bye-bye. До свидания.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: В одном городе жил-был мудрый правитель, к которому любой мог обратиться за помощью. Однажды к нему пришла жена сапожника и пожаловалась. «Мой муж мало зарабатывает, нам не под силу прокормить троих детей. Замучили они меня, ни минутки отдыха». «А у твоей соседки есть дети?» – спросил правитель. «Есть, целых пятеро. Как она справляется, ума не приложу». Велел правитель позвать соседку и расспросил ее о жизни. Она оказалась женой бедного портного, но на жизнь не жаловалась, а детей своих хвалила. «Богатство бедняков – дети. Один меня обнимет, другой песню споет, третий цветочек принесет, и на сердце весело становится. Разве вам не хватает денег на еду и одежду?» – продолжал правитель. «На одежду не хватает, но у мужа много лоскутков, есть из чего сделать заплаты. А если нет еды, дети ловят рыбу, приносят из леса грибы да ягоды». Выслушав жену портного, правитель велел забрать детей сапожника к себе. Сидит жена сапожника дома, отдыхает. Муж на работе, дети не шумят, еды не требуют. День прошел, другой. Заскучала жена сапожника, а когда она услышала голоса соседских детей, заплакала. Неделю выдержала женщина, а потом прибежала к правителю и стала просить: «Разреши мне забрать моих детей назад, без них мне тишина не нужна». «Надеюсь, ты поняла теперь, что счастлив тот, кто счастлив своими детьми», — ответил правитель.
1: «Притчи народов мира».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Минэкономразвитие ожидает снижения инфляции в России до 5,2% к концу текущего года. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что экономика страны продолжает приспосабливаться к новым внешним условиям. Министр отметил, что на прогнозы по росту ВВП влияют санкции, торговые споры и ситуация на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что в расчетах учитываются изменения в структуре бюджетных расходов и прогноз по ключевой ставке от Центробанка. Решетников добавил, что правительство будет продолжать принимать меры для обеспечения стабильного экономического роста. Он также отметил, что уровень безработицы в России остается низким, а рост зарплат частично связан с дефицитом рабочей силы. С начала года индекс цен производителей промышленных товаров снизился на 4%, а в обрабатывающей промышленности на 0,6%. Это свидетельствует о снижении ценового давления на розничный рынок со стороны производителей, подчеркнул Решетников. Министр также заверил, что в российской экономике есть потенциал для дальнейшего повышения заработных плат.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина – это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил Кавказа. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра. Дурак легко не испугается, но если испугается, невозможно остановить. Абдал хамадли урух хайра, ама урухи алли, таша эс хайра.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: «Диалог ФМ». Все внятно. Понятно. Все понятно. Дорожные новости.
3: Гаражную амнистию продлят на 5 лет. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России возник дефицит 95-го бензина. По данным «Коммерсанта», в начале мая спрос на оптовой бирже превышал предложение. Ситуацию связывают с традиционным ростом спроса на эту марку топлива перед началом летнего сезона. Люди чаще ездят отдыхать на личных автомобилях. При этом в производстве топлива проблем хватает. Нефтяники перераспределяют объемы выпуска в пользу более массового 92-го бензина. Дефицит 95-го может вести к ускоренному росту цен на него на заправках. Гаражную амнистию продлят на 5 лет. В правительстве одобрили дальнейшую работу программы, которая позволяет по упрощенной схеме узаконить права на гаражи и землю под ними. Гаражная амнистия действует с 2021 года, и спрос на нее пока не ослабевает. По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что корни марены – многолетнего травянистого растения, произрастающего в Дагестане, используют для получения естественного красителя, дающего разные оттенки красного цвета? Еще в 1840-х годах это растение, выращиванием которого здесь стали активно заниматься, стало причиной быстрого экономического подъема города Дербента. А уже в 1864 году здесь же была построена краповская фабрика, вырабатывающая ежегодно свыше 17 тысяч пудов растения. Отрадно отметить тот факт, что открытие и внедрение сложного процесса культивирования марены является заслугой жителя Дербента Кербалай Гусейна. Вот что о нем было написано в журнале «Советский Дагестан» номер 5 1966 года. Были и такие растительные краски, которые славились во всем мире. Среди них одно из первых мест по праву занимал ализерин – замечательная красная краска. Его изготавливали из корней марены. Марены постоянно не хватало, она была диким растением. Не удалось приручить марену и жителям Авиньона, а жителю Дербента удалось вырастить марену. В честь Гусейна Кербалая, человека, сумевшего вырастить новые сорта марены, в французском городе Авиньон воздвигнут памятник. Не был забыт Кербалай Гусейн и на родине, где его именем названа одна из улиц Дербенте.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

объективный. Поэтому здесь не надо человеку, который оказался в долгах, винить просто так себя. Когда вы обвиняете просто себя, вы просто рушите и снижаете свою самооценку. И благодаря этому вам тяжелее будет вылезти из долгов. Поэтому прежде всего вам нужно не себя обвинить, а понимать, какие конкретно убеждения привели вас к неэффективным решениям, которые загнали вас в долги. Очень часто ко мне тоже обращаются люди за деньгами. И я для себя даже создал несколько алгоритмов. И когда ко мне человек обращается за деньгами, я прежде всего спрашиваю, задаю ему три вопроса. Что он просит? Он просит долг, либо он просит инвестиции, либо он просит помощь. Если человек просит помощь, то у меня там есть алгоритмы. Помощь я оказываю двух видов. Одна вид – это закат, это в рамках моей веры. Там есть строго определенный список людей, которым я могу оказывать помощь. И второй вид – садаха – это помощь, которую я оказываю нуждающимся людям, но там тоже целый список, я оказываю это через благотворительный фонд, целый список нуждающихся. И понятно, что если человек не настолько нуждается, как люди в том списке, то я ему говорю, ну почему ты считаешь себя, что ты имеешь больше прав на эту помощь, чем вот этот список всех этих людей. И я просто говорю, что ты знаешь, я помощь оказываю через благотворительный фонд такой-то. Это то, что касается помощи. Там у меня все отлажено, алгоритм понятно. Бывает так, что человек говорит, нет, я не помощь, хорошо, дай мне инвестиции. Вот очень часто вот разговор именно так и происходит. То есть сначала просто просит денег, а потом я начинаю уточнять, а в каком виде это помощь, инвестиции либо долг. Он начинает говорить просто «помоги», потом я ему объясняю, что помочь не могу по таким-то причинам. Он начинает говорить «тогда дай мне инвестиции». И тут у меня тоже есть алгоритм, я говорю, если тебе нужны инвестиции, то подай заявку, подай бизнес-план, у нас есть определенные требования по нашим стандартам, подаешь в инвестиционный комитет, там мы выносим на инвестиционном комитете, рассматриваем, если ты получаешь одобрение, то дальше уже мы начинаем с тобой работать. Понятно, что человеку не хочется заморачиваться со всем этим, и он тогда скатывается на третью часть и говорит, ну дай мне в долг. И когда у меня просят долг, я очень часто говорю, ты знаешь, во-первых, мой принцип никому не давать в долг, потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Но, к сожалению, это психология. Дело в том, что когда человек берет в долг, он только в момент получения денег испытывает благодарность, а дальше этот долг на него давит и является бременем. Естественно, человек не привык, обычно тот человек, который попал в долговую яму, он туда попал неспроста, а из-за своего мышления. В его мышлении, в его картине мира виноват не он сам и не его убеждение, а виноват тот, кому он должен вернуть деньги. По этому поводу наш мудрый народ сделал такую пословицу, которая звучит так, что ты всегда берешь чужие, а отдаешь свои. Поэтому, когда люди начинают возвращать долг, они кредиторы воспринимают как врага. Таким образом, давая в долг, вы финансово стимулируете человека стать вашим врагом. Вы, наверное, сами это много раз с этим сталкивались и сами это замечали. Обязательно напишите в комментариях ваши случаи, как у вас было. Наверняка, я уверен, это 100% работает везде, в любых странах, с любыми людьми. Очень редко можно встретить людей, которые взяли в долг и с радостью возвращают. Вторая большая проблема. Когда человек просит в долг, он испытывает огромное чувство стыда и унижения. И психологически мы так устроены, что мы потом воспринимаем те события и тех людей, когда мы испытывали чувство стыда и унижения, мы воспринимаем как враждебное, и мы всячески избегаем подобных ситуаций и подобных людей. Таким образом, когда человек у вас просит в долг, и вы именно в тот момент, когда он уже просит, он уже чувствует себя униженным, и он уже чувствует себя в положении, испытывающим глубокий стыд. То, что вы, вернее, не вы его заставили, а то, что он при вас это испытывает или испытывает перед вами, потом оборачивается против вас. И вы знаете, интересный такой момент я заметил, что когда вы отказываете, я даже по глазам очень часто видел, человек как бы даже получает определенный

0: самое, там, не то что удовлетворение, а такое, его как будто чуть-чуть отпускает. И третья проблема, я считаю, это самая основная проблема. Первые две проблемы – это больше психологические. А третья, самая большая проблема в том, что если человек попал в долг, и в долги просит у вас, или просто в тяжелую ситуацию и у вас просит долг, то вы даете ему только временное обезболивающее. Вы не даете человеку пройти урок, не даете извлечь урок из этой жизненной ситуации. Вы даете временное обезболивающее и таким образом как бы подсаживаете его как на очередную дозу наркотика. Так как он увидел, вот у него проблема, он взял у вас деньги, быстренько ее решил, то у него сформируется неправильный паттерн поведения. В следующий раз, когда с такой же ситуацией сталкивается, он начинает думать не как проблему решить, а он начинает думать, где занять. И очень часто те люди, которые просят долг, это, как правило, серийные должники. Они привыкли брать в долг, они привыкли перезанимать. Они не привыкли противостоять проблеме и решать ее. Поэтому, давая деньги в долг человеку, вы вредите ему. Вы даете временное обезболивающее и не позволяете человеку расти. Потому что любая проблема является источником роста человека. Просто держите эту мысль у себя в голове, и тогда вам легче будет обосновать свой отказ. Ну, для себя. Потому что прежде чем отказать кому-то другому, вы должны найти аргументы для себя, почему вы должны ему отказать. Потому что очень часто люди не могут отказать, потому что они считают, что, ну, они стыдятся своего отказа. Но то, что я отказал, это они думают, что если я отказал, значит, я черствый, я, значит, жестокий, значит, я жадный и так далее, и так далее. И очень часто люди дают в долг не из-за того, что они вникли в ситуацию другого, а из-за того, чтобы не думать о себе так плохо. Но если вы будете в голове держать, что давать долг человеку, любому человеку, это останавливать его развитие и не давать ему пройти свой жизненный урок, тогда вам легче будет отказывать давать долг. Алгоритм отказа, это я сам себе такое составил из своего опыта. Я понял такую вещь, когда человек приходит и просит у вас долг, бывают разные ситуации. Бывает ситуация, что он хочет вылезти из других долгов, то есть перезанять. Бывают ситуации, что у него временные трудности. Ну, будем так говорить, каждый человек, который просит долг, он считает, что трудности у него временные. Но на самом деле не бывает ничего более постоянного, чем временное. Первое, что я обычно в таких ситуациях говорю, первое, я обычно говорю, я тебя понимаю. Я сам был в такой ситуации, у каждого в жизни такое может случиться, и это не только твоя проблема, это такая проблема случается у всех людей. То есть первое, нужно проявить сочувствие, потому что если вы сразу же начнете лезть к нему со своими советами, то вы просто он отвернется, и вы просто испортите отношения. Поэтому первое правило, когда вас просят долг, всегда проявите понимание и сочувствие. Это первое. Второе, надо сказать, что вы цените ваши отношения. Надо сказать, что, ты знаешь, я очень ценю наши отношения, и я не хочу, чтобы долг их испортил. Потому что есть народное правило, хочешь потерять друга, дай ему в долг. Народ это не зря придумал. И я знаю очень много психологических факторов, почему долг испортит наши отношения. Поэтому второе, обязательно подчеркните то, насколько вы цените отношения. Третье, обязательно надо сказать так, что да, я тоже это прошел, я ценю наши отношения, и ты знаешь, каждый раз, когда я был в такой ситуации и выходил из нее, я становился крепче, я становился сильнее, поэтому если ты оказался в такой ситуации, то это классный урок, это хороший урок для того, чтобы стать лучше. Пройди этот урок, пойми, в чем был корень ошибки, почему ты оказался в такой ситуации. Поэтому не рассматривай это как трагедию, а рассматривай это как урок. И четвертое, я мысленно взвешиваю, сколько я этому человеку мог бы подарить. И, например, он пришел ко мне просить там условно 50 тысяч долларов. Ну, это может быть родственник, друг, ну, с улицы-то навряд ли кто-то придет. Это же обязательно кто-то, либо друзья, либо знакомые, либо родственники. Вы сразу смотрите и внутри себя в это же время взвешиваете, сколько этому человеку ты мог бы просто подарить. И вот он пришел там, ему не хватает на квартиру там или что-то там, 50 тысяч долларов. Ты так про себя взвесил и думаешь, ну, 5 тысяч долларов могу. Или четвертым пунктом ты говоришь, ты знаешь, но вот чтобы не быть совсем безучастным к твоей ситуации, прими от меня вот этот чистосердечный подарок, даете ему 5 тысяч долларов вместо 50. И таким образом он становится благодарным, потому что он получил не долг, а подарок, бесплатные деньги. У него нет аргументов на вас злиться. Он не станет вашим врагом, потому что ему не надо возвращать эти деньги. Таким образом, вы спасли отношения малой кровью. Вместо того, чтобы у вас был выбор либо отдать 50 тысяч долларов и нажить врага, либо отказать полностью, не дав ему ничего и испортив отношения. А вот благодаря этому алгоритму вы сохраняете отношения и обходитесь малой кровью.
1: Мысли вслух.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Яндекс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Маркет Спешл» в категории одежды, обуви, игрушек и прочее. Представитель Яндекс Маркета говорит, что Marketplace планирует создать на своей площадке витрину под таким названием для продавцов с высоким рейтингом. В этом разделе будут представлены товары на каждый день и селективный ассортимент из Ultima Яндекс Маркета. Такие заказы будут обслуживать специальная служба поддержки с целью улучшения и облегчения клиентского опыта. Чтобы попасть в данный раздел, рейтинг продавца должен начинаться от 4,6, а доля отмененных и перенесенных заказов у него должна составлять не более 2% от всего объема. Магазины и витрины должны быстро доставлять заказы и реализовывать только оригинальные товары, рассказал представитель Яндекс.Маркета. Стоимость позиционирования в разделе составит 2% к тарифу. Первые 3 месяца подключения будут бесплатными, говорится на сайте Яндекс.Маркета для продавцов.
0: Самое.

0: эдергинских обществ и внешнеполитических акций. Авторитет и влияние акушинского кадия в Дагестане делали его власть в Акуша-Даргу еще сильнее, а столицу федерации аул Акуша – одним из политических центров Дагестана. Таким практически и оставалось селение Акуша и после присоединения Дагестана к России, и в годы гражданской войны, и в период советской власти. Любопытен обычай, связанный с этой местностью. Каждый даргинец старался пройти мимо нее так, чтобы ни в коем случае не взглянуть на расположенный на ней холм. Считалось, что если на холм хотя бы случайно взглянет идущий на базар, то ему не видать удачи и не избежать убытков. Также среди жителей соседних селений до ныне живут легенды, что в холме скрыты сокровища.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: радио «Диалог ФМ».
1: В первом томе «Капитала Маркса» написано три функции денег. Первая функция – это всеобщий эквивалент. То есть можно, конечно, вначале менять сюртуки на сапоги. Но пока ты этот сюртук найдешь, пока ты где-то сапоги сошьешь, этот же обмен очень будет медлен. А потом появился всеобщий эквивалент. Это может быть соль, это, ну, в общем, все самое дефицитное и долго-долго хранящееся. И постепенно пришли к золотым монетам, потому что не портятся, потому что легко чеканить, и они стали всеобщим эквивалентом. Вторая функция денег – средство обращения. Поскольку всеобщий эквивалент, то через деньги можно обернуть одно на другое, одно на другое, одно на другое. И третье, поскольку это всеобщий эквивалент, и все можно обернуть, это средство накопления. То есть ты можешь сложить, если это золотые монетки, пока у тебя все хорошо. Когда у тебя все хреново, все это тихо-тихо потратить. Да? Средство накопления. Никакого отношения к богам, к божественному свету, свободе не имеет. Моя речь такая длинная и сложная, а может быть, очень простая, имеет только одну цель – объяснить, что деньги – это никогда не цель. Вот цель, она божественная. Цель – это мечта. Это тот самый слон, который летает, ходит по канату и играет на скрипке. То есть это некое фантастическое ваше духовное направление, куда вы двигаетесь, создать что-то такое, что вот будет летающим слоном. А что такое деньги? Это средство, это всего лишь средство. Средство, чтобы обменять ваш продукт на необходимый другой продукт, да? Чтобы обратить все свои капиталы в некое движение и что-то, может быть, накопить на старость или на похороны. Все. Откуда такая вот фантастика? А все из-за капитализма. В простом товарном производстве деньги были в серединке, по краям товары. Товар, деньги, товар. А капитализм с его предприятием наемным трудом сделал другую модель. Вначале деньги, потом в середине товар, а потом его надо продать и получить деньги штрих, деньги дельта, чтобы было побольше, прибавочная стоимость. И вот эта прибавочная стоимость обрела содержание абсолютного, фантастического, божественного мифа. Но капитализм очень жестокий, он просто зарабатывает деньги, и на этом еще зарабатывают деньги. Поэтому если вы хотите сохранить энергию, если вы хотите добиться, вы должны добиваться чего-то независимого от денег, это какой-то продукт, который доставляет вам удовольствие самореализации, и при этом удовольствие людям. И они его покупают, и тогда вы получаете деньги. То есть деньги – это всего лишь средство для того, чтобы признать, получить признание, что ваш товар нужен людям, ваш продукт, ваша услуга, то, что вы делаете, необходимо людям. Это такой критерий. И когда вы так относитесь к деньгам, тогда, даже если вы ставите себе оперативную цель заработать миллион, вы понимаете, для чего? Для чего? Мне нужен миллион для чего? Мне в свое время спросили, если бы был у тебя миллион долларов, ну, лет 20 назад, ты бы на что их потратил? Мы играли в эту игру в команде. И каждый растерялся, ну, тогда это были большие деньги, ну, не знаю, ну, я, может быть, это... А я так очень быстро, 30% я отложу там на всякий случай, 30% я создам партию, еще 30% я найму экспертов, которые будут, ну, и текущие расходы на семью. Говорит, а почему ты с такой скоростью ответил? Говорю, потому что я точно знаю, что деньги – это не цель. Я точно знаю, зачем они мне нужны. Мне нужны поддержать семью, мне они нужны как страховой случай, и мне они нужны для того, чтобы я реализовал свой продукт, суперпартию, понимаете? Вот когда вы так относитесь к деньгам, у вас все получится, вы их получите. Миллион, кстати, получил. А когда миллиард, а для чего, а чтоб было? Люди не понимают, тогда вы из денег делаете вот это вот мифологическое божественного истукана, и вы начинаете на него пахать. То есть если вы заработали миллион, не зная, как его потратить, если вы заработали, ну не заработали, никогда не заработаете, но на всякий случай миллиард, то вы должны им управлять. Когда вы начнете им управлять, вы решите, что это легко. Вы вложите в акции, в облигации, там, в какие-нибудь валютные курсы, в банки, потом все это провалится. Это же известный случай, безработный случайно выиграет в лотерею миллион. Это было описано. И через 2 месяца уже не было миллиона, а он опять оказался на улице. То есть деньги требуют как средство обращения отношения к себе профессионального. Именно, да, деньги, товары, деньги, штрих. Если ты хочешь их еще и увеличивать, тогда это твоя самореализация. Это ни в коем случае не игра. Если вы ставите себе цель, я хочу столько-то денег, и точно знаете, зачем они, и все расписано, вы их заработаете. И если то, на что вы их хотите потратить, является разумным, нормальным, человеческим, а не каким мифологическим понтовым, да? Если вы просто из-за понтов хотите прорву денег, чтобы потом ни хрена не делать, и вы не знаете, зачем они нужны, вы их не только не заработаете, но вы даже, если вдруг они вам случайно в руки упадут, ну, например, замуж за олигарха выйдете, то потом окажется, что вы их теряете с такой скоростью и получаете такую жизнь, что лучше бы вы уже были бомжом на улице, наверное, то были бы счастливее. Так что к деньгам нужно относиться с уважением. Деньги нужно считать. Деньги нужно рассчитывать в соответствии с вашими целями, на что нужно их потратить. И не надо их ночью целовать, каждую бумажку. Я знаю такого человека. Целовал, чтобы пришло больше. И не надо скупать в Таиланде килограммовые деревянные лягушки с монетками в зубах. Если у вас в голове нету идеи, зачем вам эти нужные деньги, никакие лягушки, никакие божества не помогут.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Возникает вопрос. Первое — это коммуникация с людьми, и второе — построение вообще с ними отношений, как с инвесторами, так и с командой и так далее. Вот когда мы говорим про какой-то суперпонятный линейный системный бизнес, там достаточно понятно все. То есть ты берешь ответственных людей, которые умеют системно работать, и как бы, и вот твой результат. Да, тебе нужно научиться вот таких людей находить. Для меня это более-менее понятно. Когда мы говорим про все-таки творческое занятие и про то, где много креатива, а ресторан все-таки очень сложно... регламентировать процесс, где каждый день приходят новые люди, и у них случаются какие-то ситуации и так далее. То есть это люди должны быть с головой.
2: Там можно, кстати, операционные сервисные процессы можно регламентировать.
1: Тем не менее, все равно остается большая вот часть, где есть много человеческого, творческого фактора. И здесь у меня возникает вопрос, что позволяет находить и удерживать таких людей. Историю про то, что с Мухиным повезло, я знаю. И то, что как бы ну, вот так оно сложилось, то, что вы там нашли друг друга по ценностям, и как бы много лет уже двигаетесь вместе, окей. Но тем не менее, подтягивается еще огромное количество людей, других людей, может быть, не таких известных, как Мухин в White Rabbit Family, но тем не менее, что позволяет их находить и так долго удерживать?
2: Я считаю, что на самом деле... вовлеченность напрямую связана с мотивацией. Да? Мотивация — это когда человек осознает, что вот в этом месте он может реализовать свой образ, улучшенный образ, назовем его желаемый «я». То есть он его реально воображает, он понимает, что вот, например, повар приходит, он знает, что он может здесь быть шеф-поваром. Или шеф-повар работает, он понимает, что через какое-то время он может там, уйти в самостоятельное плавание. И когда человек вот этот образ свой визуализирует, и когда он понимает, что он его реально может достичь, у него возникает тяга к деятельности, вовлеченность. Так вот, задача руководителя с топ-менеджментом – это коучинг чистый. Помогать ему или формировать этот образ, если у него отсутствует, или поддерживать его убеждение, что он в состоянии этот образ здесь реализовать в определенные сроки и давать ему обратную связь, что ему надо сделать, чтобы этого достичь. Фит-форвард называется. Метод есть такой.
1: Классная идея про то, что у человека есть в голове образ, который он хочет реализовать. И, по сути, он приходит в компанию для того, чтобы компания, ну, там, компания, фаундер помогли ему вот этот образ реализовать.
2: Конечно, люди приходят.
1: Классная идея.
2: И вообще любые люди обмениваются капиталами. У меня там в моей системе их 9 капиталов. Ну, финансовый капитал, да, там, может быть, любые материальные блага. Статусный капитал, я не знаю, социальный капитал, там, я не знаю. Временной капитал. Вот люди, и компания, как сущность, и любой сотрудник, они заключают контракт о том, что они будут обмениваться капиталами, кто-то будет отдавать свое время, свою энергию, там, я не знаю, свои интеллектуальные знания, креативные знания, опять же, тот же сотрудник. Ну, а, соответственно, компания тоже что-то будет ему давать. И вот это, во-первых, должен быть справедливый обмен, потому что люди уходят, когда они чувствуют, что и существует несправедливость. Я тут типа ишачу, а мне в ответ ничего. Но высшая вовлеченность вообще человека, это когда видит, что его руководитель заботится о его будущем образе. Потому что управлять можно по-разному. Можно управлять через желаемый образ будущего «я», желаемый «я». Можно управлять через нежелаемый «я». Например, если ты это не сделаешь, я тебя штрафую. Или ты это не сделаешь, значит, я тебя уволю. Ну, или еще что-то. Кстати, вот мы, прожившие до 1861 года в рабстве, кстати, 160 лет назад рабство отменили. Вот, мне кажется, прекрасный день для празднования. Вот. И потом прошедшие там, значит, огромные там Первую мировую, Вторую мировую, там социальный строй, социалистический строй, вернее, и перестройку и все вот это вот, мы все время находили в каком-то там кризисном... В кризисе вообще вот управление через нежелаемое «я», оно вот в кризисном управлении, там, важный момент, потому что там нет времени там заниматься. А какой у тебя с разговорами о том, там, слушай, у нас тут дом горит, а как ты видишь свое место?
1: В его тушении это пожарно.
2: В его тушении там, что мне сделать там, понимаешь, там типа, блин...
1: Бери, беги.
2: Беги, пошел, сейчас не сделаешь там, понимаешь. В армии, например, там, очень много управления через там образ вот такой, скажем. Понимаете, это называется... Вообще, правильно, вот есть слово такое «мотивация». Давайте кого-то замотивируем. Но я считаю, что это совершенно неправильно. Мотивация – это внутренний осознанный процесс, сознательный процесс того, что могу я это сделать и какой мой образ. А это называется чисто стимулирование. Там, от латинского слова «стимул» – это палка, которая осликов погоняли, да, в Древнем Риме. И вот, кстати, стимулирование бывает позитивное, бывает негативное. Оно на формирование каких мотивов оно направлено? Если оно направлено на формирование позитивных мотивов, формирование образа желаемого «я», ну, прекрасно. А бывает на формирование негативных мотивов. Ну, то есть, ну, вот и все.
1: А вот, кстати, относительно команды, опять же, команды творческой в том числе, деньги как мотивация для команды, они на каком месте стоят вот среди вот этих вот там 9 капиталов?
2: Смотрите, деньги — это воздух. Вот когда вы сидите в комнате, и вы и в комнате нормальный уровень кислорода, нормальная температура, нормальная влажность, вы о воздухе не думаете. Но если в комнате становится жарко и недостаточно кислорода, мозг устает, то у вас желание или форчику открыть, или выйти во дверь. Вот с деньгами то же самое. Если человек понимает и осознает, что он получает деньги, зарплату и вообще компенсацию там с бонусами на высоком уровне рынка в соотношении с его компетенциями, то он о них не думает. Зачем ему о них думать? А если он получает на низком уровне рынка, то ему не хватает кислорода. И он что делает? Он или пойдет к руководителю, форчику откроет, или в дверь выйдет, уволится. Поэтому деньги они не мотивируют. Они мотивируют на уволиться, на сменить компанию. А на деятельность они не мотивируют. Кстати, очень много, особенно в креативной деятельности, очень много экспериментов проводилось и британскими, и американскими, и международными всякими университетами на тему мотивации финансовыми в креативности. Я, кстати, участвовал в опытах таких, когда в школе на MBA учился. Там тебе дают, называется, паста-тест. Спагетти-тест.
1: Спагетти-тест? Знаю, да, зефир, спагетти-тест. Зефирный тест знаю.
2: Ну, я не знаю, я проходил спагетти.
1: Так, и в чем идея?
2: Тебе дают пачку спагетти и бечевку.
1: Так.
2: Значит, и много команд. На самом деле, это внутреннюю динамику социальную, да, смотришь, внутреннюю групповую. И вот проводили тест, что, например, там, или художниками проводили тест, что, грубо говоря, слушай, дружище, вот у тебя есть там месяц, нарисуй картину. Ну, и человек в спокойном состоянии ее рисует. А если там, грубо говоря, те вот с этими тестами, которые про спагетти, брали детей, брали топ-менеджеров. Кстати, вот были опыты, дети там типа 11-10 лет и топ-менеджмент какой-то известный. Но они всегда проигрывали. А задача построить из спагетти и бечевки максимально высокую башню. Ну, чтобы она стояла. То есть ты как-то ее складываешь, связываешь, там, ну, какие-то там творческая, чисто творческая деятельность. Так вот, если еще попадали деньги... в условия победы, ну, то есть, если вы выигрываете, получаете вот эти деньги, то все башни становились меньше, чем когда этих денег нет.
1: Желание быстрее деньги получить, видимо.
2: На самом деле деньги создают надежду, а любая надежда создает тревогу. А любая тревога создает кортизол и закрывает окно креатива. Ты в тревоге не можешь сотворить.
1: Хорошая мысль, кстати.
2: Не моя.
1: Все равно хорошая. На то, что деньги создают надежду, а надежда создает тревогу. Надежда создает тревогу о том, что она может не сбыться, да? Что ты,
2: конечно,
1: что
2: начинаешь гонять. Да. А когда ты у тебя нет, тут у тебя нет тревоги, я занимаюсь творчеством, что там, у тебя как бы, и поэтому у тебя... Понимаете, вот это состояние, в состоянии, состояние тревоги, оно закрывает соединение вот это вот с высшим я твоего творческого начала. Это 100%. В стрессе невозможно творить, невозможно ничего создать в стрессе.
1: Да, это много споров входит на тему там 18, 19, 20 века, что, ну, кто создавал там самые великие, да, там, произведения, картины, еще что-то, и очень многие из вот творческих там достижений того времени, они были созданы выходцами из достаточно богатых семей, когда люди как бы были полностью обеспечены, им не нужно было там за выживание бороться, и вот они сидели и писали условно, или еще что-то делали, то есть это как бы, такой тоже интересный фактор, потому
2: что... Или всегда травма присутствует.
1: Инвесторы. Как бы, насколько я понимаю, это работает сейчас таким образом, что у вас появляется какая-то концепция, или, например, кто-то приходит с помещением, или еще как-то, и как бы на каждый ресторан есть какой-то инвестор или группа инвесторов, да, которые инвестируют. Соответственно, это тоже такая определенная категория людей. Там люди от капиталов там, с десятками миллионов долларов до миллиардов долларов. Mm-hmm. Что позволяет с этими людьми коммуницировать, договариваться, строить отношения? В чем они видят ценность и почему они тянутся, почему они хотят работать, почему они хотят вместе как-то там, я не знаю, что-то делать. Их интересует только доходность на их капитал вложенный или, да, еще что-то? Только доходность?
2: Надо выстраивать с ними коммуникацию, переговорный процесс и обещания свои только через это. Даже если у них есть другие какие-то стремления, ну, у многих они есть. Uh-huh. Потребности, например, в реализации своего статусного капитала. Так, знаете, когда успешный ресторан, там у меня есть некоторые инвесторы приходят, такие, это мой ресторан, там с ребятами сидят. Ну, и слава богу, дай бог, что, молодцы. Но все равно их основная цель – это деньги. Потому что нас, предприниматель, понимаете, у него очень важно, ему надо всегда понимать, что он балансирует в своем бизнесе через среди некоторых социальных групп. Первое там это потребители, второе там, грубо говоря, это, ну, хотя здесь нет места, это сотрудники, значит, и акционеры, ну, и партнеры. Вот. И акционеры, у них задача в первую очередь, чтобы предприниматель выполнил свои обещания. Что такое обещание? То есть, когда начинается проект, ты приносишь бизнес-модель, вот инвестиционный бюджет, вот P&L, вот окупаемость, вот там эти все показатели по возврату денег. И если ты свои обещания выполняешь, и даже когда ты с ними выстраиваешь партнерский договор, например, ты можешь что-то скрыть, а можешь быть честен. Например, если мы там... Например, у нас есть бюджет, они задают вопрос, а что будет дальше? Вот, например, бюджет превышен, что мы делаем? И ты можешь сказать, да мне все равно наплевать, что вы там делаете. А или ты можешь сказать, если я его превышаю, то я начинаю участвовать в инвестировании в размере своей доли. Угу. Ну, после какого-то, понимаешь, что есть какая-то погрешность, там, ну, условно, там, 10-20%. Если выше, то я начинаю тоже снова инвестировать на основе своей доли. Или, например, а что, если у нас окупаемость, которую ты нам рассказываешь, не случается? То через какое-то время, если вы не возвращаете там свои деньги, то вы начинаете из прибыли ее забирать, а я просто сижу и жду, пока вы их вернете. И вот когда мои обещания, или не мои, любого человека-предпринимателя, своими акционерами сбываются... часто, то они тянутся, из них выстраивается очередь. А люди, которые живут своим эго и вообще ни в коем случае не имеют никакого, там, скажем так, навыка когнитивной эмпатии и не задумываются о том, о чем он думает, а что ему важно, там, что его тревожит и почему он мне денег дает. И в итоге, конечно, у них там... У меня таких примеров парочку было в жизни. Есть у меня пару рестораторов, таких очень известных, начала 2000-х, которые просто сейчас их не существует. Потому что они вот на этой вот, они вместо того, чтобы заниматься формированием операционной прибыли, зарабатывали на инвестиционных расходах партнеров.
1: Ну,
2: генподрядом.
1: Классическая схемка.
2: Да, генподрядом. Угу. Внутренний генподряд называется.
1: Самому себе.
2: Хотя еще, вот знаете, в отношении акционеров очень важный тот момент, что при этом я выстраиваю с ними отношения, что они, я называю, я люблю независимых инвесторов. Инвесторов, от которых какое-то время ничего не зависит, они не имеют права ни на что.
1: То есть они, по сути, помогают реализовывать свои задумки.
2: То есть если инвесторы лезут своими идеями, это все, это конец вообще.
1: Ну, там конфликт интересов, да, получается.
2: Это все время. Вот у меня просто вот сейчас один проект такой случился, я сделал опять эту ошибку, больше я не все, никогда.
1: Секретное название?
2: Нет, не говорить не буду.
1: Ну, ладно, но я уже слышал про дубайский ресторан с Орловым, Краб Маркет назывался. Я в нем один.
2: Да? Нет, там другая вообще тема.
1: Я там один раз был, я помню. Я, кстати, помню, что я там был. Там были классные тартары севиче, но ресторан был пустой, я помню. Давно это было, правда.
2: Ну, мы отвечали там за кухню.
1: Когда создавался тот проект, насколько вообще там было много инноваторского своего, а насколько что-то было привезено откуда-то там из-за границы или еще откуда-то? Ну так, по воспоминаниям, по крайней мере, по
2: ощущениям. Да нет, я могу вам ответить на этот вопрос, честно и открыто. Помещение великолепное по своему духу места.
1: Угу.
2: То есть ты заходишь, ты понимаешь, вау, где такое в Москве нет? Есть, нигде. Ну, может, где-то есть. А в Сахалине это здание я строил. Там не было этого двухэтажного здания.
1: Купола вот этого не было?
2: Нет.
1: А, да ладно.
2: Нет.
1: Интересно.
2: Вот. Это уже как раз легкий копипейст. Ага. Ну, понятное дело, что оно строилось по подобию купола на соседнем здании, напротив, где гостиница «Золотое кольцо».
1: Угу.
2: Вот. Ну, вернемся к ролику. Ты заходишь, вау, и вопрос, а что здесь делать? Да, что вот, как использовать эту площадку? И на тот момент я просто как-то увлекался гастрономией, и меня очень сильно будоражил один человек, это Рене Радзепи. Это был такой, знаете, выскочка, яркое пятно среди всего вот гастрономического мира, который говорил, что французская гастрономия – это прекрасно, но мы будем делать свой, но мы найдем свой путь, и он его нашел. Через... Понятное дело, что он копипейстнул «Джапанис», в принципе, и дизайн скандинавский, это чистый джапанист. Но идея вот эта вот монопродуктовости, угу. общения, вашоку, вот это вот направление японской кухни. Вот он оттуда взял это, грубо говоря, локальность, сезонность. Там, манифест свой создал, перековал, переупаковал. Говорит, почему датская кухня – это суши и пицца. Да? Ну и создал свое направление. Все локальное, сезонное. Свои виды соусов, он переупаковал вообще кухню, это просто никто не понял, его будут вспоминать как человека, который переупаковал, потому что есть там, грубо говоря, кухня основывается на соусах, есть французская кухня, это французские соуса, есть китайская кухня, китайские соуса, понятно, что есть, например, японская, там тоже свои соуса, там соевый, даши, там далее, там потом, есть итальянская, там в основном, как и в японской тоже, это качество продукта, а он создал свою... Значит, свою соусную базу, основанную там на маслах, выжимках каких-то там из разных растений. Удачно, неудачно в некоторых блюдах это окей, но все равно интересная тема работает. И вот была идея, как позиционироваться. Я просто посмотрел на него, как он это делал, кейс его изучил, ну и как-то по нему прошелся. 10 лет.
1: Ну и как бы такой, в общем, inspiration привнес большой, да? Прикольно. Учитывая то, что там... Я даже... Мне интересно, как это в голове ложится, потому что Рэббит, он же огромный еще. То есть одно дело тебе...
2: Он кажется огромным, он не огромный.
1: Да, но он видимо, это стекло создает.
2: Нет, он на самом деле, у него этаж 380 метров. Вот один, это вот это, что это, большое помещение? Да это небольшое помещение.
1: Но, видимо, из-за вот этого
2: из-за вот... Из-за вот остекления, да, там потолок
1: ощущение, 6 метров. Ощущение, что он бесконечный.
2: Он огромный, да. Он не огромный, нет.
1: Да.
2: Вот. Так вот это, грубо говоря, вот кейс Нома, его позиционирование, у него же была этапность какая-то, я оттуда это посмотрел, а мы по нему поэтому прошли. Там лаборатория, там шеф-стейбл, мэт у него был, мы икру свою сделали.
1: Угу.
2: Ну, за нами тоже кто-то копипейснул в России. И слава богу.
1: То есть, ну, глобально вывод делаю такой, что в целом копировать ок, но если ты хочешь...
2: В своем стиле.
1: Да, во-первых, в своем стиле, а во-вторых, если ты хочешь в какой-то момент времени перейти на лидерскую позицию, ты должен, обязан как бы отойти от этого, да, и начать привносить свое.
2: Ты обязан найти свой...
1: Свой стиль.
2: Свой стиль. Свой дифференцирующий фактор.
1: Угу.
2: Новый. Возможно, в твоей... территории, потому что мы же территории разные совершенно, да, там, может быть, грубо говоря, если бы я делал это все то же самое в Дании, мне бы у виска бы покрутили, все сказали, парниш, ты что-то устроил, да, то есть, ну, как-то так.
1: Я вот тоже много слышал у вас в рассуждениях про бренд, да, что есть вот как бы компания, и то, что есть как бы бренд, который формируется и, там, из ряда вещей, и то, что вот там, у каждого она своя, понятное дело, но вот меня интересует следующий вопрос, даже не то, что, не что наполняет ваш бренд, а, наверное, для каждого это будет свое, и у каждого, для кого-то это праздное настроение, да, и кто может пойти в классный ресторан, с классной атмосферой, поесть классную еду, для кого-то это, я не знаю, может быть, ассоциация конкретно там с вами, с Мухиным, там еще с кем-то. Меня интересует вот что, вот если мы все-таки посмотрим фундаментально на бренды вообще, будущее, которые сегодня создаются, не на старые даже бренды, а на сегодня современные. Вот что является какими-то некоторыми ключевыми такими факторами, которые создают устойчивые бренды в современных реалиях, на ваш взгляд? То есть что должно быть в основе, чтобы компания или бренд, они могли долго существовать, могли долго расти и развиваться?
2: Ну, в основе всегда большая идея и видение. Вообще, в основе всегда видение. Видение – это то, как основатель, там, предприниматель, кто там стоит у истоков этого все, видит будущее, будущий рынок, будущих потребителей, куда пойдет потребление, какие будут продукты. Вот о чем мы сейчас, например, с вами говорили, там, что будет через там, в разрезе, в горизонте 30-50 лет с ресторанами. Да? Это и есть видение. То есть я вам сейчас рассказал, какие будут потребители, какие будут рестораны, какие будут услуги и так далее и тому подобное. И, соответственно, дальше это видение нужно для чего? Для того, чтобы компания... Для компании нужно, чтобы компания поняла, куда ей, в каком направлении идти, какие стратегические цели ставить там, и что делать. Соответственно, для сотрудников она нужна, для потребителей. И вот бренд, на самом деле, это, вот, грубо говоря, набор, вы уже сказали слово, это ассоциаций у людей, которые связаны с этим брендом, которые, если у человека возникают какие-то ассоциации, это могут быть люди, это может быть какая-то уникальная ценность, которую они создают. Потому что очень многие путают торговую марку с брендом или логотип с брендом, но это вообще как бы... То есть бренд – это когда это уже что-то, что создало ценность и попало в сознание людей, находится на их психологическом уровне какого-то сознания, и уже сформировалось в их сознании, в массовом сознании, с какой-то ассоциацией. И вот это и есть позиционирование, а следующий этап после видения. То есть, как ты формируешь позиционирование своего бренда. Ты можешь формировать свое позиционирование своего бренда, например, что мы там компания, и я, как ее лидер, лучше всех, больше всех открываю ресторанов среднего качества. Или, например, ты можешь позиционироваться там, как я, например, как компании в моем видении там, создаю там гастрономические театры. Может быть, их немного, но они настолько уникальны, что их даже повторить сложно. И вот, грубо говоря, вот это все лежит в основе создания бренда.
1: Если мы говорим про все же рестораны, то, наверное, главная идея – это вот как раз создание впечатления.
2: Ассоциации. То есть мы создаем впечатление,
1: да,
2: которые потом создают ассоциацию с брендом. Хотя при этом могут быть рестораны, которые для нас, например, являются чисто кэш-машин.
1: Техникум.
2: Но все равно нет, техникум там чуть-чуть присутствует. Он для своего времени, ему же, извините, 8 лет.
1: Ну да. Ну...
2: Он для своего времени был такой бистро модненькое. И там все равно еда нестандартная. Там нету пиццы с маргаритой, и там нету, там, я не знаю, пасты какой-то простой, там все равно все подкрученное. Но хотя, может быть, и техникум. Ну, например, чо-харчо, я бы так сказал. Там нет никакой дифференциации нашей в позиционировании ни в чем.
1: Просто концепт, ресторан.
2: Ну, например, да-да-да. Там мы что-то, конечно, делаем, там вот эти надувные чебуреки, да?
1: Да-да, кстати, классно.
2: Это у меня там, конечно, больше всего просмотров.
1: Да-да-да, я когда первый раз увидел, я такой, воу, прикольно. Ну, классно. Это как раз, мне кажется, то, что в современном мире важно, то, что может вералиться, то, что создает вау-эффект как раз, про впечатление же, да, опять же. То, что создает впечатление, то, чем хочется поделиться. Я помню, что когда я у Мухина увидел первый раз этот чебурек, когда только открылись, я такой, вау, прикольно, надо идти есть этот чебурек.
2: Да.
1: Здорово. Про бренд понял? Вот меня еще конкретный кейс интересует, так как я очень долго прожил в соседнем здании с Смоленским пассажем, я каждый день ходил в Зодиак раньше, вот просто, как на работу. И мне очень нравился этот день, потому что никогда никого не было. И там всегда я помню, что я
2: пришел... Еще хуже сейчас стало. Там вообще никогда никого нет.
1: Вот, а мне в какой-то момент показалось, что я в какой-то момент пришел, я смотрю, раз, народ, потом опять народ, два народ, то есть, и типа, что-то произошло. Вот меня интересует это заведение, у меня личный интерес, просто что с этим заведением так или не так? Почему это заведение в какой-то момент было абсолютно пустующим, потом в какой-то момент там был, наоборот, большой приток людей. Что с этим местом?
2: Кстати, ну мы его перепозиционировали. В свое время оно было пустующим, потому что мы неправильно. Мы пытались туда посадить людей вечером, мы поняли, что это бесполезно. И мы просто перепозиционировали как обед для состоятельных людей. И мы прекрасно все, у нас все было с этим. Мы его раскрутили, у нас там выручка была, там, не знаю, там, серьезная. Ну, для ресторана, кафе, для кафе там, бистро в атриуме пустующего торгового центра, она нормально там. И обеды были битком полные. Но потом пандемия, Потом рядом открывается Смоленский пассаж 2.
1: А,
2: потом съезжает, там у нас иностранные компании все. Сейчас мы его опять его, как маленького пупсика захворавшего, мы его подлечили, старенького сейчас. Ну, хотя он не такой старенький. Ну, в разрезе ресторанной жизни ему лет 7, по-моему, он уже такой. Но мы за ним ухаживаем, вроде там он и в спортзал у нас ходит. Таблеточки всякие, полезный детокс. Вот. И мы его сейчас опять вот его нежно-нежно так его куда-то пытаемся раскрутить. Но это очень тяжелый локейшн, просто чудовищно тяжелый.
1: Да, у меня вообще это был мой идеальный геймплан всегда с утра. Я с утра ехал в спортзал World-Class, который выше двумя этажами. Потом спускался обедать, там можно было поработать. Никого никогда не было. Мне так было идеально. Вообще, потом в какой-то момент я прохожу...
2: У меня там офис был.
1: Я думаю, люди, что тут люди делают вообще? Мне настолько нравилось место, что тут никого нет, что я очень кайфовал.
2: Не, битком было всегда, битком.
1: Да.
2: На обед.
1: Финальный вопрос у меня.
2: Да.
1: Все мои знакомые рестораторы говорят, что ресторанный бизнес — это вообще дело, которое нужно обходить стороной, что это самый сложный бизнес, что это бизнес неприбыльный, что просто это вообще каторга. При этом все мои знакомые рестораторы живут в прекраснейших домах, ездят на дорогих машинах, кто-то летает частными самолетами, кто-то не частными самолетами, но, в общем, живут все очень прекрасной жизнью. И у меня не бьется вот эта штука, у меня есть ощущение, что все рестораторы, они рассказывают всем, что ресторанный бизнес очень плох, для того, чтобы туда никто не шел, потому что, на самом деле, он слишком лакомый. Вот мне интересно мнение и восприятие, потому что у вас тоже прекрасный дом, много детей, шикарная жизнь.
2: Чтобы иметь много детей, не надо быть достатком. Это Африка сейчас нам показывает, которая, по всем прогнозам, будет.
1: Хорошо, много детей, которые учатся в правильных местах.
2: Ну, хорошо.
1: Да, и как бы и ходят в хорошей одежде, вот скажем так. И я как бы делаю выводы, что, понятное дело, что сейчас там ресторанная там, группа, альянс, там, можно по-разному называть, она большая, но тем не менее это достаточно давно уже так. И вот у меня есть ощущение, что ресторанный бизнес на самом деле не такой уж и плохой бизнес, если просто ты подходишь к нему с умом, и если тебе действительно это интересно.
2: Знаете, ресторанный бизнес, вот меня задают вопрос, что бы вам посоветовали людям, которые хотят создать свой ресторан?
1: Все говорят, не создавать.
2: Не создавайте.
1: Это я.
2: Нет, почему я это говорю искренне? Потому что, на самом деле, процент, значит, неудач, он огромный. На самом деле, прежде чем создавать ресторан, очень сильно разобраться в мотивах, которые человека подталкивают к этому, к этой идее. И в первую очередь, знаете, там очень часто я встречаю, ко мне приходили на консультацию люди, которые, грубо говоря, занимались какой-то там домоуправлением там, или там, домашними какими-то делами, там, растили детей через какое-то время, и потом вот они хотят открыть свой ресторан, чтобы самореализоваться. Вот через ресторан, если это первый вообще предпринимательский опыт, самореализоваться очень сложно, потому что там гигантская конкуренция, и уровень вовлеченности, и отдачи, самоотверженности должен быть огромный. То есть там нет такого, что ты типа вот я тут сейчас вот позанимался час-два, а потом я там, буду там, там как-то он сам этот ресторан или там рестораны будут существовать. И поэтому если я говорю людям, если вы готовы отдать свою жизнь на это дело, если вы настолько там вовлечены и любите там, считаете, что у вас это получится, то, конечно, можете заниматься. Но, в принципе, нет, потому что вы должны понять, что отдыхать здесь получится редко.
1: Супер. Борис, спасибо еще раз большое.
2: Да,
1: вообще,
2: спасибо
1: очень
2: огромное.
1: Спасибо. Все, ребятки, всем пока. Увидимся.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Власти России резко усилили контроль за россиянами, получающими зарплаты в конвертах. Только за первые три месяца этого года из тени выведены 219 тысяч работников. Об этом сообщили в Министерстве труда. Налоговики проверяют компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а это 27 тысяч рублей. Где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. Еще один критерий проверки – работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0500-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть такой нюанс, действительно, хороших сотрудников не видно. Как только сотрудник начинает справляться хорошо со своей работой, про него все забывают. Там ничего не происходит, там все хорошо. У нас в компании есть принцип. Мы по умолчанию повышаем зарплату всем и постоянно. То есть как часто делают компании? Они ждут, когда кто-то из руководителей придет и скажет, кажется, Коля хороший, ему надо повысить зарплату. И никто никогда не приходит. Все про Колю забывают. Коля мучается, мучается и увольняется потом. Это частая проблема всех компаний. Потому что Коля на себя внимания не обращает, просто работает и работает. Про него все забыли вообще. Зарплату не просит повышения, сидит себе и делает свою работу. И забыли все про него. На себя обращают внимание только болтуны, раздолбаи, которым все время что-то мешает. Они говорят, вот у меня тут не то, тапочки жмут, компьютер не тот, этого зарплата маленькая. А вот этот Коля, который все делает, и не задает вопрос, про него все забывают. Я в свое время придумал классную систему. У меня у всех сотрудников раз в 3 месяца повышается зарплата. Автоматом. И руководитель должен сказать, кому не повышать. И таким образом, если Коля не обращает на себя внимания, про него все забыли, у него просто будет расти потихонечку зарплата и все. У нас проблема в том, что хорошие увольняются сами. Но они терпят и уходят.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Мое честное мнение, деньги зарабатывать слишком легко.
2: Угу.
1: Без обид, кто для кого сейчас сложно, да, и так далее.
2: Да. Объясни,
1: как будто
2: да.
1: бы слишком легко, потому что я вот сижу и думаю, вот сейчас Новый год там, просто поехал на барахолку, купил елки, выставил их в инсту и продал. Ну, капец же легко. Ну, понимаешь, слишком много возможностей. У тебя есть интернет, наверное, если ты смотришь этот выпуск, да? У тебя, наверное, есть возможность поехать на барахолку, да? И сказать там ребятам, типа, что у тебя есть Инстаграм.
2: Да.
1: И, ребят, давайте я вас не буду покупать, но когда у меня купят, вы просто дадите мне елку. А я вам через час закину деньги.
2: Да.
1: Блин, ну я честно. И вот маленькие деньги, да, до миллиона тенге, да. до 5 миллионов тенге зарабатывать слишком легко.
2: Угу.
1: Потом уже надо напрягаться, потом надо уже учиться, потом надо понимать жизнь, понимать, что к чему. Но вот как будто бы вот это вот понимание деньги, оно слишком-слишком сильно замыливает глаза.
2: Мне кажется, что большинство людей очень много думает. А когда ты начинаешь думать, по сути, это работает так, что ты начинаешь сравнивать текущую реальность с каким-то прошлым опытом. Вот ты где-то тоже начинал, и там ожог получил, у тебя не пошло, и ты думаешь, ну тут тоже так же сейчас будет. И из-за этого ты ярлык на настоящий момент накидываешь, что ничего не получится. И все, и начинается там фигня всякая. И все, проблема основная здесь. То есть, говорят же, дуракам везет. Реально, чтобы зарабатывать деньги, нужно быть дураком. Потому что дурак не ведает, какие барьеры у него будут, а барьеры будут у всех. Он просто начинает действовать и по пути с этим разбирается. То есть, если вот посмотреть на твою жизнь, на мою жизнь, а еще на жизнь тех, у кого очень большие деньги, у них очень большие проблемы. Скажи?
1: 100%.
2: Вот если в процентном соотношении брать, сколько у тебя классных моментов, когда ты такой, да, вот это да, вот я бизнесмен, супер. И когда ты такой, твоя мать, сейчас что-то надо делать. Вот давай, сколько вот это да, сколько таких моментов?
1: Вот это да, бывает только там 3-4 дня в месяц, да?

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Унцукульский район, селение Гимры. Аул расположен в уникальном и красивом ущелье, которое со всех сторон окружают высокие скалы. Внизу течет река Аварская Кайсу, дающая влагу богатым гимринским садам. Гимры, по-аварски «генуб», произошло от слова «гени» – «груша». Говорят, что несколько веков назад здесь был сплошной лес, а начиная от местности, где сейчас находится старая часть аула, тянулась грушевая роща. Археологические данные подтверждают, что на этом месте предки нынешних гимрынцев жили еще 1000 лет назад, а современному аулу более 500 лет. Аул Гимры сыграл значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и всей России. Здесь родились два имама Дагестана – Гази Магомед и Шамиль, первый из которых объединил горцев идеями свободы и равенства, а второй три десятилетия за эти идеи воевал. Аул Гимры несколько лет был столицей государства имамат. На знамени имамов было начертано «Свобода превыше всего».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ». Личный коуч.
3: Если кто-то пригласил вас на ужин, то вам непременно захочется отблагодарить этого человека и угостить его в следующий раз. В ответ на чью-то помощь вы тоже хотите помочь. А в ответ на подарок вам также хочется сделать человеку приятный сюрприз. Принцип взаимности побуждает нас возвращать долги. Когда официантка вкладывала в счет мятную конфетку, посетители оставляли на 3% больше чаевых. Если она вкладывала две конфетки, то размер чаевых повышался до 14%. Но это еще не все. Если она приносила счет с одной конфеткой, а потом вдруг оборачивалась и говорила: «Вы мне особенно понравились, поэтому вот вам еще одна конфетка», размер чаевых составлял в среднем на 20% больше. Покупатели чувствовали себя особенными и хотели отплатить официантке тем же, поэтому оставляли высокие чаевые. На самом деле принцип взаимности заложен в наших генах, и нам просто необходимо отплатить друг другу.

другому человеку. Услуга за услугу. Иногда мы получаем гораздо больше, чем отдаем. В ответ на комплимент или небольшой подарок благодарность возвращается с тройной отдачей. Принцип взаимности состоит из трех ключевых элементов. Первый. Получатель должен быть действительно заинтересован в подарке или услуге. Часто компании раздают покупателям подарки с брендовым логотипом и названием организации. Такие мелочи приятны, но не произведут особого впечатления. Ручка с гравировкой компании вряд ли произведет большое впечатление. Другое дело, если ручка будет именная. Она обретает новую ценность, и обладатель будет беречь ее, показывать другим и вспоминать компанию добрым словом. Понимаете? Но ведь если говорить об организации, то изготовить индивидуальные подарки для сотни, тысячи покупателей будет весьма затруднительно. В этом случае можно сделать персональные подарки самым значимым клиентам. Составьте список VIP-покупателей. Для авиакомпании это пассажиры бизнес-класса, для ресторанов – постоянные посетители, для отелей – постояльцы самых дорогих номеров. Окажите VIP-обслуживание вашим VIP-клиентам. Подготовьте для них приятные сюрпризы. Наверняка таких клиентов немного, однако они приносят большую прибыль. Второй элемент. Пусть ваш презент будет неожиданным. Например, посетители ресторана не ожидали получить от официантки комплимент и вторую конфетку. Третий элемент. Подарок должен быть значимым для получателя. Допустим, ваш клиент всегда оплачивает счета с опозданием. Со следующим счетом постарайтесь приложить какой-нибудь небольшой, но значимый подарок. Может, клиент увлекается искусством, тогда отправьте ему соответствующий сувенир, не обязательно дорогой. Принцип взаимности очень помогает в развитии бизнеса. На начальных этапах, неважно, в какой сфере вы работаете, вам потребуется помощь опытных специалистов. Однако, когда человек уже поднаторел и добился успеха, до него трудно достучаться. Да из чего бы вообще помогать новичку? Чтобы создавать себе конкуренцию? Попробуйте составить список 10 подходящих специалистов. Возможно, кто-то из них согласится вам помочь по доброте душевной, но в большинстве случаев это так не работает. Особенно если у человека выше статус, выше доход, а с ними репутация и аудитория. Как же достучаться до такого человека? Здесь поможет принцип взаимности. Во-первых, подумайте, как вы можете помочь этому человеку. Как мы уже знаем, за услугу свойственно платить услугой. Поэтому, глядя на список, не спрашивайте себя, кто из этих людей сможет помочь вам. Спрашивайте, кому из них можете помочь вы. Что вы можете сделать, чтобы человек захотел вас отблагодарить? Попробуйте определить слабые места и подумать, какую помощь вы можете предложить. Если попадете в точку, то шансы на то, что принцип взаимности сработает, очень высоки. Лично.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Ксения Рясова, президент и владелец компании FinFlare. Ксения, огромное вам спасибо, во-первых, за то, что пришли, во-вторых, моя аудитория будет просто ликовать, потому что меня очень давно просили позвать женщину-предпринимателя, и это, на самом деле, оказалось не так просто найти человека с интересной историей, с интересным бизнесом, так что просто гигантское вам спасибо за то, что нашли время для нас. Давайте, для тех, кто не знает, я думаю, что многие видели, как минимум, логотипы вашей компании и слышали про нее, потому что компания с большой историей. Тем не менее, хочется начать просто с базовых цифр, для того, чтобы у людей сложилась картинка. Что на текущий момент из себя представляет компания? Потому что про компанию очень мало информации в интернете, особенно актуальной. Есть примерные цифры выручки, примерное количество людей. Давайте срез какой-то сделаем.
2: Это моя ошибка. Я только сейчас начинаю заниматься пиаром. Мне всю жизнь казалось, что

0: Товар наш настолько хорош, что он будет продаваться без пиара. Не прошло. Сейчас поэтому я и присутствую здесь, что он с 1-го, по-моему, или с июля я являюсь не только генеральным директором, да, SEO-компании, но и директором по маркетингу. Угу. Вот здесь я присутствую как человек от маркетинга. Нашла время, выкроила на интервью. А компания Finflair была... Это была фабрика в городе Сало, финском. В 1960 году первый собственник основал компанию вместе с своей хорошей подругой-модельером. И в 1965 году они зарегистрировали бренд Finflair. Flair, если посмотреть в английском толковом словаре, имеет три страницы различных вариаций. Я обожаю это слово. То есть это и креатив, и вспышка, и много-много разных интересных значений этого слова. Финский креатив достаточно так, финская вспышка, будем называть. И в 69 году компания подошла к банкротству. Ее выкупил их менеджер Рай Малтанин за одну финскую марку. И очень бодро пошел, то есть он заключил контракты с Коха, он продавался в Америке, в Канаде, в Германии, в Финляндии, естественно. И в 1972 году на выставке CPD в Дюссельдорфе он познакомился с разным экспортом, с их менеджерами. Первый же заказ был на 100 тысяч единиц. Заказ постепенно рос, цифры были очень впечатляющие. И Райму расслабился и сконцентрировался на основном своем заказчике в лице разноэкспорта Советского Союза. В 70-80-х годах те, кто постарше или помнят, были костюмы спортивные, они продавались исключительно в «Березке», в закрытой секции ГУМа. Это было очень-очень круто быть владельцем такого костюма или там пальто. Мы сейчас скупаем на Авито эти старые костюмы для того, чтобы создать музей Finflair. Может быть, что-то еще придумаем, какую-нибудь инициативу. Это очень интересно. И люди, которые старшего поколения, мне в Facebook написал мужчина, он говорит, почему же вы не повторите, не сделаете эти замечательные спортивные костюмы? Я говорю, вы знаете, мы сейчас немножко другие, более casual. Я говорю, вы зайдите, посмотрите, у нас что-то, может быть, другое что-то приобретете. Он говорит, да нет, я так-то Зенью ношу. Но костюм Finflair я бы обязательно купил. Поэтому мы сейчас обязательно для таких людей, просто сейчас очень модно у молодого поколения носить не то, что было модно у родителей, а то, что было модно у бабушек и дедушек. Такой тренд идет интересный в моде, в фэшне, и мы обязательно хотим его использовать. Компания почти 60 лет, как зарегистрирована, и мне кажется, что это очень классно. Да, и когда случился коллапс в 91 году, СССР перестал существовать, Райма потерял все. Компания была второй раз на грани банкротства. Я с ним познакомилась в 97 году на выставке CPD, том же самом. Это уже была маленькая совсем компания, торгующая только в Финляндии. Мы с ним договорились, что я закупаю часть коллекции у него, а часть произвожу под брендом Finflair самостоятельно. Моя часть росла гораздо быстрее, чем его. И в 2003 году мы договорились, я выкупила его долю. Сейчас я единственный владелец марки финской. Но марка осталась финская, потому что нельзя быть бывшим серберонаром, понимаете?
1: Это факт. А какие цифры у компании сейчас? Сколько у вас работает людей в команде? Сколько магазинов? Какая выручка? Что из этого можете рассказать? Расскажите.
0: Магазинов чуть больше 100, из них 85, по-моему, или 88 своих, остальные франчайзинговые. Магазины у нас в России и в Казахстане. Мы хорошо, активно развивались в Германии онлайн, но определенные события наши планы нарушили. Сейчас мы вынуждены были уйти с немецких маркетплейсов. Развиваем Россию и Казахстан.
1: У вас порядка 1500 человек в компании работает, да?
0: 1400, по-моему, где-то так.
1: Угу. Супер, все, такое средство. Выручку вы не раскрываете. В 2018 году я видел что-то порядка 6,5 миллиардов.
0: Больше сейчас стало. Не люблю я про выручку, она туда-сюда, непонятно эти курсы, валют.
1: Понятно. Окей. Все, здесь зафиксировались. Теперь мы с вами переместимся вообще в другую часть. К этому мы немножко вернемся. Но я когда читал вообще про вас, я был поражен несколькими вещами. Помимо того, что у вас достаточно большая компания, у вас четверо детей, а еще в зависимости там, в разных интервью говорили по-разному, то ли в 106, то ли в 115 странах вы были. Сколько у вас на текущий момент стран?
0: 119.
1: 119 стран уже, да. В общем, невероятная цифра. Отсюда у меня возникает вопрос. Каким образом вы... вообще совмещаете все это? Каким образом можно было построить компанию, родить четверых детей, воспитать их каким-то образом еще при всем этом, занимаясь бизнесом, и еще посетить 119 стран?
0: На самом деле бизнес у меня растет медленно. Гораздо медленнее, чем у моих друзей и конкурентов. А я дружу со всеми конкурентами почти. Мужчин. Потому что они действительно сконцентрированы на бизнесе, и это их приоритет номер один. У меня всегда приоритетом номер один были дети, естественно. Очень много внимания я также уделяла своим путешествиям, и бизнес был приоритетом номер три. Поэтому сейчас у нас там порядка, ну, скажем так, 7,5 миллиарда выручка всего-навсего. Могла бы быть гораздо больше, если бы это было моим приоритетом номер один. Ну, вот я гедонист, наслаждаюсь жизнью, и я понимаю, что детей нам посылают свыше, не просто так поиграться, да, и насладиться, а воспитать достойных людей, которые оставят так же, как и мы, след на этой планете, положительный, хороший, и дальше продолжат тоже свои семьи и дальше развиваться. Поэтому приоритет был такой. Сейчас маленький только один, поэтому я, наверное, буду больше времени уделять бизнесу.
1: Вы сказали, бизнес – третий приоритет. А вообще, на самом деле, у вас там интересная достаточно такая картина того, как вы вообще начали заниматься бизнесом, потому что я помню, вы рассказывали где-то, что вообще начали как бы этим заниматься, потому что нужны были деньги, там нужна была квартира, и это такой основной мотив был. Вот на текущий момент что для вас бизнес?
0: Бизнес для меня уже последние много лет – это хобби, мое любимое хобби, то есть хобби, которое заполняет все свободное от детей, время. Я его просто люблю очень этим заниматься. Вот, если меня оставить в покое, да, и дать мне 3 часа, я буду заниматься бизнесом.
1: Очень интересно, особенно учитывая то, что, как, да, так, по крайней мере, картинка рисуется, и там большинство там, моих знакомых и так далее, все, кто занимается бизнесом, это всегда бизнес, наоборот, на первом месте, а все остальное, оно идет по остаточному принципу. Я первый раз встречаю человека, у которого как бы бизнес на третьей позиции, при этом компания успешна. Что там лично у меня есть ощущение, что если как бы у тебя на первом приоритете что-то другое, то как бы у тебя в критических ситуациях все равно перевес идет. Ну, условно, у тебя там, не знаю, заболел ребенок или коллапс какой-то в бизнесе, то ты, безусловно, должен вроде бы как в бизнес идти и решать эту проблему. Вот что вы в такой ситуации делаете? Что-то дома и что-то в бизнесе. И там,
0: слушай,
1: и там вы нужны.
0: Мне прекрасно рассказал историю. Я училась в Стэнфорде. Design thinking, значит, я забыла, как его зовут. Очень старый дедушка, классный. И его помощник, продолжатель. Вот, что у него была сдача какой-то работы, книги, еще чего-то, и времени не было вообще. То есть он говорит, я спал по 4 часа, и это был полный коллапс. И его 3-летняя дочка разбила стол и разрезала руку. Он говорит, я спокойно сижу 4 часа в приемной больнице. Время нашлось, вопрос приоритета исключительно.
1: Ну...
0: И, конечно, естественно, любой нормальный родитель бросит бизнес и пойдет в больницу к ребенку, если с ребенком что-то случилось.
1: Интересно, очень, очень интересно. Безусловно, я просто слышал много размышлений на эту тему, но у вас такой прям очень классный, удачный кейс. Я недавно читал буквально статью где-то Татьяны Бакальчук, вы, по-моему, знакомы.
0: Да, мы дружим.
1: Вот, да, и она там как раз рассказывала, да, что вот говорят, что нужно вначале там вырастить бизнес, а потом уже все остальное. Он говорит, я там с этим не согласна. Да, то, что,
0: абсолютно. Татьяна, у нее 7 детей.
1: Да.
0: И она прекрасная мать. Вот, и я ее вижу в семье. Я ее исключительно вижу в семье, я не вижу ее в бизнесе. И, ну, это мать в первую очередь.
1: Вот сейчас, мне кажется, такой тренд определенный. Я, кстати, слышал, вы, по-моему, нам выступали и говорили, что у вас такая одна из идей сейчас — это продвигать идею женского бизнеса, да, женского предпринимательства и как бы развивать вообще это движение. И мне кажется, я все чаще замечаю, что и у меня там знакомые девушки, и там, я не знаю, жены моих друзей все больше интересуются вообще предпринимательством и хотят что-то создать, и что-то начинают и так далее. Но очень многих возникает как раз вопрос. Допустим, если там мужчина занимается бизнесом или просто занят где-то там постоянно, на работе, у женщины возникает вопрос. Так, какой, как поставить вот этот приоритет? Вначале семья и дети, а потом бизнес? Или как-то параллельно? Или вначале бизнес, а потом семья и дети?

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Яндекс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Маркет Спешл» в категории одежды, обуви, игрушек и прочее. Представитель Яндекс Маркета говорит, что Marketplace планирует создать на своей площадке витрину под таким названием для продавцов с высоким рейтингом. В этом разделе будут представлены товары на каждый день и селективный ассортимент из Ultima Яндекс Маркета. Такие заказы будут обслуживать специальная служба поддержки с целью улучшения и облегчения клиентского опыта. Чтобы попасть в данный раздел, рейтинг продавца должен начинаться от 4,6, а доля отмененных и перенесенных заказов у него должна составлять не более 2% от всего объема. Магазины витрины должны быстро доставлять заказы и реализовывать только оригинальные товары, рассказал представитель Яндекс.Маркета. Стоимость позиционирования в разделе составит 2% к тарифу. Первые 3 месяца подключения будут бесплатными, говорится на сайте Яндекс.Маркета для продавцов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.